плясал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани. Это

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже, я и не заметил.

0: дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бимрадио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Бимрадио. Первое в Казани.
0: Наши любимые слушатели.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Первые в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: БИМ Радио. Первое в Казани.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Наслаждайся осенью с Бим Радио.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани. Осеннее, уютное, любимое. «Бим-радио» – первое в Казани. –

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Алкоголь на Оксану не действовал, а воспитание не позволяло. Поэтому она просто притворялась пьяной и доступной.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим Радио. Первое в Казани. Телефон рекламной службы Бим Радио 2 930 800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Численность действующей армии Монако – 82 человека. Это единственное государство в мире, где размер регулярной армии меньше численности военного оркестра, в котором 85 исполнителей. Лишь однажды армия Монако была поднята по тревоге. Это случилось в 1962 году, когда президент Франции генерал де Голль пригрозил княжеству отключить электро- и водоснабжение, если оно не введет подоходный налог. К счастью, войны не случилось. Князь Ренье III пошел на уступки.
0: В мире столько всего интересного.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь и ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
1: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, проблемы легко и быстро забудутся, так как в этот день звезды повернутся к вам лицом. Тельцы, у вас слишком много надежд, составьте график желаний. Близнецы, вам следует хорошо отдохнуть и выспаться, отключитесь от анализа и на некоторое время от планирования. Раки, было бы лучше, чтобы вы провели день как-то не так, как задумали изначально. Львы, ваше настроение будет быстро меняться. Невероятная гибкость и мобильность характерна для этого дня. Девы, вы можете заразиться авантюризмом. Разумный риск будет оправдан. Весы, постарайтесь создать максимально доброжелательную атмосферу в семье и на работе. Скорпионы, главная заслуга дня – у вас появится шанс заработать. Стрельцы, может, вы не готовы к серьезному разговору, но он должен произойти. Козероги, держите себя в руках. Не радуйтесь сильно. Эмоциональные перегрузки в любом случае – стресс для организма. Водолеи, беритесь за дела, которые потребуют много терпения. Рыбы, вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает, но это только лишь кажется. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Казани впервые с 2020 года зафиксировано снижение стоимости аренды жилья. По данным аналитиков, столица Татарстана оказалась среди городов с наиболее выраженным падением ставок. Относительно сентября 2025 года средние цены просели на около 11%. В Казани из-за фестиваля с полуночи 18 сентября до конца дня 20 сентября будут действовать ограничения на движение и парковку. По данным Комитета по транспорту города, они коснутся участка улицы Сибгата Хакима и парковки у центра семьи Казан. Интересный факт. Язык хамелеона может вылетать вперед на дистанцию, составляющую половину длины тела. А еще его глаза двигаются независимо. Благодаря этому он способен одновременно следить за тем, что происходит по разным сторонам, не поворачивая головы. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на BeamRadio. Подъем татарстанского масштаба.
0: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: Ну что, возможно, у вас есть большой вопрос, а кто сегодня в эфире-то? Ну, у нас есть ответ на этот вопрос. И...
1: Доторы.
0: Кто?
1: Доторы.
0: Где?
2: Зачем?
1: Доторы.
0: Зачем, надо говорить, зачем?
2: Зачем?
0: Конечно, да, сегодня Фарид Галимов наконец-то вернулся.
2: Да, Альберт Кузьякметов никуда не уходил.
0: Ну как, уходил, но потом возвращался.
2: Когда на той неделе, да, тебя не было тоже.
0: Да, поэтому теперь вот мы сегодня вот таким вот татарским составом будем. Вот, но все равно много татарских слов не услышите. Потому что для этого есть...
2: Татары.
0: Для этого есть другие утренние шоу. У нас все-таки самое лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием... Татары! Нет, конечно. Утро, мэны! Утреннее шоу «Татары». Было бы забавно.
2: Прикольно, да.
0: Да, татарские татары. Так, друзья мои.
2: И деньги татарлар.
0: Всем доброе утро. Я напоминаю, если кто-то смотрит сериал «Холод», сегодня финальная серия выходит.
2: А, сегодня, да, будет?
0: Просто на шару сказал. Я вдруг кто-то... Кто смотрит, напишите обязательно.
2: Я посмотрел.
0: Вот. Ну, все. Потом.
2: Чушь какая-то.
0: Да. Это такая история. Далее, смотрите. Значит, сегодня у нас абсолютный четверг. У нас сегодня, если честно, кроме игры, слово за слово, кроме стандартов наших и любимых, это утромани, это утроуоки в конце, и, естественно, поздравление с днем рождения. И как будто бы у нас и гостей сегодня я не видел, если честно.
2: Вроде как будто нет.
0: Представляете?
2: Вроде как будто мы одни.
0: А это означает, что есть мы, есть вы, и все. И это
2: классно.
0: Счастье. И это прекрасно. Сегодня прекрасная погода. Если вы обратили внимание, я уже вот каждый день проверяю, и каждый вечер, каждое утро я проверяю, и вижу, что на следующей неделе мы выйдем на пик по лету женскому. Ну, как мужчины называют, по бабьему, да. Там до 23, до 22 почти всю неделю. Утром и днем.
2: Это на следующей неделе.
0: Да, и даже ночью 15 градусов. То есть вот сейчас на улице 10, будет 16 сегодня, а это ночью будет 15-16 градусов.
2: А я в Казахстан полечу.
0: Да ты че?
2: Да прикинь. Так вот. Что на следующей неделе мне не, вот этот,
0: ну,
2: не выйдет.
0: Все, ну все тогда, иди
2: только
0: отсюда.
2: Только понедельник.
0: Иди отсюда тогда. Я просто завидую тебе.
2: Ну, да.
0: Просто хочется в Казахстан. Казахстан — это вообще...
2: Вот это не было ни разу, прикинь.
0: Обязательно, ну. Да. Ну тебе в Алматы надо. Ты в Алматы надеюсь поедешь? Нет, не в Алматы.
2: Мы в Астану. Так там рядом они находятся-то.
0: Обязательно в Алматы. Обязательно. Там
2: говорят, они рядом вообще 70 км друг от друга. Говорят, я не знаю, проверить, кстати.
0: А куда бы вы хотели бы поехать из стран СНГ, спрашиваю всех наших слушателей, может быть, вы хотите...
2: Вот я в Ташкент хочу.
0: Вот у меня прямо сейчас мой кореш в Ташкенте прямо сейчас в Узбекистане тусуется. Недавно мой товарищ уехал в Кыргызстан. Недавно совсем люди у меня гоняли в Минск, Беларусь.
2: Вот там я был.
0: Ты скоро поедешь в Алматы, то есть вокруг все почему-то гоняют. Один я никуда не гоняю.
2: Да ладно, я был недавно, даже недавно в Суздаль гонял.
0: Ну, это же не СНГ же это!
2: Ну да.
0: Это же Подмосковье! Я, конечно, понимаю, что почти к другому государству подъехал поближе.
2: Но все равно.
0: Ладно, друзья мои, так что мы пойдем приготовим вам историческую справку и вернемся буквально через пару мгновений. Всем еще раз доброе утро, мы начинаем. Пошли, солга, вперед, погнали! Чу-чу!
3: Утромены на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Реклама на Бим-радио.
5: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Илман» 226-93-45. Крутовская, 20.
6: «Акбарсбанк» выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами «Акбарсбанка». «Акбарсбанк» – банк спорта Республики Татарстан.
7: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил «Кронофлор Риам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
10: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
11: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
12: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
13: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
14: На колышке на наколочки, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
13: Подробности на maximilians.ru.
15: Запрещено для детей.
16: В Находке продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября колбаса краковская 199 рублей 99 копеек за 400 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
17: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
18: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вот видео, на котором я в лесу влезаю внутрь джипа через лючок бензобака за 1.5 секунды. Круто! А кто снимал? Да медведь нажал случайно. Да ну на! Шипелявых!
2: Спонсор программы «Шоу Шипелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Историческая справка.
8: Только что осознал, что наша открывашка похожа на то, что сначала средневековые войны дерутся, потом на поезде приезжают на космодром и говорят, поехали, улетают куда-то.
9: Вот сюжет к фильму, кстати.
8: Да, пожалуйста. Ой, ладно, сегодня у нас 17 сентября, расскажем все про этот день, начнем с праздников. Первый же праздник — это люди, которых я всегда рад видеть, всегда абсолютно, когда к ним вхожу, даже несмотря на то, что иногда это очень сложно, потому что там муки выбора и так далее. В общем, день менеджера по туризму в России. Это люди, которые говорят тебе, а давайте вас в этот отель отправим. Там, конечно... Там 4 звезды, но они прям как 5. И по деньгам выгодно. И вообще так... И прямой перелет.
9: Я там лично была.
8: Да, вот фотографии, вот меня дети, вот... О, это вообще... такие приятные хлопцы.
9: А вот песок с их пляжа.
8: Вообще замечательно. Идеально вообще. И магнитики потом мне привезите обязательно.
9: Я, кстати, хочу сейчас заглянуть к своему турменеджеру. Просто, не знаю, ради бреда спросить. Слушай, типа, вообще дорого сейчас долететь до Новой Зеландии? Вот прям вот, ну, хочу.
8: До Новой
9: Зеландии?
8: Прикольно.
9: У меня прям вот, ну, идея фикс вот съездить по Новой Зеландии.
8: Да, не, нормально будет. Просто пересадка у тебя будет в Армении, все. И лететь будешь примерно 3 суток. Ну, а так все нормально будет.
9: Сходить в деревню хоббитов, там же все это есть прям.
8: Конечно. Тебе в нашу деревню хоббитов не ходишь, что ли?
9: Ты прикинь, там реально этот чувак, который дал землю под съемку фильма «Властелин колец». Там у него все это построили. Он получил, во-первых, отчисление с фильма, то, что он дал.
8: Ничего себе.
9: Это все осталось, и теперь туда ходит. Экскурсия продолжает зарабатывать. Миллионером стал человек.
8: В общем, как наши юрийские пещеры.
9: Да.
8: Там Зулиха закрывает глаза недалеко, и все такое. Так что все это видимо.
9: Как там город?
8: Симрук.
9: Симрук.
8: Симрук, да, вот он очень похож. Обязательно, если не были, обязательно съездите.
9: Я, кстати, не сходил туда ни разу.
8: Ни разу?
9: Не был.
8: Ой, я тебе прям завидую, там здорово. Советую, очень красиво. Там облагородили сейчас, прям можно погулять спокойно. И детская площадка там есть, и кафешка там даже какая-то появилась. Это здорово. В общем,
9: Симрук, свяжитесь с Альбертом.
8: Пожалуйста, да, закиньте деньги. Международный день безопасности пациентов. Я, кстати говоря, никогда себя не чувствовал безопасно. В единый момент. Вот когда идешь брать кровь из пальца. Есть два вида медсестер. Одна, которая как бы вот так вот. Ну, как бы зажимает, у тебя получается такой полукруг, он надувается, как бы кровью.
9: Да, да, да.
8: Легкий тычок, и оттуда сразу кровь идет. И вторая женщина, которая берет тебя за палец, такая. И просто прям в кость, прям в костный мозг тебе засовывает эту иглу.
9: Такая, застряла.
8: И, да, и потом начинает там еще шебуршить что-то. И еще кровь не течет, она второй раз там начинает тыкать. В общем, не делайте так, пожалуйста. Это отвратительно. Вот. И, естественно, ну, пожалуйста, мы же пациенты, мы так вас любим, мы так хотим здоровыми быть. Иногда это очень страшно.
9: И чтобы вы тоже были здоровы, хотим.
8: Да, конечно. Вот. И, ну, сам безопасный, это мой был поход к проктологу один раз. Вот, потому что он выглядел, клянусь, он выглядел как Айболит. Он очень был добрый.
9: Добрый. Ну, когда ты...

0: Но ну, когда ты увидел его большие пальцы?
1: Он просто, когда вынул, сказал, у вас все в порядке. Я говорю, спасибо, и со слезами на глазах поехал через психолога домой. Еще один праздник сегодня, международный день кантри-музыки. Эта музыка очень... музыка прерий США, естественно. Такая музыка, которую вы все знаете прекрасно. И мне, и многие, кстати, кантри очень часто смешиваются с блюз, там, блюз-кантри, например, джаз-кантри.
0: Да, кантри-рок не знаю.
1: Кантри-рок очень мне нравится. Это здорово, что есть разная музыка. Слушайте разную музыку, это потому что невероятное ощущение. Вы чувствуете других людей, другой народ, и становитесь как бы ближе к такому, ну, к мировому пониманию человечества. Угу. Международный день ската-манта.
0: Ската-манта?
1: Скат. Манты.
0: Манты приготовь.
1: Да, и майонез, и еще значок немножко. В общем, такое дело. Ну,
0: скат в форме манты.
1: Ты их, кстати, видел, потому что они на Мальдивах обитают.
0: Да, я видел. Их там много, кстати.
1: Манты что, как нормально?
0: Там, знаешь, с картошкой? Нет, самый мне был такой удручающий момент, когда мы уже улетали.
1: Удручающий момент,
0: ну,
1: знаешь,
0: в том плане, что... Ну, потому что мы улетали, у нас было время до самолета, мы пошли гулять по Мале, по столице Мальдив.
1: Да.
0: И вот когда ты видишь, что это вот это райский вот этот океан, все, и все загажено просто везде. Вот эти, ну, индусы же, они все, в этот мусор плавают, и между мусором эти скаты мантуют, плавают между банок вот этих, ага, вот пакетов, блин. И
1: думаешь, скатов,
0: уроды,
1: манты...
0: в таком месте живете, и так все загадили.
1: У этих скатов манты мы не берем, видимо.
0: Да.
1: 9 метров у них ширина, и вес 3 тонн, до 3 тонн доходит. Ничего себе, это огромная космонавта.
0: А, подожди, нет, это другие манты. Я, кстати, я его один раз видел.
1: В Мексике.
0: Когда мы поехали плавать с китовыми акулами.
1: Парень, ты врешь. Не бывает такого.
0: Один такой мант, такой ух, прошел под лодкой. Я тебе покажу, как я плавал с акулами, с китовыми.
1: Под лодкой еще какая-то появилась. В общем, ладно, понял.
0: Под лодкой нашей.
1: Давайте посмотрим, что еще. Какие необычные праздники. Сегодня день щекотончика сегодня?
0: Щекотончика.
1: Шуралик она получается. День, время вышло. Это кто откладывает дела? Вот сегодня все, время вышло, пора.
0: Международный день гнома.
1: Вот, да. Ну, собственно, один из самых популярных сказочных персонажей. Мы поздравляем. Братьев Гримм перечитываем. Анджея Сапковского перечитываем. И наслаждаемся. В Беларуси сегодня день народного единства.
0: Нормально.
1: А что? Единая Беларусь... извините, для созвучия. Единая Беларусь. Там нет, что ли, у вас партии такой?
0: Мне нравится Чили праздник. День Хуасо.
1: Да. И Пьоха.
0: Хуасо такая.
1: Хуасо и Пьоха.
0: И Пьоха.
1: Это герои дня, чилийские всадники, пастухи и фермеры, которых называются Хуасо, да. Или, ну, они как американский ковбой или аргентинский гуачо. Ну, в общем, они такие, чилийская национальная культура. В США день Конституции, кстати говоря. Ого, ничего себе.
0: А у них сегодня, что ли?
1: Да, у них сегодня такой важный день.
0: А в Австралии день австралийского гражданства.
1: Фу, естественно, ну ничего себе. Ну а у нас, слушайте, ну почти из «Игры престолов» получается какой-то праздник сегодня, народный календарь. Неопалимая купина сегодня.
0: А еще называют его луковый день.
1: Я, говорит она, как бы царица семи королевств. Неопалимая царица андалов и всех первых людей. На Руси.
0: Луковый день, оказывается, прикинь.
1: Связано множество народных традиций и поверий в этот день, в том числе и с луком вот связанных. Во-первых, обращались к Богородице с просьбой защитить дома от пожаров, естественно, потому что из дерева все было. И верили, что случайное возгорание можно побороть, плеснув в огонь пиво, кваса или молока черной коровы. Да, действительно, я прям представляю, как сотрудники МЧС с черной коровы гоняют на вызовы.
0: Убирали и изготавливали лук в этот день, поэтому и вот лук в день.
1: Естественно, вообще.
0: Поздние виллы. Мужчины обходили сеновалы, проверяли печи и дымоходы перед зимними холодами. Чинили садовый инвентарь и убирали виллы до следующей весны.
1: Прекрасно.
0: Поэтому поздние виллы.
1: Неопалимую купину в продолжении почитают особенно пожарные и энергетики. Часто на территориях подразделения МЧС строят часовни в честь святого образа даже. Так что, друзья мои, я, оказывается, очень правильно попал.
0: Потому что категорически нельзя играть с огнем в этот день. Строго запрещалось разводить костры ради забавы, оставлять пламя без присмотра и так далее. Представляешь?
1: Вот имейте в виду. Ну а мы что, в исторические события этого дня
0: перейдем?
1: А примет
0: скажем?
1: А
0: примет скажем какой-то?
1: Только что же говорили.
0: Обильный урожай рябины к сильным зимним морозам.
1: Вот это примет. Ладно, давайте посмотрим действительно на исторические события. 335-й год.
0: Ох, как далеко.
1: Артиллерист туристы немножко такие, опа. 335 год. Император Константин повелел открыть гробницу Христа в Иерусалиме для паломников. О, чтобы люди могли...
0: Открыта гробница Христа, да. Да, 335, не как, как давно было-то?
1: Ой, как давно? Да это тут у нас да, совсем недавно коронавирус, мы выяснили, что 6 лет назад уже был. А это было вообще неизвестно когда. В 1665 году, кстати, вот про коронавирус заговорил, прям в тему, оказывается. Великая эпидемия чумы в Лондоне, из-за которой погибли около 100 тысяч жителей города. Это, ну, огромная часть.
0: Бубонная чума, да, кстати.
1: Вообще она забрала... Вот
0: 20%
1: она?
0: Населения Лондона, представляешь? Погибли.
1: Да, 1/5, представляете? Вот 1/5 населения просто не стало из-за этого. А там очень интересные такие вот, ну вот, всегда вот в истории всегда все взаимосвязано, да? Сначала религию очень сильно укрепляет, власть начинает бороться с вымышленными какими-то непонятными волшебными...
0: Сжигать красивых ведьм.
1: Понимаете? У ведьм кто были верные правые руки? Это, конечно, кошки начали, соответственно, их уничтожать.
0: Кошек уничтожили, разрослись крысы.
1: Количество крыс. Крысы зашли в амбары, начали есть и зерно, плюс начали переносить чуму и заражать людей. А их было много, всех друг друга кусали, заражали друг друга. И таким образом одно из другого протекает. Это, конечно, всегда интересно, и на ошибках, конечно, надо учиться. Далее, значит, в 1920 году рабочие факультеты начали открываться при вузах Советской России.
0: О, рабфаки.
1: Да, рабфаки, чтобы, да, это вот из крестьян надо хоть надо потихонечку уже обучать более-менее людей. Некоторые даже читать даже не умели к этому мгновению. Конечно, все менялось, естественно.
0: Смотри, 1922 год. В Москве открылся первый в России радиоконцерт.
1: Опа!
0: О, прикинь.
1: Радиоконцерт, это, конечно... Вот может тоже какой-нибудь радиоконцерт нам устроить как-нибудь?
0: Ну, было бы неплохо, кстати.
1: В эфире сели,
0: позвать друзей,
1: попели.
0: Друзей наших там.
2: Старых позвать, друзей.
0: Нет, чё, глаза, а то слагаю позвать там не знаю кого.
1: Вот еще. Пишите, вам интересно такое или нет. 1809 год. Во Фридрихсгаме, чуть переместимся на почти на 100 лет назад, заключен мирный договор, завершивший русско-шведскую войну. Тогда, в рамках этого самого мирного договора, Финляндия присоединилась к Российской империи в статусе автономного княжества.
0: Вот.
1: Территория стала нашей.
0: Не хотите ли взад обратно финны вернуться?
1: Финляндия наша. Перемещаемся обратно в 1922 год. В Берлине впервые показали фильм со звуком. Фурор, естественно. Потому что до этого кино... Ну, я просто напомню, что братья Люмьер, когда только-только кино начали вот показывать, то есть люди там были шокированы, убегали, потому что прибытие поезда сильно людей
0: там,
1: пугало.
0: Да, люди ломанулись там.
1: Такой же шок случился. То есть вот вы представляете, вы уже на протяжении там многих десятков лет смотрите немое кино. Вы знаете великих актеров.
0: Под пианино.
1: Типа Чаплина там, да, вы знаете, что есть специальные люди, которые действительно озвучивают это кино и так далее. И вдруг вам в один момент показывают фильм, где актер начинает говорить. И это резко меняет всю индустрию. Из индустрии повылетало много легендарнейших актеров, потому что они не могли тягаться.
0: Да, пантомима у них нормально, а вот говорить...
1: Потому что надо было говорить, надо было играть. Драма появилась, потому что наконец-то через слова можно было это передавать, через интонации. Но это развитие, так и должно было быть. И, соответственно, вот это было начало уже здесь.
0: Да.
1: Тем временем, 10 лет спустя, в 1932 году в Москве основали литературный институт имени Горького, в котором готовили писателей.
0: По инициативе Максима Горького,
1: да, на секундочку, вы не поверите, вот представляете, да, готовили специалистов. Чего, мне кажется, в наше время немножко не хватает.
0: Ну да.
1: Нет такого прям. Ну, окей, в 1941 году в СССР введено обязательное обучение граждан военному делу из-за тяжелого положения войск во время Великой Отечественной войны. То есть сразу начали обучать всех потихонечку. Ну, такой курс молодого бойца сокращенный, да, просто да. Чтобы в случае чего... Если
0: готов вдруг... к труду
1: и
0: обороне.
1: Да, и всех отправляли, потому что на... Вот, пожалуйста, буквально в выходные нашел документ. Вот здесь мы в понедельник как раз об этом разговаривали. Вот, я потихонечку изучаю этот вопрос. Опять-таки,
0: да, про деда. Да.
1: Да, конечно, да, потому что, вот смотрите, какая судьба, да, вот если брать, например, моего прадеда, если вот пока время есть чуть-чуть, можно вот буквально окунуться туда. Вот жил, не тужил себе мой прадедушка в деревне, в которой...
0: А, прадедушка, да?
1: Прадедушка, да. В которой, собственно, там рядом он оттуда и родом из этих краев. И вот он, пожалуйста, жил, не тужил, видел, соответственно, ну, все видел. Ему в 41-м году было уже 26 лет.
0: Mm-hmm.
1: То есть повидал, так сказать, всякого. Давайте вот так вот, если из-за конкретной... И вот его отправляют в Великую Отечественную войну. Он отправляется. Он пошел, я так понял, через Беларусь, через Украину, Польшу и пошел до Берлина. Артиллерист. Вот, представляете? И потом, причем 12 октября 1945 года его демобилизовали. Листочек у меня сфотографирован специально. Это прям исталик, как говорится, народ, реликвия. Вот, 12... Что он делал до 12 октября, тоже теперь мне большой вопрос, потому что не участвовал ли он там в азиатских войнах на Дальнем Востоке. Мне вот это еще теперь интересно.
0: Надо выяснить.
1: Да, мне очень... Я это все выясню, вам обязательно расскажу. И потом он вернулся, стал председателем колхоза и с 74 года по 90 платил взносы членам в партии, был в ЛКСМ, вот. Партии был и так далее.
0: Ты вот проверь, нет ли там несколько гитар земли у тебя где-то в колхозе.
1: Действительно, надо поднять документы. Ну а в 1954 году на архипелаге Новая Земля основан советский ядерный полигон.
0: Да, про которого дедат говорит, что мы сейчас расконсервируем, ребята.
1: Да, в 91 году Линус Торвальд опубликовал исходный код ядра Linux 0.01. Он начал создание операционной системы.
0: Весом 64 килобит, прикинь.
1: Да, была такая история. Вот. В 2001 году в этот день Нью-Йоркская фондовая биржа открылась впервые после терактов, произошедших 11 сентября, потому что торговать надо было продолжать работать. Ну и, соответственно, в завершении...
0: Давай расскажем, вот, кто родился?
1: 2022 год. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию, которые, из которых город Нур-Султан снова стал называться Астаной.
0: Вот куда я и полечу. Вот.
1: Кто родился в этот день? Погнали. Сергей Боткин, 1832 год. Врач-терапевт, основоположник физиологического направления в клинической медицине.
0: Ну, Боткинская больница известная.
1: Естественно.
0: Да. Дэвид Данбар Бьюик родился в этот день.
1: Который Бьюик автомобиля?
0: Да, Бьюик Мотор Карп Компани. Это вот он самый как раз. По его фамилии.
1: Константин Циолковский, советский российский ученый,
0: величайший человек.
1: Теоретической космонавтики, готовил там людей, друзья мои.
0: Наш оскароносный Владимир Меньшов в этот день отметил день рождения, к сожалению, но вот его
1: Москва
0: не стало.
1: Москва слеза не верит, любовь и голуби, человек, который оскароносный. И Кена Кизи сюда же, американский писатель, автор «Пролетая над гнездом кукушки», весь контент 18+, который мы перечисляем. Кит Флинт.
0: Ой, тоже, к сожалению, не стало. Есть у меня фотографии с ним, хоть повезло, я хоть побывал на их концерте.
1: Это вокалист британской электронной группы The Prodigy, естественно.
0: Из-за девушки, к сожалению, он вот сам покончил с собой.
1: Давайте посмотрим, кто все еще с нами по одной планете,
0: ну,
1: как говорится.
0: Ну, Анастейша, да? Певица, допустим.
1: Пожалуйста.
0: Анастейша. Так давно я не видел, кстати.
1: Я хочу тут отметить, 82 года исполняется Райнхольду Мессенеру. Итальянский альпинист, он первым покорил все 14 восьмитысячников мира.
0: Обалдеть.
1: Вот это вот, конечно, сила у человека, немерено.
0: О, певица Бьянк отмечает день рождения.
1: Это которая стиль собачий?
0: Да, 41 год исполняется.
1: Там нормально.
0: О, нормально. Вот это, вот, смотри, величайший хоккеист планеты. Ови, он же. Александр Овечкин.
1: 41 год Ови?
0: Да, прикинь.
1: Я все время забываю, что Александр Овечкин 41. У нас, оказывается, небольшая разница относительно. Ничего себе.
0: Я старше. Обсмотри на нее, обсмотри на меня.
1: Да, ты на коне, конечно. Ну и, собственно, на этом давайте завершать. Сделать это день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. А мы об этом с удовольствием вам расскажем в нашей любимой рубрике «Историческая справка».
0: Доброе утро.
1: Доброе утро, ага.
3: Историческая справка. Реклама на Бим-радио.

0: сервисе.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям» в рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
4: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
1: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
4: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Скальпель. Нож.
7: Мы его теряем.
6: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
7: Что? Он жив?
6: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
8: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, проблемы легко и быстро забудутся, так как в этот день звезды повернутся к вам лицом. Тельцы, у вас слишком много надежд, составьте график желаний. Близнецы, вам следует хорошо отдохнуть и выспаться, отключитесь от анализа и на некоторое время от планирования. Раки, было бы лучше, чтобы вы провели день как-то не так, как задумали изначально. Львы, ваше настроение будет быстро меняться. Невероятная гибкость и мобильность характерна для этого дня. Девы, вы можете заразиться авантюризмом. Разумный риск будет оправдан. Весы, постарайтесь создать максимально доброжелательную атмосферу в семье и на работе. Скорпионы, главная заслуга дня – у вас появится шанс заработать. Стрельцы, может, вы не готовы к серьезному разговору, но он должен произойти. Козероги, держите себя в руках. Не радуйтесь сильно. Эмоциональные перегрузки в любом случае – стресс для организма. Водолеи, беритесь за дела, которые потребуют много терпения. Рыбы, вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает, но это только лишь кажется. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.
5: Прогноз погоды на БИМ-радио.
6: Спонсор рубрики ООО «Акбарс Дом».

0: погодой, но Фарид сейчас расскажет на ближайшей неделе. Такие как хорошие новости вообще. Сейчас вообще будет классно.
1: Ну, во-первых, в Казани, вот по данным, собственно, Яндекс.Погода, прямо сейчас сколько? 11 градусов.
0: Отвратительно.
1: Солнышко зато на улице, я вижу, прекрасно. Сегодня прогреется максимум до 17 в Казани. Завтра, друзья, 18-го. О! Плюс 13 утром. Плюс 18 днем. В субботу 19 даже, тоже дождя нет. В воскресенье 19, тоже дождя нет. В понедельник 21, солнце вообще. Вообще красота. Ну, круто. Вообще, по республике сегодня, 17 сентября, переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременный дождь. Возможно, гроза. Днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, северо-западный, 6-11 метров в секунду. Ночью местами кратковременное усиление до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью 7-12. Максимальная температура воздуха днем плюс 13-18. Ну что у нас, смотри, в районе Нурлатова там плюс 18.
0: Прекрасно.
1: В районе Бугульмы сегодня как-то похолоднее сегодня, плюс 16 только. То есть, получается, сегодня у нас потеплее в нашей стране, скажем так.
0: Рахат.
1: А вот Щелны, там тоже где-то плюс 16, 13, 16, плюс-минус, вот так вот. Хорошо, что? Нормальная погода?
0: Вообще другое дело. Мне все очень сильно нравится. Да, поэтому сейчас мы будем вот такими голосами разговаривать. Ладно, нет, мы сейчас расскажем, что происходит на Мамадышском тракте, там что-то происходит.
2: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но Бим все исправит. Утромены сделают твое утро.
0: Мамадышский тракт. После интернациональной в город левый ряд ДТП. Догнали друг друга. А сзади машина с криками «Ну, заяц, погоди!» берет и догоняет неожиданно для всех. И так далее. Как же мне нравится обращение Антона. Доброе утро, мои любимые олигофренчики. Я тут решил посмотреть, кто такие олигофренчики.
1: Спасибо, Антон.
0: Он назвал нас людьми с врожденным или рано приобретенным в первые годы жизни общим недоразвитием психики и стойким снижением интеллекта. Спасибо, Антон.
1: Точно, все про нас.
0: Буквально.
1: Все про нас.
0: Но если мы буквально, если бы нас назвали, ну, то есть Антон так, как нас назвал, это было бы правда, и мы бы вот так вот били бы ты.
1: Антон, привет.
0: Но, слава богу, не так.
1: Марат написал классное сообщение. Доброе утро, любимая волна. Понимаешь?
0: Классное сообщение.
1: Я понимаю, да.
0: Это все сообщение? Слишком мало, Марат. Еще хотим.
1: Да. Доброе утро, утро, Менлар, Бимщик, Казань. Всем хорошего, солнечного, теплого дня. Пишет нам Юлиевна. Моя мечта, это говорит, Чечня, куда поехать? Имеется в виду. Дагестан, Узбекистан. Планирую на следующий год в отпуск съездить.
0: Очень хорошо.
1: Классно, хорошая мечта.
0: Это действительно достойно. Да и все, да любые желания, на самом деле, достойны. Потому что вот так вот путешествовать, вообще путешествовать по России классно.
1: Да. Вот когда я съездил на Алтай, сегодня был всего 2 дня, но там так круто. Я так хочу вернуться там, прям не знаю.
0: Ну, конечно. Вы представляете, вы таким образом, вы хотя бы знакомитесь с Россией.
1: Да, что... вот Альберт на машине просто даже Суздаль сгонял. Сколько эмоций.
0: Было да. Отдельные эмоции. Вологодская область. Вообще как будто в другой мир как будто съездил. Вот я уже молчу про ту сторону. Например, до Байкала хочется добраться. Вот
1: это вообще,
0: В Владивостоке я был. Хочу до Магадана, до Чукотки добраться, посмотреть, изучать. Но это так все хочется. Просто там денег надо где-то 500 000. А так, конечно, можно обязательно.
1: Мне другом все подбивает завтра на мотоцикле в Екатеринбург рвануть.
0: Конечно, надо. Конечно, надо. Антон пишет, я любя вас олигофренчиками назвал. Да мы знаем, Антон, все это с любовью. Так, из новостей интересных, и мне даже поспокойнее стало, в Татарстане ужесточили правила содержания и выгула собак. Все, у нас господин Песошин здесь уже официально с учетом, со всем кабинетом министров утвердили изменения в требованиях к содержанию и выгулу домашних животных. Что теперь произошло? Теперь, во-первых, ключевое нововведение. Выгул крупных питомцев теперь при перемещении собак ростом от 55 сантиметров в холке, по местам общего пользования и придомовым территориям, то есть дворы, все, что вокруг дворов, палисадники, там, площадки и так далее, обязаны держать их, во-первых, на коротком поводке, не длиннее 1.5 метра, и они должны быть обязательно в наморднике. Вообще, это всегда должно быть.
1: Это, я думаю, да, когда здоровенная собака.
0: Далее, значит, в республике введен запрет на содержание собак, входящих в федеральный перечень потенциально опасных пород, в комнатах, коммунальных квартир и жилых помещениях, занимаемых несколькими семьями. То есть, я так понимаю, в квартире там несколько семей живет, уже все, там уже такую собаку не заведешь. Но это не распространяется на тех животных, которые уже находились в собственности граждан. То есть, если заранее купили, то есть закон обратного эффекта не имеет. Все дела. Далее, значит, запретил содержать любых домашних животных в местах общего пользования, многоквартирных домов и во дворах, то есть подъезды, лестничные клетки, коридор, лифт, колясочные чердаки, подвалы и так далее, придомовые детские спортивные площадки больше не могут использоваться в качестве постоянного места размещения животных. Это кто? Подкармливать животных любит, вот эти кастрюлями вот эти каши выносят.
1: На люках вот этих канализационных, да? Вот
0: да, да, да.
1: Потом и куча там голубей и крыс торчит.
0: Да, естественно, покусанные дети, вот это вот все. Ну, в общем, имейте в виду, такое нововведение, это уже принято, это уже официально, так что имейте в виду, если вы все еще там не сделали, как оно называется, господи, все еще чипирование не сделали, надо чипирование делать. Да, нам-то уже всем сделали в 2020 году, это я шучу, если что, шучу. Да-да-да. Ну, потому что просто таких технологий нет через вирус передавать пока чипирование. Поверьте мне, чипирование вы бы все почувствовали. Это будет очень больно, скорее всего.
1: Они же все говорили, типа, это микрочипы такие, они через шприц вводятся, типа того.
0: Да-да, это люди, которые физику за 8 класс не осознали, а еще будут рассказывать, как оно все работает. Юлия напишет по поводу поэзии, говорит, в Самаре вот были. Говорит, в Самаре тоже был, и тоже круто, конечно. На дно. Ходили на дно?
1: Напишите, я не был там еще.
0: Ну, вот видите, ну, вообще, вы зачем живете, если на дне не было никогда? Ладно, друзья мои, давайте вместе с вами, как и обычно мы с вами это делаем, окунемся немножечко в мир нулевых. Прямо сейчас музычка классная.
3: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
4: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
5: С вас 5875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Хорошая песня, хорошие нулевые, хорошие времена. Эх, друзья мои. Мне еще нравится, что там все время рыжий из Иванушка там нет-нет да пролетает.
1: Когда
0: он там что-то поет. Let's go, там забормочет вместе с Честером Беннингтоном. Ладно, друзья мои, у нас есть информация о правах рекламы прямо сейчас.
2: Утромены сделают твое утро.
0: На правах рекламы информация о спонсоре шоу «Драмэн» и ООО «СТЛМС». Дом начинается с территории вокруг него. И у многих все еще 2000-е, но только вот не как Линкин Парк из песни «Нам», да, а какой-то забор, кирпич там и так далее. И ворот, которые такие ржавые немножко, которые надо открывать руками. И мерзнуть, когда холодно, быть мокрым, когда дождь, и стоять под жарой, когда жарко. А дом ведь начинается с территории вокруг него. Красивый двор, ухоженный участок — это мечта каждого. Ну а последний штрих, конечно, ворота. Для гаража или въезда на территорию выбирайте то, что делает каждый день удобнее. Нажали кнопку, и все это дело открывается прямо из машины. У тебя же тогда, Фарид, же у тебя же.
1: Да, да, у меня такой, ворот такие, да.
0: Представляете, Фарид вообще из дома открывает, из машины, вообще на улицу не выходит. Рольставни же добавят защиту и уюта, а вам никакой борьбы с осенним холодом. Стел, обустраивайте дом с удовольствием. Звоните 5-174-174. 5-174-174.
2: Реклама на Бим-радио. Сделайте жизнь и ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
3: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор». Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
11: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября Чак-Чак пекарня номер 1. Казанский 270 граммов. Халяль 179 рублей. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Это действительно твой выбор?
14: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
15: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
16: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхиддинов, Отпетые мошенники, Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14.00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
17: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
18: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-392-44-7-4-1, 16+.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: 5 баллов движения плотно в данный момент в Казани. Все пишут: вы, ребята, не суйтесь, тут, значит, на Мамадышке кошмары. А, хотя я смотрю, вот от Интернационали еще почти половину пути вы проедете, и тоже потом станете пробкой, там ДТП, кстати говоря, сразу. И уже на Натан Рахлина, конечно, там нормально. Так вот, да, уже сильно придется постоять. Но это не самая большая пробка. Самая большая пробка на данный момент, на данный час, проспект Универсиады. Ого. Там от Танковой улицы до Халева 12 минут. Сибирский тракт от улицы Мира до журналистов 12 минут. Кулга от комиссара Габишева до Фучика 10 минут, Гвардейского от Амитского магистрали до Кутоя 10 минут, Петра Витра от Дементьева до Фатыха Амирхана 10 минут. Причем, ну, сейчас я вот смотрю, если честно, на Дербышке, и там вообще все бордовое, еще и ДТП есть в районе Березоброчного, вот недалеко от выезда из поселка в сторону журналистов, и все это закончится даже не на перекрестке с Нагорным, все это закончится где-то в районе уже не сервиса, а продажи автомобилей, вот так вот вам скажу. Еще одно ДТП, который у нас есть, это Оренбургский тракт. Вот как только к деревне Универсиад приезжать, уходите направо под спуск, и там, собственно, на первом ряду ДТП. И это еще не все. Кроме этого, ДТП еще существует одно в районе пересечений Чистопольской и Амирхана. Вот этот маленький съезд мимо мечети Хвазан-Нурова, приезжайте направо, хотите выехать, и там ДТП в правом ряду. Будьте внимательны и осторожны.
3: Абсолютно верно.
2: Как будто бы больше ничего не вижу, будьте действительно осторожны. Я удивлен, что в Дербышках просто да, буквально недавно Дербышка показывал 49 минут, а сейчас буквально 12. Чуть мне в это не особо верится.
3: Красота.
2: Кто там двигается, напишите обязательно, так это или нет. Ну, а мы немножечко поиграем. У нас впереди от Романи, конечно.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор игры «Утромания» — ИП Саттарова Эльвира Гакилевна, салон напольных покрытий «Квикстеп». Поищите напольное покрытие качества мирового бренда по доступной цене. Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Приходите в магазин «Квикстеп» на Альберта Камалеева, 32. Телефон 245-21-50. 245-21-50. Сегодня у нас в гостях Артур Салихов. Я правильно ли поставил ударение?
3: Все правильно.
2: Артур, привет, Артур. Салихов у нас в гостях. Артур, доброе утро. Артур, ты уже у нас сколько раз был?
4: Ой, много раз. Но я еще ни разу бумажные 100 рублей не получил.
2: Вот. Поэтому это нововведение для тебя сегодня будет как никогда актуально. Мы вообще надеемся, что ты до 10 тысяч рублей обязательно дойдешь. Когда ты у нас был последний раз?
4: В том году, получается.
2: В том году.
4: Но был недавно. С братишкой я поддерживать его приходил.
2: И как поддержал?
4: Молча.
2: Понимаю. Сколько заработали с братишкой?
4: 100 рублей.
2: А сам сколько зарабатывал? Ну, до какого вопроса доходил, вот интересно.
4: А, самый больший 3000 забыл.
2: Нормально, нормально. Мы тебе сегодня пожелаем всяческих удач. Кто болеет за тебя сегодня?
4: Все. Кто знает, те болеют. Прекрасно, прекрасно.
2: Все, супер. Мы напоминаем тебе и нашим слушателям правила. 5 вопросов впереди на разные денежные суммы. 100, 500, 1000, 3000, 10 тысяч рублей. Соответственно, 100 рублей сумма несгораемая. После правильных ответов можно забрать заработанные деньги, пока я не задам следующий вопрос. Поэтому желаем Артуру удачи. Прямая трансляция ВКонтакте запущена. Фарид ее активно ведет.
3: Поэтому, да, друзья, он мои... смотрит. Вон Артур удачи пишет нам, Ильяс Сариков, кстати.
2: Опа, это братишка?
3: Да-да.
2: Ильяс, тоже большой привет. Ильяс, я тоже ждем. Всех наших слушателей ждем. Первый вопрос задаем прямо сейчас.
0: Утромани.
2: Как называется искусство складывания бумаги?
4: Оригами.
2: И это абсолютно верный ответ. Браво, действительно.
3: 100 рублей.
0: Утромены утроманят.
2: Вот, бумажные 100 рублей у нас уже как минимум есть. С чем я, Артура, и поздравляю. И задаю следующий вопрос на 500. Как называется прямоугольная площадка для игры в теннис?
4: Корт.
2: Да, самое татарское название, корт, если честно, конечно.
0: Утромены утроманят.
2: Так, ну что, следующий вопрос у нас на 1000 Troubles?
3: Да.
2: 1000 рублей, то есть. Бирмингсум. Внимание, литературный вопрос. Всадник из романа «Майн Рида» понял, что заблудился, когда увидел их. Назовите их двумя словами. Я бы даже так сказал. Представь, что он вдруг осознал, что он ходит по кругу. Вот так вот давай скажем.
4: Свои следы.
2: Свои следы. Да, конечно. Я думал, ты подольше подумаешь. Но ты резко ответил.
3: А ты, оказывается, Майн Рид.
2: И заработал 1000 рублей, конечно.
0: Утромены. Утроманят.
2: А вот следующий вопрос на 3000 рублей. Вопрос уже... Ты этот проходил не раз, так что мы идем на барьер, на котором ты уже был, и очень надеемся, что, ну, сейчас ты его преодолеешь. Внимание, дамы и господа, вопрос на трешечку. В Древнем Риме некоторые статуи делали со съемными головами. Зачем? Древний Рим. Статуи. Конечно, важный вопрос. Кому эти статуи?
4: Ну, у меня что... есть вот предположение, да, то, так, чтобы это... менять голову, там, допустим, когда новый правитель, вот, замена головы, ну, ну чтобы всю статую не менять. Ну,
2: интересная версия. Интересная версия, скажи, окончательная ли она?
4: Ну, другого ничего на ум не приходит, тогда как... давайте вот это...
3: Как Папандопол свадьбы маленькие, да, когда переворачивал шапку. О, красные пришли, вот белые пришли. Вот.
2: Ну что ж, тогда я принимаю этот вариант ответа и читаю тебе, как у меня написано здесь. А правильный ответ звучит следующим образом. Чтобы менять изображение правителя, когда к власти приходил новый император. Экономия на статуях, браво!
0: Утромены, утроманят.
3: Ничего себе, сказал
2: Артур,
3: я себе.
2: Артур, что с нами делает Артур? Артур, вопрос на 10 тысяч рублей.
3: Ничего себе, мы до 10 дошли? Так быстро?
2: Да, очень быстро идем мы. Артур, задаю я тебе этот вопрос?
4: Конечно, давай.
2: Естественно. Я на другой ответ ты и не рассчитывал.
3: Давайте. Не говори.
2: Давайте
3: тогда. А у тебя фамилия не Вастерман, случайно?
4: Я в жилетке пришел.
3: А, да, все.
2: Вот, ну что ж. Ну тогда за жилетку. Работаем. Организация, пропагандирующая здоровое питание, советует запомнить такое правило руки. Ладонь, горсть, кулак, палец. Что помогает определить это правило руки?
3: Что, ладонь, горсть?
2: Организация, пропагандирующая здоровое питание, советует запомнить такое правило руки. Ладонь, горсть, кулак и палец. Что помогает определить... Точнее, что помогает определить это правило руки?
3: Здесь интересно.
4: Надо... Не инсульт?
2: Нет, не инсульт.
4: Так, ладонь, горсть. За в глаза ладонь в ладонь, и это навечно.
3: Палец. Палец какой?
4: Нет, точнее.
3: Ладонь, горсть, кулак, палец.
2: Там целое правило вообще.
3: Интересно. Я вот сейчас ответ посмотрел, и это интересно.
4: Так, варианты. Так, как мыть руки? Что еще нужно?
2: Еще раз смотри. Организация, пропагандирующая здоровое питание, советует запомнить такое правило руки. Ладонь, горсть, кулак, палец. Что помогает определить это правило руки?

0: сожалению.
1: К сожалению, это я и не понимаю. Скорее всего, признаки инсульта.
0: Так.
1: А, ну нет, ну здорового питания же, да.
2: Да, люди, которые пропагандируют здоровое питание.
0: Итак, мне нужен вариант. 15 секунд у нас есть на размышление.
1: Сейчас, ладони, горсть, кулак, палец. Диета. Так.
0: Итак, время, к сожалению, подходит к завершению, чтобы мы все успели.
1: Повторите еще раз, да?
0: Конечно, да, повторю вопрос, и сразу необходимо дать ответ. Организация, пропагандирующая здоровое питание, советует запомнить такое правило руки. Ладонь, горсть, кулак, палец. Что помогает определить это правило руки? Так, твой ответ? Артур, время.
1: Артур, ответ. Количество пищи, количество...
0: Твой окончательный вариант.
1: Давайте количество пищи.
0: Количество пищи? Что, да. что ты имеешь в виду под количеством пищи?
1: Для приема. Ну, так.
0: Так, ну уточни мне, это сейчас очень важный момент. Артур.
1: Так, так, так. Количество пищи для... Прием за раз, что ли, одноразовый прием. Тогда так, что ли, пускай.
0: Хорошо, как это еще можно назвать?
1: Рацион, а нет, как его, порция.
0: То есть я тебя спрашиваю, что помогает определить это правило руки?
1: Порцию.
0: Ты говоришь, что она помогает определить порцию.
1: Ну, так получается.
0: Все.
1: Точного ответа я не знаю.
0: Все. Все. Я принимаю этот вариант ответа. Давайте разбираться. Долго мы к нему шли, конечно, долго. Но дошли. Вот. Я тебе зачитаю, как у меня здесь написано. Во-первых, ты очень правильно срастил это со здоровым питанием. Уже хорошо. И вот теперь смотри, какой правильный ответ. Тут написано так. Ладонь. Белок, горсть углеводов, кулак овощей и палец жиров, а определяет правила руки порцию еды.
3: Да!
0: Артур Десятка!
3: Утромены утро манят.
0: А я...
2: Действительно, думаешь, порции еды, действительно.
0: Ты думаешь, я просто так у тебя эти уточнения до тебя докопался? Нет, конечно.
2: Да, потому что мы должны четко все.
0: У мужчин, кстати, эта порция должна быть двойная. Так здесь указано.
1: Я опять 100 рублей не получу, да?
0: Получаешь. Нет, в этот раз давай сделаем.
2: Дадим, что ли?
0: Обязательно дадим тебе, обязательно все дадим. У нас времени очень мало, поэтому, Артур, быстренько передаем привет, пожалуйста.
1: Да, вот у меня на днях были знаменательные события. 13 сентября день рождения у дочки. Вчера был у внучки день рождения.
2: Поздравляю.
1: Очень поздравляю. И, ребят, я вот хочу передать привет Артему Рычеву и Руслану Мазитову. Мы очень давно их не слышали, очень скучаем. И было бы здорово, если бы вы их пригласили на какую-нибудь передачу, чтобы еще раз услышать.
0: Ну что ж, надеюсь, наше руководство вас слушает. Именно оно принимает такие решения. Так что, если вдруг решим, то вы обязательно услышите. Артур, спасибо тебе огромное. Мы тебя поздравляем. Пойдем сейчас с тобой фотографироваться.
1: Вам спасибо.
0: Я еще раз напоминаю всем нашим слушателям о том, что, ребят, вы можете вполне прийти заработать 10 тысяч рублей. Вот Артур, этому
2: как
0: прямое
2: Артур.
0: Подтверждение. Да. Так что мы вас ждем. Все приходите. Денег и... Деньги брызги, деньги есть.
3: Утро мании. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио. Специализированный автосервис Вагнер Лайн.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. Минтранс представил дизайн нового дорожного знака для парковки, предназначенный специально для многодетных семей. Сейчас ведется подготовка изменений в ПДД и ГОСТ. После их утверждения знак начнут устанавливать на городских улицах. В Казани планируют выстроить городскую инфраструктуру так, чтобы в каждом районе за 15 минут можно было добраться до всего необходимого для повседневной жизни. Приоритет отдается объектам, которые люди используют регулярно, спортплощадкам, общественным зонам и тому подобное. Эксперты рассказали, какой спорт подходит людям с сидячей работой. По мнению специалистов, им стоит делать ставку не на серьезные спортивные достижения, а на регулярную физическую активность. Это оптимальный способ снизить вред от постоянного сидения. Простой отдых без движения после рабочего дня не гарантирует восстановление. Отсутствие активности тоже способно истощать организм. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Реклама на BIM-радио.
3: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
4: Недели халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите! С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» халяль 200 граммов 159 рублей. Стабильно низкие цены. В ленте!
5: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
6: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
8: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Тегер 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
11: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украин, 127-39-244-741, 16+.
12: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
13: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
14: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вообще-то это стоматология.
2: Я знаю! Это зубной налет!
3: Вообще смешно было, да.
1: Соус
2: сопелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
10: Не успели у нас еще разобраться с 5G. Тут уже пишут, что в России начали тестирование 6G, но запустить его смогут не раньше 2030 года.
11: Да, 4 года еще ждем. Далеко еще далеко.
10: Да, и тут еще идут переговоры, оказывается, с Apple о том, чтобы iPhone тоже подключались к 5G сетям России. В общем, будем надеяться, что все это сработает и будут у нас высокоскоростные. Вот только представьте, когда-то давным-давно я в частном секторе, в Дербышках, у себя качал фильмы с какой-то такой милипизерной, простите за это слово, скоростью, что мои друзья, кто живет уже в высотках, в Дербышках, самих, да, в самом поселке.
11: Смеялись над тобой.
10: Сильно, да, они говорили, сколько у тебя 1 мегабит? Ты что, у нас уже 10, 20, 30, 50. Сейчас это уже гигабит, а не мегабит. Бывает, в тысячу, да, раз больше скорость. Сейчас буквально вот на моих глазах там фильм, там несколько там десятков гигабайт скачивается буквально за какие-то секунды. Вот. И теперь то же самое нам доступно и на мобильных устройствах. И это, конечно, великое, ну,
11: ты
10: счастье.
11: Ты знаешь, я разговаривал с знакомым, он говорит, я говорю, у тебя...

0: хочешь 5G? Он такой, да, у меня появилось 5G, то есть у меня пока нет. Я говорю, и что? Ну, говорит, я не вижу каких-то изменений. Причем, говорит, когда было 4G, так как все роду грузилось, теперь, говорит, такими волнами, так, вверх, то падает.
1: Только не забывайте о том, что еще идут блокировки.
0: У нас, ну, тоже верно. Где-то в центре, тоже верно,
1: поэтому
0: да.
1: Тут-то так вот оценивать это все по одному такому нельзя, конечно.
0: Да, поэтому пока непонятно, скажем так.
1: Вот. Но, тем не менее, то, что наши стремятся двигать дальше связь, это прекрасно, потому что у нас интернет один из самых стабильных, мощных. Сейчас, конечно, люди по слову стабильных посмеются, потому что просто это вам смешно. То, что вот для нас норма, да, вот это гигабит, например, уже практически чуть ли не в каждом доме Казани высотном и там в центре, и не в центре, неважно абсолютно, для нас стабильный по приемлемой цене, для многих это просто рай и мечта, потому что во многих странах с интернетом огромная беда, куда только не приезжаешь, где только не находишься, просто ужасаешься, как там люди живут.
0: Согласен, я живу уже не вне города, я живу уже в селе, а у меня оптиковолоконный интернет, причем аж два оператора там есть.
1: Вот видите
0: 500 мегабит в секунду, прикинь.
1: И это прекрасно.
0: А второй оператор уже гигабайт в секунду выдает.
1: Всех поздравляем, для того, чтобы у вас гигабит был в секунду, для этого нужен специальный маршрутизатор, то есть Wi-Fi роутер специальный, чтобы был под гигабит, чтобы он мог передавать.
0: Чтобы он мог передавать на скорость хотя бы 2 гигабит в секунду. Потому что если у тебя пишет, что он выдает типа 2 гигабит в секунду, значит, он не выдаст 2 гигабита. Он даст меньше все равно.
1: Ну, во-первых, да, на раздаче все равно вы потеряете. Вот, да. А если с провода напрямки, то, конечно, там гигабит возможно и будет. Так, далее, значит, интересная новость. Разные фамилии у супругов увеличивают вероятность развода на 50%, утверждает тут. Здесь прошло мощное такое...
0: Это если вдруг жены как бы не берут фамилию мужа, да, имеется в виду?
1: Я так понял, с общей. Ну да, типа того, я так понимаю. Средняя длительность брака, по словам экспертов, сокращается с 12 до 7,8 лет. Да, пары с одинаковой фамилией, вот они дольше всего. Пары не имеют общей фамилии 7,8. И пары частично разделяют фамилию через двойную фамилию или иным образом 10,4. Вот такие вот интересности.
0: Просто знаешь, я всегда думал, смотри, вот у нас с тобой фамилии такие обычные татарские, условно, да, вот Галимов, там, Кузяхметов. Ну, представь, допустим, ты женишься на девушке, знаешь, а... А да, какая-нибудь там, допустим, Шереметьева, понимаешь?
1: Так.
0: И ты такой, ну, вроде она должна фамилию твою взять, знаешь, а такую красивую фамилию на простую татарскую надо менять. И вот такой думаешь, вот тоже такой момент.
1: Кто сказал, что простая татарская у нас с тобой фамилия? Ну, кто тебе сказал такое? Подождите, тут еще неизвестно, что где что, понимаете? Ну, а с другой стороны, вот у меня есть мой Кент, у которого фамилия Юсуп, понимаешь? Возможно, он родом уходит еще к тем Юсуповым,
0: которые... Возможно.
1: Одна из самых богатых. Ну нет, а что с другой стороны, что у нас? Двойных фамилий никогда, по-вашему, не было, разве?
0: Был
1: бы я Кузяхметов Шереметьев, или она была бы Шереметьева Кузяхметов.
0: Я вот про это же. То есть, мне кажется, надо брать альтернативу двойной фамилии. Тогда вроде все классно.
1: Хочу спросить у наших слушателей, а были у вас такие, кто не брал фамилию, или брал фамилию, или что с фамилией происходит? Ну, вот такое вот что-то вот было или нет. В общем, интересно. Шереметьев — это татарская фамилия, пишет Ростеп.
0: А, да?
1: Да, только через «и», конечно, написал, я не знаю. Да. Давайте посмотрим. Шереметьев.
0: Давай.
1: Шереметьев, откуда фамилия? Сейчас я все вам расскажу, если честно. Пока только написано «Олигофрены», потому что я уточнял, что это означает, конечно. В общем, ребят, что я хочу сказать. Напишите, пожалуйста, девочки, брали ли вы фамилию мужа, есть ли те, кто не брали, есть ли те, кто через... У меня есть знакомые, которые и не брали, и через тире как бы использовали, двойную фамилию брали и так далее. И вот у них как будто бы все нормально. Так это или нет, напишите обязательно. Вот.
0: Кстати, Дамир прислал фотографию, говорит, о, сейчас отключился от Wi-Fi дома в поселке Константиновка, появилась вот такая надпись, там 5G LTE.
1: О, поздравляем вас, кайф. Поздравляем вас. Значит, скоро потихоньку подключается. А, и напишите, мужчина, вообще, считаете ли вы приемлемым, если вам, вы хотите жениться на девушке, она говорит, я не возьму твою фамилию, или только через тире со своей,
0: потому
1: через
0: двойную. Потому что слишком у меня красивая фамилия.
1: Ну, например, да, или неважно, любой повод, вот, напишите, как приемлемо, как неприемлемо. Сейчас обсудим, фамилию оставлять или не оставлять. Во время замужества пишите обязательно.
2: Утромены сделают твое утро.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: Вот и дошли мы до обсуждения фамилии в эфире.
2: Да, кстати, интересно.
1: Кто бы мог подумать, а?
2: Посмотри, Арта Монстр пишет. Давным-давно на работе парнишка взял фамилию жены. Мы все удивились, а потом он нам рассказал. Я же, говорит, детдомовский, у меня фамилия выдуманная, а у жены родословная.
1: О, вот. Ну, слушай,
2: мудро. Я так считаю, не хочешь брать фамилию мужа, не нужен тебе и этот штамп в паспорте, вот и все.
1: Ничего себе, а вот Оля пишет, говорит, да дорого это, документы же все менять надо.
2: Ну, как бы да.
1: Вот. Хотя Петр вот говорит, у меня жена из рода Юсуповых как раз взяла мою фамилию. Я бы вообще не женился, если бы не взяла. Мою фамилию имеется в виду.
2: Да.
1: Вот, имейте в виду.
2: НЛ пишет там. Салют, Егеляр, по фамилии считаю, что вранье. Жена осталась со своей фамилией 14 лет, как жена. Тьфу-тьфу-тьфу. Все норм. Но ей говорю, что дети не ее, а мои только. Фамилия, что детей, то мои.
1: Да, ну, вас любой суд размотает, если
2: честно. Тоже верно.
1: Моя не стала брать мою фамилию, да и черт с ним. Мне больше-то останется и дочки. Дочка своя, да. Все, пожалуйста.
2: Вот смотри, интересно, Татьяна пишет Мулахметова. Здравствуйте, девичья фамилия, говорит, у меня Балабанова. Вышла замуж в 13-м году, стала Татьяна Мулахметова. Даже глазом не моргнула, ни о чем не жалею. Считаю, что папа и дети, и мама должны носить одну фамилию. Ну, Татьяна, что, не снимать вам кино, значит?
1: Ну да, получается.
2: Как Балабанов.
1: Привет, мужчины. Моя бывшая жена до сих пор с моей фамилией ходит. 5 лет прожили, а сестра моя не брала фамилию мужа и прекрасно живут лет 15. Так что не могу подтвердить вашу статью с наблюдениями. В наши дни, скорее всего, фамилии не меняют. Да смысла мало. 80% разводов все-таки как-то. Понятно.
2: Доброе утро, Бимчик. Ну, как не взять фамилию мужа, если фамилия Хайруллин?
1: А ты чего ты делаешь? А вот, пожалуйста, когда расписывались, я оставила свою фамилию, а сына при рождении записали фамилию мужа. В браке 9 лет. Все хорошо, только муж с сыном шутит, что я им не родная. Это нормально, что вы, получается, родная, только сыну получается. Если вы мужу родная, это уже вопросики. Ну, это дело семейное, как говорится.
2: Тоже пишет, а я не взяла фамилию мужа. Мне моя фамилия роднее, ближе. Я привыкла, уже моя Ахмедзян, а его Зарипов.
1: Зарипов — это хорошая фамилия.
2: Ну, не говори. У нас хоккеист классный есть.
1: Мы капитан Татарстан могли стать. Капитанша Татарстанша могли стать.
2: Могли стать, да.
1: Да.
2: И на один шаг ближе к госсовету.
1: Опа! Интересное заявление.
2: Ну, кожу в госсовете.
1: Доброе утро. Женат 2 раза, у обеих одинаковые имена. Нынешняя супруга не взяла фамилию, потому что первая до сих пор ходит с моей фамилией.
2: Классно.
1: Это интересно.
2: Вот Антох пишет, нас супруга не брала, говорит, мою фамилию, оставила свою. Слишком много что придется переделывать. Доли в бизнесе, доли в недвижимости и земле и так далее. Паспорт и права поменять быстро, а все остальное Марокко пишет.
1: Ну да, если вы видите, вам это норма, это вполне себе. Я вообще ничего плохого не вижу, особенно действительно, когда здесь надо очень большой ад пройти бюрократически.
2: Ну это реально.
1: Ну и ладно. Вот. Ерунда — это все. Главное — хороший кекс, и все пройдет. Влад, все упирается в него. Молодец.
2: Светлана пишет: привет, Бим. Будущего мужа была фамилия сложная. Очень хотел свою оставить, но вторая половина была против. Ну и в итоге уже почти 20 лет приходится почти всех поправлять произношение и написание фамилии. Поначалу было невыносимо, теперь привыкла. А сын играет в UFL футбол. Так на матче комментатор часто производит фамилию с ошибкой. Вот это обидно.
1: Но это надо обязательно подойти к комментаторам и поправить. Это нормально, поверьте мне, как человек, который постоянно комментирует, это просто иногда не все фамилии знаешь.
2: А я вот когда комментирую, я перед тем, как объявлять, я подхожу и переспрашиваю все ударения, чтобы было все правильно.
1: Ну вообще в идеале, конечно, это организатор должен предоставить, но иногда вот ходишь и спрашиваешь и так далее. Вот. Так, давайте посмотрим. Тут длинная история, с которым мы обязательно прервемся и продолжим читать, потому что очень много сообщений. Хотя нет, давайте так. В начале 2000-х познакомился в ночном клубе с девушкой. Наверное, общались уже 6 месяцев, дружили, гуляли, и однажды... А что было однажды, мы вам расскажем буквально через пару мгновений. Ну, а пока вы ожидаете, я тоже вам дам классную информацию. Естественно, информация это будет на правах рекламы. Ну, естественно, дамы и господа, как вы знаете, спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Зима! Даже не надеюсь, что мы будем мерзнуть у ворот, ухоженный участок, красивый двор у нас есть. А вот финальный штрих, это, конечно же, ворота. Этого иногда нам с вами не хватает. Для гаража или въезда на территорию стильно, удобно и автоматически. Нажимается кнопка в машине или из дома. Зачем в холод откуда-то выходить? И ворота открываются.
2: Да.
1: Роль ставни добавит защиту и уют, а вам никакой борьбы с холодом. Стел профессионально организует комфорт для вашего дома. Звоните 5-174-174-STEL. 5-174-174.
0: Реклама на Бим-радио.
3: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
6: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Представьте. Утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Портал на smu88.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
10: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30.
11: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто-18».
12: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9». Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 359 тысяч рублей. «Джак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Астане 131. 230-30-30.
13: Победитель премии «Золотой клаксон» 2025 года. «Внедорожник» 2025 года. Категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на jackcar.ru. Не оферта.
14: Когда хочется большего, выбирают «Ли». Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55.
15: Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
16: 1, 2, 3, Яротель, супергуд, в Татарстане звучит яичный бит. Яротель не просто яйца, а целая песня.
17: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
18: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
19: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
20: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
21: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Самый точный прогноз погоды. Самый точный только здесь, только на Бим-радио. Мы расскажем все прямо сейчас.
1: Да, 13 градусов, прикинь, 13 градусов сейчас в Казани. Прекрасно вообще, Яндекс.Погода. Так говорит, 2,7 метра в секунду, ветер северный, этап из Твери. Максимум будет 17 сегодня, кстати. Завтра теплее будет чуть-чуть, 18 даже будет. Послезавтра еще теплее, 19 дождем будет. Вот так вот, прикинь. А понедельник еще теплее, 21 даже будет. Красота.
0: И там начнется.
1: Да, вообще по республике, друзья, сегодня переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременный дождь. Возможно, даже гроза. Так что днем обычно, ну, без существенных осадков. Вообще, в районе вот так Субаева, Базарные, вот эти Матаки, там где-то вот 14-18. Бугульма 13-16 примерно. Набережные Челны, вот Елабуга 13-16 плюс-минус.
0: И классно. Это хорошо.
1: Да бекякша.
0: Давайте двигаться дальше, потому что сообщений нечитанных много. Закрываем вопрос фамилиями прямо сейчас.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Утромены. На Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
0: Продолжаем читать ваши сообщения. Все, что касается фамилии, взять, не взять и вообще, какие у вас есть опыты с этим. В начале 2000-х познакомился в ночном клубе с девушкой. Вот я как раз об этом говорили мы до этого. Общались уже месяцев 6, дружили, гуляли. И однажды она попросила помочь отбуксировать ее машину в автосервис. По дороге останавливают сотрудники ГИБДД, проверяют документы. И вдруг я выясняю, что она моя однофамилица, представляете, говорит. Вот. Но, говорит, ребят, им не произноситесь, потому что рядом жена, а она совсем не та девушка.
1: А написал нам?
0: Следующее сообщение. Фамилию надо брать. Жена замужем за кем? Замужем. Также с фамилией. Жена чья? Иванова жена. То есть принадлежит мужу с фамилией Иванов. Хотя хорошее дело, браком не назовут, пишет Роман.
1: Тоже держит, пишет там Гузель, пишет. Доброе утро, Роман. Фамилию не брала, так как все документы на мою. Супруг был не против. Считаем, что фамилия на крепость брака не влияет. Любим друг друга, как в первый день. И всем желаю того же, говорит Гузелька нам.
0: Вот это вы, конечно, молодцы, честно говоря. Очень здорово. Три брака, ни разу не менял свою девичью фамилию. Похоже, я в числе вашей статистики. Ну, получается так. Ну, и статистика. Ничего страшного в этом, конечно же, нет.
1: Кирилл пишет, какая разница с фамилией? Жена — это даже не родственник.
0: Ну, это правда, да. Я же говорю, если жена родственник, это уже большие вопросы. Я в 15 лет поменял фамилию. Теперь я родоначальник. Нам пишут. Это как бы ничего себе.
1: Аризда говорит, привет. Многие не меняют, потому что не хотят менять документы. Ну да, мороки много. Согласен.
0: Платить. Доброе утро, пишет Азат. У женщин вообще нет фамилии. Это фамилия человек, который взял их мать в жены. Хорошо.
1: Смотри, Ольга, подруга, говорит, Желтова, девичья, а муж ее Чернов. Фамилию не менял, дома Радуга фамилия. А могла бы двойную взять, Желтого, Чернова.
0: Красиво, конечно. Тебе вот передают привет, зона утром, они с мужем приходила, Елена. Доброе утро, девичья фамилия Романова, фамилия мужа Шатунов. Взяла фамилию мужа, раньше спрашивали, не родственники ли я, Юр Шатунова, а сейчас не спрашивают. К сожалению, время идет стремительно, да.
1: Доброе утро. На самом деле у женщин нет своей фамилии. Либо фамилия отца, либо фамилия мужа.
0: Да. Ну, хотя, ну, то же самое вот пишет нам Михаил. Он считает, что жена должна взять фамилию мужа, потому что, в принципе, фамилия, ну, это не их фамилия, поэтому они просто берут и все. Вот такие вот истории.
1: А вот Людмила говорит, доброе утро. Я поменял фамилию не сразу после брака, а только при беременности уже вторым ребенком. Поняла, что у семьи все должно быть едино.
0: О, пожалуйста, какое-то осознание, да? Да. Здравствуйте. В моем случае муж гражданский. Утром в день свадьбы решил отложить ее, пока мне не исполнится 45 лет. Причина – смена фамилии на всех документах дважды затратно. Ну, бегите от этого мужчины.
1: Не говори. А Алина говорит, мама с папой под разными фамилиями 40 лет живут вместе, и все нормально.
0: Хороши, конечно. Привет огромный, ну, да, большой. Да. Это передавайте обязательно. Вот. Ну и все. Но нам пишут, кстати, вот героиня, которая три раза была замужем и не меняла фамилию, она изначально была готова к разводу.
1: Тоже такое может быть.
0: Ну, как будто бы, да, есть такое дело, вот когда есть, я не всех под одну гребенку, но есть, на самом деле, у меня тоже такое внутреннее ощущение, что когда...
1: Всегда запасный плацдарм какой-то.
0: Да, когда тебе говорят, слушай, что-то вот мне вот это документы менять, что-то неохота. Ну, ты такое, ну, что неохота? Два раза неохота менять, наверное.
1: На низком старте всегда.
0: Да-да-да. И ты такое же, ну, все понятно, конечно, все понятно. Ну, зачастую, но не всегда, естественно.
1: Вот Хасанов что написал. А если взять двойную фамилию, говорит, вот, допустим, говорит, сын, говорит, Хузяхметов Шереметьев, найдет жену Романову. Что, говорит, делать ему?
0: Что делать ему?
1: Что ему делать? Сам разберется.
0: Да, во-первых, он же взрослый уже, что ему там делать? Зачем ему это подсказывать? Сам там разберется, сам решит, как ему нравится, и все. Все тоже, конечно. Да. А так, конечно, двойная фамилия, это интересно.
1: Ну
0: двойная
1: да.
0: фамилия, это интересно. Что-то из такого-то интересного, что-то я совсем недавно вот помню, но в голову не приходит. Ну да ладно. Значит, какие вы известны? Вы двойные фамилии знаете, пишите обязательно. На этом все, завершаем. Да.
1: А вот какие имена, кстати, дали в роддоме вот в ближайшую неделю, по прошедшую неделю, мы расскажем чуть позже.
0: Вот, да, давайте, да, буквально через две минутки расскажем вам фамилиями разобрались, сейчас с именами разберемся.
3: Утро, мэны, сделают твое утро.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: Ну и что там завтра с именами?
2: Давай по именам. Смотри-ка. Чаще всего малышам давали имена. Короче, какие, смотри. Амир, Марк, Тимур, Ян, Камиль, Мирон, Карим, Иван, Радмир, Адиль, Амина, Айлин, Майя, Зиля, Василиса, Ясмин, Раяна, Ралина и Амелия.
1: Ну, такие уже классические стали имена нынче, да, в 2020-х, да, годах.
2: Так. А теперь, внимание, реже всего детей называли, ну, вот такими именами. Селина. Селина Диона, видимо, какая-то.
1: Да, да,
2: Мирабель.
1: Да. Это вообще...
2: Ранелия. Смотри, Денисия.
1: Просто Денисия. Берете мужское имя и, да, переделаете, типа, Денисия там, например.
2: Зинира.
1: Денисия Дель Торо.
2: Да. Амелита.
1: Амелита?
2: Амелита.
1: Как Кармелита и Амелия, типа.
2: Да, того, Пелагея.
1: Да.
2: Кристина, как ни странно, врач популярный был.
1: Редко сейчас называют Кристина.
2: Фелисия.
1: Дель Торо.
2: Талия.
1: Ну, если или она есть, уже хорошо.
2: Или Талия.
1: Талия, да, наверное.
2: Да. Анита.
1: Это как я... Свой, наверное. У меня была проблема, когда вот на официальных мероприятиях есть человек с именем Диас. Ага. Я его все время на испанский манер Диас Рашка.
2: Диас. Да.
1: Молодой, глупенький.
2: Анита, Сара, Антонина, Камалия, Филипп, Адриан, Ясон. Тебе Ясон?
1: Я пробуждение.
2: Ян Тимир. Ничего себе. Диан.
1: Ян Тимир?
2: Ян Тимир.
1: Как Ментимир, только Ян Тимир.
2: Только Ян Тимир.
1: Ничего себе.
2: Сабир. Айзиряк. Айзиряк вот так. Ильяр.
1: У меня была такая учительница, кстати.
2: Ильяр, Ильмаз, Рамиль, Саид и Хамзариф.
1: Вот Рамиль теперь редкое имя стало, представляете?
2: Странно, да, Рамиль? Сколько Рамиль у меня друзей вообще полно. У меня дядя есть Рамиль, а вы...
1: Вот это те времена уже, все сейчас поменялось.
2: Автомехарь, у меня друг Рамиль тоже.
1: А у меня друг Рамиль автопати.
2: Еще один у меня друг один зовут свой, даже меня Рамиль зовут.
1: Ничего себе, у тебя вообще... У тебя есть просто простые люди?
2: Есть, а вот ты же есть.
1: Скотина какая. Вы посмотрите на него.
2: Хотя, нет, ты тоже непростой. Ты же у нас блогер, ёлки-палки.
1: Я медиа-блогер.
2: Ты же медиа-блогер.
1: Пятое место
2: ты
1: Татарстан.
2: Ты же ведущий Биврадио.
1: Пятое место весь Татарстан.
2: Татарстан, да? А на секундочку, еще мы кто? Мы «Голос Кавказа».
1: Да, если кто забыл, у нас номинация «Утреннее шоу». Мы во всероссийском конкурсе заняли третье место.
2: Да, кстати.
1: Вот, так что всех нас с этим поздравляем.
2: Нам тут пишут «Доброе утро», а завтрак – это выходной?
1: А что у нас завтра?
2: Выборы начинаются.
1: Ага.
2: Открою, вроде выходные не объявляли.
1: Ну, у нас ничего никто не говорил, ребят. Мы это будем работать, вы что?
2: Ну да.
1: Так что.
2: Ты пойдешь голосовать?
1: Да, конечно. Конечно, пойду.
2: Не говори только никому, нельзя уже. Пропаганда запрещена. За кого будешь, не говори.
1: Я это. Что-то куда-то пойду, что-то куда-то там галочку поставлю, что-то куда-то там не.
2: За нас, а на нас будем голосовать.
1: О, нет, а за нас она еще нельзя. У него он отдельный человек, у него свой паспорт там. Вот. Интересно, кстати, за кого он проголосует, потому что это забавно. Вот. Нам тут пишут по поводу фамилии, вот прям в завершении. Смотри, как интересно, я не знал. Ага. Яркий пример. Сергей Галицкий взял фамилию жены. Начал с маленького магазина, вырастил целую сеть, парк, футбольный клуб. Так что не обязательно жене брать фамилию. Можно, можно и наоборот.
2: Ну, да.
1: Можно?
2: Да, можно. Ну, видишь, фамилия-то мощная, Галицкий. А был, наверное, какой-нибудь Сергей, не знаю, там Петухов какой-нибудь, не знаю. Какой-то, да, простая фамилия какая-нибудь.
1: Ну, да. Ну, люди с фамилией Петухов, они обычно...
2: Ну, не знаю.
1: Они все хорошие люди обычно.
2: Ну, я Иванов
1: знаю,
2: пусть будет.
1: Ну, одного знаю, там он так себе. А так в целом остальные прям вообще нормальные. Вот. А, так что, друзья мои, в общем, все сами принимают решение. По именам я тоже вижу, да?
2: А я тоже придумал имя. Фаридия. Как вам еще? Альбертина.
1: И Альбертина. Фаридия.
2: Не, вообще Фаридия. Фарида есть. Чем Фаридия придумать?
1: Да. И Альберта есть. Фарида и Альберта.
2: Альберта есть. У меня даже знакомая девочка Альберта. Она из Мистерза. Красивущая вообще.
1: Ладно.
2: Папу зовут у нее Альберт.
1: Впереди игра слово за слово. Так что Альберты, да? Фариды, это давайте. Мужчины, Фариди, скоро будем Альберти звать вас в игру.
3: Шоу «Утро мэны».
4: А я думал, сова.
3: Реклама на Бим-радио.
5: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.
3: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор». Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.

0: Кайся.
1: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
2: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
3: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить так. Такую, как вы».
5: «Ну а ты?»
4: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
6: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
4: Так о чем мы?
6: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
8: В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября масло традиционное 399 рублей 99 копеек за 450 граммов. «Находка» – вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
9: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
10: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
13: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама, оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
14: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
15: Да, у меня ветер в голове, зато счастливая, а вы нет.
16: Так, слово за слово, игра впереди. Дозваниваемся: один мальчик, одна девочка. 292-102-8. Только туда и никуда по-другому. 292-102-8.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Ассаламу алейкум, кадрда радио Тулашилар.
3: Анасанасыч, сяляемчик свой большой.
2: Привет, Фарид. Быстренько, крупнейшей пробкой. Сибирский тракт от мира до журналистов 11 минут. Петра Витра, Дементьева до Амирхана 9 минут. Павлюхина от Салимжанова от Газовой до Хадид Акташ 8 минут. Тесская от Белинского до Копылова 8 минут. Тихомирного от Нурсултан Назарбаев до Артема Айдинова 8 минут. Мосты дамбы свободны, кроме Кировской дамбы в центр 4 балла. И ДТП Дербышлер Бестеса. Вот дербышки. О, тут. А что в дербышках за перекрытие такое? Скажите, пожалуйста, у меня тут прям показано все черное. Весь поселок, как будто вот центральную улицу закрыли, все в объезд пустили. Это правда, неправда, и все до Нагорного там практически там до канавта будет стоять. Имейте в виду, ДТПч на Сибирском тракте, там есть сторона компрессорного от второго переезда. И еще один ДТП у меня, второй. Проспект Победы. Меня только-только Фущикино проехали вот в сторону Дубравной. Сразу ДТП в сторону Дубравной. Правый ряд. Будьте осторожны.
3: Анара М7, да, бар ДТП?
2: Это нас уже, как говоришь, ДТП, да, не интересует. На трассах давайте уж сами, знаете, внимательно ездите там, туда-сюда. Мы играть сейчас будете? Все, давайте идите играть. Я через час вернусь. Уже ни одного ДТП не должно быть. Давайте.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
2: Спонсор игры «Слово за слово» на это ООО «Канавта-18». «Джак Канавта». «Джак Канавта» — это новый официальный дилерский центр «Джак» в Казани по адресу улица Восстания, 131. В продаже «Джак РФ-8» и «Джак Т-9». В честь открытия действует специальное предложение на автомобиле «Джак». Выгода до 300 тысяч и зимняя резина в подарок.
3: Класс.
2: Тест-драйв, сервисное обслуживание, кредитование, страхование и трейд-ин. Звоните 8-843-230-30-30. Приезжайте познакомиться с автомобилями «Джак». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. А мы напоминаем, что это «Слово за слово». Это сегодня игра, в которой мы разыграем подарочный сертификат в семейный парк активного отдыха.
3: Да.
2: Тоже у нас дозвонился первым. Давай, Фарид, знакомься.
3: Диана же у нас была первая.
2: Диана, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Вы нас хорошо слышите?
4: Да, отлично.
2: Мы вас тоже так хорошо слышим, вы не представляете. Конечно, как ваше утро проходит? Что делаете?
4: Сижу, мы уже жду.
2: А он где?
3: А вот сидит.
4: Он работает.
2: Он так.
4: Я сегодня в роли таксиста у него.
2: Вы сегодня водителя. Вы катаете его по делам сегодня?
4: Да.
2: Вот оно что.
3: А я думаю, он скажет, такая, сижу, мужа жду, а где он? А, пока не нашелся.
2: Да, вот жду, пока познакомится. Слушайте, ну, вашему мужу, во-первых, несказанно повезло. Во-вторых, значит, вы за рулем автомобиля. Автомобиль у вас присутствует, я так понимаю?
4: Да.
2: Вы шарите за автомобиль немножко? Ну, там, знаете, что куда доливать? Там масло, не масло там?
4: Ну, наверное. Примерно.
2: Ну, сейчас мы это и проверим.
3: Наверное, примерно. Нормально.
2: Очень приятно познакомиться. Добро пожаловать в игру. Сейчас познакомимся с вашим соперником.
3: Тимофей.
2: Доброе утро.
3: Алло.
2: Сейчас, подождите.
5: Алло.
3: Вот, Тимофей, привет.
2: Тимофей, ты нас слышишь?
5: Что-то плохо слышит, плохо.
2: Плохо слышит нас Тимофей? Ну, вы что?
3: Да, что случилось у нас?
2: Вы что? Да вот. А вот так вот хорошо нас слышишь? Вот так вот?
5: Нет, все равно что-то помехи.
2: Ну, тогда да, включай свои уши на максимальный
3: уровень.
2: Максимальный режим, как говорится. И мы, скажи, пожалуйста, как проходит твое утро? Ты сейчас чем занимаешься?
5: На работе, такси.
2: Опа!
3: Вот, молодец!
2: Хорошо, ты уже сколько заказов за утро сделал?
5: Что-что?
2: Сколько заказов уже сделал?
5: Я что-то не считал, штук 5.
2: Ну уже, нормально, ничего себе. Нормально. Уже, ты очень много уже поработал, ты вообще красавец, молодец. Добро пожаловать в игру. Напоминаю вам о том, что ну, человек тоже, вот, Тимофей, видишь, машины знает, за рулем ездит. И тема у нас сегодня автомобильная, поэтому я предлагаю следующее. Минуту, мы с вами перечисляем слова, такова наша игра, слово за слово. Минуту вы перечисляете слова, и кто будет последним, тот и победит. На какую тему сегодня будем перечислять мы, в нашей игре сегодня, на какую тему будем перечислять? Во-первых, тема авто. Это раз. Во-вторых, мы уже много чего перечисляли, если честно, это по большому счету, да, если взять вот это, да, вообще. Вот, поэтому сегодня я предлагаю следующее. Сейчас придумаю, сейчас, подождите, я на ходу это просто сейчас буду делать. Ну, давай сделаем так. Давай. Мы перечисляли все, что было внутри.
3: Да.
2: Перечисляли.
3: Да и снаружи тоже.
2: Перечисляли все, что было снаружи. Вот. А давай будем перечислять функции автомобилей. Вот такие, как доп. Опции, ну или как вообще опции, понимаете? Ну, типа, например, в машине, понятное дело, что есть поворотники, да? Но есть, например, там камера заднего вида, ну, это да, сразу да, кто-то да, из вас да, может забрать сразу это слово, да? А, или, например, там какой-нибудь, я не знаю, подогрев.
3: Парктроники, да.
2: Парктроники, например, или да, подогрев. В общем, забирайте, мы вам уже три варианта накинули. И так как Дина дозвонился первый, Дин, давай мы с тебя начнем, первое слово называй.
5: Не совсем понятно, что именно.
2: Ну смотри, будем перечислять функции автомобиля, которые есть. Вот как доп. Опции такие, опции я в целом, понял, которые есть.
3: Что влияет на цену обычного автомобиля?
2: Да.
3: Они говорят, у вас есть парктроники, или у вас там есть камера заднего вида.
2: Подогрев, допустим, руля там, например.
3: Подогрев сидений всех,
2: далее. Мы уже вам столько слов назвали.
3: Накидали уже, да.
2: Поэтому
3: уже можем выиграть.
2: Все, начинаем мы с Дины. Дин, давай первое слово и погнали.
4: Видеорегистратор.
3: Отлично. Отлично.
2: Погнали. Тимофей.
5: Подогрев руля.
2: Супер.
4: Класс. Навигатор.
2: Да. Ну, такой красивый там, мощный.
5: Так, видеорегистратор.
3: Супер.
2: Да, но видеорегистратор был только что.
3: А, да, регистратор был. Тимофей.
5: Алло.
3: Регистратор был уже.
5: Подогрев зеркал.
2: О, супер. Супер.
4: Подогрев сидений.
2: Браво.
5: Круиз-контроль.
2: Да, да.
4: Кондиционер.
2: Кондиционер. Класс. Есть. Тимофей.
5: Климат-контроль.
2: Отлично.
4: Класс. Панорамная крыша.
2: Класс. Браво.
5: Подогрев лобового стекла.
2: Супер. Прекрасно. Просто.
4: Ксенон, допустим.
2: Хорошо.
3: Хорошо.
2: Тимофей?
5: Парктроники.
2: Парктроники. И это победа Тимофея Парктроника.
5: Алло.
2: Алло.
3: Тимофей. Тимофей, с победой.
2: Тимофей, ты победил.
5: Спасибо.
2: Тимофей сам даже не осознал, что это. Ну, а сейчас мы с ним поговорим. Дина.
4: Да.
2: Буквально вас секунда отделила. Вот буквально даже доли секунды, я бы сказал. Поэтому, ну, ничего страшного, так иногда бывает. Зато есть отличный повод с нами еще поиграть. Мы вас будем очень сильно ждать. Пока привет.
4: Да, я очень рада.
2: Привет.
4: Всем, всему городу, хорошего настроения, хорошей погоды.
2: Все? Все тогда,
4: Влад. Буду звонить еще.
2: Обязательно, будем вас ждать. Передаем привет вашему мужу, вам, вы у него вообще большая команда, вы большой молодец. Все, хорошего денечка, Дин, пока-пока, до новых
4: до
2: встреч.
4: Свидания.
2: До свидания. До свидания. Тимофей!
5: Да-да.
6: Тимофей!
2: Ну вот, он нас там по радио слушает, слышно?
5: Задержка в 3 секунды. Нет, радио я выключил.
2: Хорошо, супер. Ну мы тебя поздравляем, ты победил, это раз. Во-вторых, подарочный сертификат семейный парк активного отдыха твой. В-третьих, ждем от тебя приветы.
5: Так, ну, привет в первую очередь вам. Спасибо за такие розыгрыши, за подарки. Всем коллегам-таксистам привет, особенно в группе «Близкие».
2: Знаем.
5: Ну и любимой жене Гульнас. И всем, кто слышит, узнал.
3: Класс.
2: Хорош. Оставайся, пожалуйста, на линии. Мы тебе за эфиром сейчас все расскажем. Мы тебя еще раз поздравляем с победой. Никуда не уходи. Ну, а это была игра «Слово за слово». Вы тоже можете дозвониться, поиграть. Подарков много. Мы их отдаем с удовольствием. Конечно же, если вы активно участвуете и побеждаете. Так что дерзайте.
0: Слово за слово. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Казани впервые с 2020 года зафиксировано снижение стоимости аренды жилья. По данным аналитиков, столица Татарстана оказалась среди городов с наиболее выраженным падением ставок. Относительно сентября 2025 года средние цены просели на около 11%. Вакцина от рака кожи, разработанная в России, теперь входит в программу ОМС. Ее можно получить бесплатно. Уже двое пациентов прошли процедуру введения препарата, терапия показывает хорошие результаты. До конца года планируется назначить вакцину еще 20 людям. Сегодня отмечают Международный день гнома, а заодно и день рождения одного из любимейших сказочных героев. Отличный повод заново окунуться в волшебные миры, перечитать сказки братьев Гримм, приключения из книг Александра Волкова и другие истории, где встречаются эти колоритные персонажи. С вами были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Утромены сделают твое утро.
1: Итак, дамы и господа, сейчас прямо я хочу вам рассказать о том, что, во-первых, 9 часов 6 минут. Во-вторых, мы с вами в новом часе. В-третьих, на правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Дом начинается с чего?
2: С чего?
1: С территории вокруг него, конечно. Красивый двор, ухоженный участок, и остается только последний штрих. И это, как всегда, ворота. Сделали красивый забор, поставили ворота, и вот тут вопрос. Ну, можно делать ворота, конечно, распашные, ручками открывать, замерзать там, промокать в дождь и так далее.
2: Так распашные тоже будет автоматически.
1: Но это неудобно. Когда снег.
2: Да, согласен.
1: А вот автоматические ворота, например, откатные, это, конечно, удобство. Для гаража или для въезда на территорию выбирайте то, что делает вождение удобнее. И можно просто нажать кнопку, ворота открывать прямо из машины, из дома, чтобы не выходить на улицу ни в коем случае. А вот рольставни добавят защиты и уюта, а вам никакой борьбы с осенним холодом. Стел, обустраивайте дом с удовольствием. Звоните 5-174-174. 5-174-174.
3: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
4: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Миниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас. Потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
3: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
0: Реклама на БИМ-радио.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ 88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 18».
8: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 миллионов 575 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
9: Скальпель. Нож.
10: Мы его теряем.
9: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
10: Что? Он жив?
9: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
11: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
12: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
1: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Когда Мус ушел на рыбалку без удочки, жена начала подозревать, что у него есть другая удочка.
2: Шуры-муры, я к тебе!
3: Не хухры меня!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
10: Вот мы и вернулись. Значит, 9 часов 15 минут в Казани. И не только в Казани, да и в Татарстане. Все, кто живет по нашей полосе. По московскому времени кто живет. Хотя как будто бы и не должен по московскому жить и так далее. Так, что тут из интересного? Матери-героини. Уже чувствуешь начало классное? Матери-героини будут получать 1 миллион рублей автоматически с 2027 года.

0: женщинам больше не придется собирать документы, чтобы подтвердить свой статус. Система сама увидит, когда выйдет указ о присвоении звания мать героини и назначит выплату. Наконец-то автоматизация процессов дошла и до нашей с вами жизни. Это прекрасно, на самом деле. И даже замечательно, я бы даже сказал.
1: Да.
0: Это прекрасно. Так, что из интересного еще происходит у нас в стране? Что? И не только. Тут вот все говорили, что магазины, значит, а мясные магазины у нас одной фирмы закрываются в Казани. Прям сильно писали, что и все уходит, все закрывается и так далее.
1: Я им вел банкет как-то раз.
0: В итоге оказалось, что они все нормально, эти магазины остаются в Казани. Просто там идет ликвидация одной из ООШК. Вот, то есть там консолидация бизнеса сейчас происходит. Вот, все магазины никто не закрывает, естественно, все остается. Просто есть определенный процесс внутри бизнеса, который происходит. Оптимизация там и так далее. Оптимизация. Автоматизация. Диспансеризация. Вот какие такие вещи у них там происходят. Это всегда, конечно, идеально замечательно. Вот. У нас тут пишут, что Акбарс проведет все 6 матчей с Салаватом Юлаевым. Где?
1: Где?
0: В ретро-форме.
1: О!
0: Вот это красиво. Вот это замечательно.
1: Кстати, конечно. Они же там выиграли, прикинь, 3-0 проигрывали, а потом в итоге 3-4 выиграли.
0: Вообще обожаю такие победы, если честно, когда вот так вот вытаскивают. Это вообще как кино можно снимать каждый раз.
1: Это точно.
0: Это сильно вообще. Так, и в Набережных Челнах была очень яркая, буквально драма. 17-летний подросток сбивает женщину в Челнах, которая просто идет по тротуару.
1: Стояла вообще трудовник, очень не трогал во дворе дома.
0: Без прав просто сел за руль автомобиля знакомого. Вот, сбил ее женщину в реанимации. Очень надеюсь, что ее жизни уже, надеюсь, ничего не угрожает. Врачи в любом случае боролись за ее здоровье и жизнь. Ко всему, к этому хочет еще раз напомнить.
1: Я смотрю видео, вообще девушка, мне кажется, даже. Как
0: вот, ну, не знаю точно. Вот написано, что подросток, не уточняется. В любом случае, не лишним будет напомнить вашим детишкам о том, что это уже серьезное происшествие. И когда даже есть такая вот, просто есть такие вот не очень умные обладатели автомобилей и, так сказать, прав, которые говорят: да ладно, что-то, братан, или да ладно, что-то, девчонка, давай сейчас прокатимся, сейчас нормально будет. И потом,
1: да, к сожалению, происходит. Я вот все так. Умею.
0: Конечно. Вот я в детстве сразу вот один раз в жизни меня научила, когда мне сказали: давай я тебя на мопеде прокачу. Вот тут по улице ехать буквально там метров 10. Все, я сел, мы поехали, было дождливо, вот, мы подскользнулись на ближайшие же кочки из грязи, упали на бок, завалились, вот, я там чудом себе ничего не сломал, вот, я встал, мне говорят: ну давай хоть обратно довезу, я говорю: нет, спасибо!
1: Я уж как-нибудь сам
0: я дойду. Я как-нибудь сам, да. Ну, а в деревне это вот это поле огромное, никого, ближайшие 30 километров вокруг деревни нет, посадили меня тоже за мотоцикл старшие братья, говорят: вот так газуешь, вот так сцепление отпускаешь, вот, и я когда уже уезжаю, я говорю: а как тормозить-то? Я уже за 2 километра не... Как говорится, останавливаюсь в кусты. Вот такие вот вещи тоже, да. Это вот тогда это было как-то игриво и шутливо, а сейчас, конечно, это сильно. Вот, я еще, кстати, я помню, присутствовал на таком моменте.
1: В всегда так бывает. Все как-то кажется, все прикольно.
0: Короче, встречался я как-то с девушкой. Она еще давным-давно в университете. И как-то раз наблюдал, как она перед правами, ее папа обучал ее автомобилю вождению. Поле. Дорога в поле. В поле. Бескрайнее татарстанское поле. Огромное. Никого нет. Мы выезжаем на машинке, навстречу еще одна машинка, такие, знаешь, вот полевые такие дороги. И, значит, ей говорят: надо сдать сейчас назад, его пропустите, мы дальше поедем. Мы сдаем назад, и во всем этом чистом поле задом мы сдаем прямо в столб. Он один. На все поле. На ближайшие километров 8. Там нет вообще ни одной преграды, но мы, естественно, задним ходом прямо в столб. Ну и что? И все. Вот это вот такие вот обучения тоже, конечно же, нет-нет, да и да, проходили, конечно.
1: Да.
0: Вот это вот все. Но были такие вот времена интересные. Может быть, у вас тоже какие-то есть случаи интересные, как вы учились водить? Это, конечно, всегда же интересно вообще.
1: Не говори.
0: А вообще, вы помните свой первый день? Вообще, давайте так. Вы помните первый раз свой за рулем? Когда вы, например, вы только права получили и только вот на машине первый раз в город выехали? Или, например, для многих был шок, когда первый выезд в Казань, например. Потому что многие ездили по своему городу, было нормально. Приехали в Казань, такие: ничего себе у вас тут. Это у вас что происходит? Это у вас какое-то индусское движение?
1: Кстати, после Казани вообще уже...
0: Не страшно нигде.
1: Нигде не страшно.
0: В общем, номер знаете...
1: После Казани 90 особенно, вообще не страшно нигде.
0: Макс Телега, пишите ваш первый день за рулем.
2: Утромены сделают твое утро.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: Первый день за рулем, как сейчас помню. Насколько же это было страшно. Я еще вот помню, что я вот получил права, и они у меня с 2000 там какого-то там, не помню, 11-го года, что ли. Они у меня вот просто были. И вот где-то нам на курсе, получается, там, не помню, уж 5-м, 4-м просто. Ага. Мне как-то, да, я вот эту историю рассказывал, родители как меня вызывают, бери документы, приезжай туда-туда, я приезжаю, и мне говорят, мы тебе сейчас машину будем покупать, потому что ты завершаешь вуз, это наш тебе подарок, тебе надо ездить на работу. Я говорю, о, большое спасибо. И эта машина,
2: это круто, да.
1: Она была на летней резине, и она, ну, то есть гранта моя, она ждала, когда наступит, условно, с март-апреля, вот больше ближе к маю.
2: Да-да-да.
1: Вот. И получается так, что вот первый раз я сел за руль, все уже, тепло, хорошо, я на летней резине, абсолютно новая машина, на ней уже там музычка стоит какая-то, и мы буквально... У меня вот огромный гигантский восклицательный знак.
2: На все лобовое.
1: Да-да-да. И в итоге что? Ну, я буквально прям, я родителям говорил, я поехал, доехал до энергоуниверситета. Естественно, мне все посигналили, потому что это первый раз, и это
2: 20
1: очень страшно.
2: Раз.
1: Да. Вот, я поехал, и был вот это вот: алло, я доехал. Потом мне говорят, позвони, как будешь выезжать. Была и такая история. Да,
2: вот Дюк пишет, я машину из Вятских Полян пригнал, а в Вятских Полянах пару раз прокатился по трассе, пару раз чуть в кювет не улетел на поворотах затяжных, а когда заехал в Дербышки, то я офигел, хотел выйти на ходу из машины.
1: О, да, это вообще, это абсолютно раз. Меня вот папа, например, я уже был с правами, когда меня папа говорил, ну, учил ездить как бы на трассе. Потому что обычно там никого, например, нет, мы куда-нибудь там едем под утро, вот. И просто вот я еду свои там 90 километров в час, это еще 14 и так далее, вот. И папа говорил, вот на трассе, он всегда говорил, на трассе это самое страшное, я тебя лучше здесь научу всему, а город, что там как-нибудь разберешься. А я сейчас понимаю, что лучше бы ты меня городу научил.
2: Чем
1: на трассе-то как раз все понятно, там не превышаю, соблюдай знаки, и все будет хорошо, а тут вообще ничего не понятно. Это, конечно, было сильно.
2: Надь пишет, я учился в свое время на 412-м москвиче, прикинь, без всяких АБС и ГУР, а в Казань впервые приехал на АЗЛК 2140. Вот это, говорит, был квест, без навигатора. По площади гонял пешеходы, не зная, как туда попал и как оттуда выехать.
1: Я вообще каждый раз поражаюсь, как люди на далекие расстояния ехали без навигатора. То есть они буквально же брали, условно, ну, Атлас.
2: Я ездил, в начале 2000, то есть 2001,
1: мы
2: ехали в Сочи. Ну, сначала мы как бы карту взяли, по карте посмотрели, какие населенные пункты, какие нам надо, условно. Ну, чтобы добраться по дорогам, смотрим, так, ага, там это, через это. И все, и ты вот едешь по вывескам.
1: А, вот оно как, ты просто видишь, сверяешь.
2: Ага, так, все, так, ага, вот этот слон там, допустим, какой там, ну, до 7 пункта, все, понятно, все, а вот Саратов, окей.
1: Ага, то есть тогда для вас это было прям важно, эта туристическая навигация,
2: да,
1: была супер важна.
2: Да, пару раз сворачивали не туда, понимаем, оп, не тоже, назад.
1: Вот, мой первый опыт руля был у папы на коленках, я вел по полю масс с прицепом, это никогда не забудешь, а самостоятельно официально я выехал на дорогу за рулем 24 декабря 2019 года, страха волнений не было. Был у меня Жигули 2107. Я просто кайфовал. Сейчас за рулем тоже кайфую. Да, кстати, я за рулем тоже кайфую. Да. Впрочем, вот это вообще очень.
2: Оля, кстати, пишет. Папа, пример, твоя же история. Папу-маму учил тоже в поле. Папу-маму учил, да. Не по дороге, а прям по полю. На всем поле нашла пенек и вырвал защиту.
1: Ну нет, а поле нельзя так делать. Там есть дороги обычно в полях. Вот там по дорогам можно, конечно, наверное. Не знаю. Я штраф за пешехода получил на второй день езды. На третий день тоже штраф за пешехода. Так меня научили пешеходов пропускать. С тех пор ни одного штрафа за пешеходов уже более 15 лет. Это
2: пожалуйста,
1: раз к вопросу о том, что, оказывается, штрафы не просто так. Так, друзья мои, мы ненадолго прервемся, вернемся обязательно, дочитаем ваше сообщение. Пишите про ваш первый день за рулем.
0: Шоу «Утро мэны».
3: А я думал, сова.
0: Реклама на Бим-радио.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
1: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бимрадио ООО «НТПК Супротек».
3: Я автоблогер-академик, объявляя скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, проблемы легко и быстро забудутся, так как в этот день звезды повернутся к вам лицом. Тельцы, у вас слишком много надежд, составьте график желаний. Близнецы, вам следует хорошо отдохнуть и выспаться, отключитесь от анализа и на некоторое время от планирования. Раки, было бы лучше, чтобы вы провели день как-то не так, как задумали изначально. Львы, ваше настроение будет быстро меняться. Невероятная гибкость и мобильность характерна для этого дня. Девы, вы можете заразиться авантюризмом. Разумный риск будет оправдан. Весы, постарайтесь создать максимально доброжелательную атмосферу в семье и на работе. Скорпионы, главная заслуга дня – у вас появится шанс заработать. Стрельцы, может, вы не готовы к серьезному разговору, но он должен произойти. Козероги, держите себя в руках. Не радуйтесь сильно. Эмоциональные перегрузки в любом случае – стресс для организма. Водолеи, беритесь за дела, которые потребуют много терпения. Рыбы, вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает, но это только лишь кажется. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.

0: не оферта.
1: Давай быстренько самый точный прогноз погоды дадим и продолжим.
2: Ну, поехали. По республике сегодня, друзья, переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременный дождь. Возможно, гроза. Днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду. Максимальная температура собственного воздуха днем плюс 13-18. Самый теплый регион нашей республики это вот в районе Нурла, так Субаево, Базарный Матай, вот такие Акларлены, короче. Там теплее всего на 1 градус. Ну, всего лишь на 1. У нас 17 максимально.
1: Ну что, ну все,
2: Челнок, неплохо. Челнок 16, Бугульме 16.
1: Солнечно, хорошо, на улице, смотрите, какая красота. Погода. Ой, все, вообще, ой, мне все очень нравится.
2: А сообщение тут? О-о-о.
1: Давайте читать сообщения. Первые разы за рулем. Вот да. Такие сообщения у нас сегодня. Дочитываем и продолжаем. Погнали.
3: У природы нет плохой погоды.
4: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Ну что, да, давай с тебя сообщение, пожалуйста.
2: Поехали, Лилия пишет нам. Помню свой первый самостоятельный выезд в город. Повесила 3 восклицательных знака сзади, включила аварийку и по проспекту по правому ряду еду 40. А в какой-то момент смотрю на спидометр, а там уже 60.
1: Ого!
2: Как же я испугалась, мысли были. Ой, ой, ой, куда ж я? Я так разогналась-то, ой, куда я?
1: Страшное дело,
2: ну да, испугался.
1: Динар пишет. В далеком 2004 году получил права, работал охранником на автостоянке. Брат в этот же вечер, как получил права, пригнал мне на работу мою копейку 1976 года, который мне дядя продал за 5000 рублей. Всю ночь учился кататься на стоянке, а на следующий день утром выехал в город. Это было нечто. Сигнал, нарушение, все такое. Но было классно. Вот ну, это класс, яркие класс. Воспоминания такие еще и на
2: Екатерина
1: копейки.
2: Пишет. Доброе утро. С правами. Мой первый день за рулем из деревни в город. Выехала пораньше, специально, чуть ли не в 5 утра. И по пути из Арска до Казани, помню, ехала не больше 60 км в час. Мне многие сигналили, и фуры прям под зад подъезжали. Зато, приехав в город, я уже уверенно и спокойно стала ездить с этого дня.
1: Ну, вот это так. Круто. Вот так с первого раза практически научились. Uh-huh. Это, конечно, это редкость, как говорит. Вот Оля пишет. Я с 8 лет ездил у отца на коленях из Бугульмы в Лениногорск. Потом с 14 лет сама.
2: Вот.
1: А в 2002 году папа купил автомат, гоняли немного. А когда сама пошла учиться в первый же день, откаталась на отлично. Но паркуясь, нажала просто стоп и заглохла. Инструктор вздохнул и сказал, грустно, опять автоматчица.
2: А прикольно, да. Папа купил автомат, гоняли немного.
1: Да,
2: кого-то по полям.
1: Немножечко там ходили, немножко кое-что там поделали.
2: Ростов говорит, нынешняя молодежь не сможет ездить по картам, как мы.
1: Это 100%.
2: Согласен.
1: Я вам серьезно говорю, я, если честно, хотя вроде как, я еще вот, на мне только навигаторы вот появились, я еще помню тот период и этот период. Я вот скажу вам, я с ума сойду по картам.
2: Альберт, все очень просто. Хочешь научиться? Едешь в Москву, у тебя навигатор нафиг отваливается, потому что тебя сразу покажут в Воронеже. И ты будешь ездить по картам, поверь мне.
1: Да, если честно, я в Москве и по навигатору, когда он говорит, сейчас 6-й съезд на минус 3-й этаж вот той развязки, езжайте куда?
2: Там одни съезды, да-да-да.
1: Там весело.
2: А там лифт.
1: Доброе утро, утромены. Первый день за рулем. Выезжаю вечером с работы в 23:00. Выезжаю из Сити-центра, доезжаю до Азина, ставлю на светофоре, оглядываюсь по сторонам. Все водители на меня смотрят. Я не понимаю, зачем. Такое ощущение, как будто знают, что я первый день за рулем. А когда доехал до дома, оказывается, я не включил фары. Я ехал на черной девятке.
2: Класс.
1: У Басты нам про черный девятку песня была, да.
2: Лиль нам тоже пишет. Доброе утро, бимчики, любимчики. Права получила в 2000 году. Поехали с мужем в Боровые, Матюшина. Заехала в лес. И как-то получилось, что я наехала на штырь и проколола 2 колеса. О-о-о. С правой стороны. Запаска была одна. До сих пор помню, как орал муж.
1: Да, ну, на самом деле, лес это, вот я, особенно если лес незнакомый, это не самое лучшее место, чтобы учиться ездить, конечно, но тем не менее. Доброе утро, я училась ездить на Волге. Вот и думаете, автомобиль это или вы прям вплавь там?
2: Ой, Серега пишет, добрый день, отец военный инструктор, первый раз посадил меня за руль 6 лет на ЗИЛ-131, вот этот ЗИЛ, ежи?
1: Да.
2: Загнал в сугроб и сказал, если тронешься, тогда научу. После был Урал 4320 и КамАЗ, говорит, вся техника военная. 8 лет загонял их в боксы. Когда учился на права на вождение, не ходил, мне там сказали, что тебе нечего там делать. Сейчас стаж 25 лет уже.
1: Ничего вот. Себе. А вот Дамира по дедушку учил на Запорожце ушатом среди ушастом среди гаражей. Было 11 лет, 12 дал прокатиться на трассе. Сейчас не представляю жизнь без машины. Да, как и мы, собственно говоря.
2: Ой, я Запорожец видел буквально на днях у нас там в кабанах. Я еще удивился. Ты проехал, прикинь.
1: Доброе утро. Я как получил права, угнал его машину. Транспорт семейный, потом подарили мне.
2: Андрей пишет: доброе утро. Мы по гаражам учились на белой девятке, которую деда угнали. Царство ему небесное. А первый наш выезд в город из гаражей был оставлен сотрудник ГИБДД при выезде на гаражей. Из гаражей. Ну, остановлен, точнее.
1: Да, конечно. Вот, как тут пишут: не карты, а атлас дорог.
2: Атлас, да, атлас.
1: Ой, вот хорошо, что сейчас были целые обновления. Видите, теперь уже мы по навигатору передвигаемся. Да, иногда тоже с ним возникают проблемы, и старые какие-то технологии еще приходят к нам сюда.
2: Навигатор сейчас тебе говорит: где камеры стоят, и тебе подскажут, где можно зайти покушать.
1: Но новые технологии есть новые технологии. Мы вам тоже эти самые новые технологии предлагаем на правах рекламы. Информация о спонсоре шоу «Трамены» ООО «Стел МС». Эй, зима, даже не надейся, что мы будем мерзнуть у ворот. Ухоженный участок, красивый двор и финальный штрих – это, конечно же, ворота. Для гаража или въезда на территорию стильно, удобно и автоматически. Нажал кнопку, ворота открылись прямо из машины. Можно из дома, потому что зачем вообще выходить в холод? Роль ставни добавит защиты и уюта, а вам никакой борьбы с осенним холодом. Стел профессионально организует комфорт для вашего дома. Звоните 5-174-174. 5-174-174. Вот. А так вот, понимаете, уже потом поставите ворота, роль ставни.
2: И будете кайфовать.
1: Можно потом по старой памяти купить себе атлас дорог. И вот по этому атласу дорог можно будет спокойненько перемещаться, как в старые добрые времена. Так сейчас еще и знаков-то полно. А тогда-то и знаков толком не был нигде.
2: Да уж, не говори.
1: Эх, времена. Хорошо, что новые технологии есть. Давайте все-таки их будем применять в жизни.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор». Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
0: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 18».
6: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9». Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 359 тысяч рублей. «Джак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Восстание 131. 230-30-30. Победитель премии «Золотой плацон» 2025 года. «Внедорожник» 2025 года. Категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на jackcar.ru. Не оферта.
7: 20 сентября. Центр семьи «Коза». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев. Гузель Уразова. Салават Фатхиддинов. Отпетые мошенники. Мия Бойко. Кармен. Татьяна Куртукова. И другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14.00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
8: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
9: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Это действительно твой выбор?
12: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
13: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
14: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября «Чак-чак» пекарня номер 1. Казанский 270 граммов. Халяль 179 рублей. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Ассаламу алейкум, кадрлы радио Тунглашлар. Маленький отчет вам по своей проделанной работе.
3: Значит, давай.
2: ДТП не все удалось закончить. В Дербышках вот очень сильная пробка до Канавта. Если вы еще там едете, написано: будьте осторожны, встречка объезжает аварию по вашей полосе, не воткнитесь. Так и написано. Это улица Мира. Это вот когда вы доезжаете до остановки Строительный колледж. Ага. Вот так вот. Смотрите, значит, 3-й транспортный дамб в сторону, значит, Азина. ДТП. Как только речку проехали, на повороте там левый ряд. Будьте осторожны, там уже немножко задержка есть, поэтому разогнаться не сильно не получится, конечно. И в самом центре, под к стенами Казанского Кремля, вот вы едете после Кремлевской дамбы, едете прямо, и вот перекрестки Сташаяк, у вас ДТП в сторону Булака, значит, средний ряд. Вот такие истории. Крупнейшие пробки на данный момент. Улица Мира, Сибирский тракт, от Парковой до Журналистов, 35 минут. Вот сейчас назад такая же картина была, 12 минут показывал, 10 минут, сейчас уже 35, вот это вот правдивая история. Петра Витра, Дементьева до Амирхана, 15 минут. Самые крупные пробки 3, транспортную сторону Азина 4 балла, все остальное 0. Короче,
3: якше?
2: ПДД просто соблюдайте. ПДД соблюдайте, все нормально будет у вас. На улице солнышко, солнцезащитные очки купите себе, кайфуйте, катайтесь. Вам удачи, с вами был Анас Ананасыч. Вернусь завтра.
3: Пока, Анас Ананасыч, пока.
2: Пока, Фарид.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
2: Тихомирного еле-еле пишет. Вот так вот нам Агамарабы, вот тоже видите в виду. Мы буквально дочитаем сообщение. Доброе утро, за рулем 35 лет. В 93-м году поехали с женой с Чистополя в Казань, подъезжая к танковому кольцу. Возглавил кортеж французской делегации. У меня музыка орет, стекла захотели, но, видимо, запотели. Вижу только в лобовой, и вдруг мне кричат в громкоговоритель: прижмитесь вправо и остановитесь. А я еду и не слышу. И с третьего раза понял, что это мне. Так растерялся, что потом по танковому кольцу два круга угадал. Гаишник в шоке на меня смотрел. Потом было весело.
3: Ну, класс.
2: Вообще, я обожаю такие истории, если честно. Серега, ну, классная история. Спасибо большое. Это потрясающе.
3: И не говори.
2: Французская, говорит, делегация возглавила.
3: Теперь ваша фамилия Макрон.
2: Да, Макарон теперь.
3: Добрый товарищ пишет. Доброе утро. Меня отец возил в ДСАФ, говорил: садись за руль. Я говорю: у меня ведь прав нет, а он не сыт, ты же курсант. Так и доехал сам за рулем.
2: Интересно, конечно. Вот у Антона тоже история, говорит: а я вот вообще, говорит, сел и поехал. Первая машина — копейка. Волнений никаких не было. Но это все результат того, что за руль дядя сажал уже с 10 лет. Работал в райкоме Верхнего Услона. Служебный УАЗик постоянно на руках был. Даже когда на права учиться пошел, на БЦ, то инструктора после первых занятий сказали: больше не приходите, время для других не занимать. Потому, ну, чтобы все было. У меня, кстати, такая же история была. Просто я приехал, я площадку откатал, инструктор на меня смотрит. И первый день приехал, я откатал площадку.
3: Что пришел?
2: Да, инструктор на меня смотрит, говорит: ну и что с тобой делать? А там надо сколько, 12 или там 8 часов надо провести на площадке. Вот тоже ждал я, потом просто он говорит: все, вот не приходи столько дней, потом приди, мы с тобой просто в город поедем. Я говорю: ладно.
3: Ильмирчик пишет: доброе утро, Бим. Вместе с папой учила ПДД в 9 лет. В 11 лет папа учил меня ездить на комби «Москвич». Причем в лесной местности, объезжал деревья, ямы по бездорожью. В этот момент я понял, что хочу машину. В 18 мне купили Volkswagen Pointer.
2: Это такой мини-басик, что ли?
3: Кстати, на права сдала с первого раза без запинок. Сейчас 37, сменила много машин, даже мотик купила. Но неизменно одно. Я очень люблю ездить за рулем, прям кайфую. О, Эльмирчик, какой у тебя мотик, расскажи-ка. Давай, как?
2: Эльмира...
3: Это мотосестра, значит, моя, Эльмирчик, понимаешь?
2: Вы вообще крутая, да, конечно.
3: Мотосестер моя. Эльмирчик, напиши, какой у тебя байк? Какой,
2: я тоже, кстати, обожаю руль, и вот знаете, с чем еще, возможно, это связано? Как-то мне рассказывали, что мои родители, когда я был совсем маленький, они меня привезли в деревню, вот, а там все родственники собрались, и вот знаешь, как это, на полу вот так 20 человек спит в ряд, вот такая была история, а я маленький, я ору и никому не даю спать, вот, и папа, чтобы там никому не мешать, взял меня на руки, значит, аккуратненько на задний ряд автомобиля вот так вот положил, ну, и там, так как машина была там небольшая, все, он едет и одной рукой меня придерживает, и по полю просто меня катает, как бы укачивает, он говорит: и только тогда ты уснул, говорит, нормально. Я так с тех пор понял, что автомобиль — это мое.
3: Это мое, да.
2: Как я засыпаю на заднем ряду.
3: Так я и засыпаю.
2: Так, пишет нам Рустем. Моя первая машина — это батинская рабочая машина КРАС с деревянной кабиной. Ездил по полям, стаж аж 20 лет. По-другому называется КРАС-лаптежник. Будьте осторожны, КРАС. Он ездит обезьян с гранат. Ну, это какие-то такие стали.
3: Слушай, КРАС, классная машина была. Здоровая такая, как Урал. Она выглядит такая, похожа на Урал.
2: Вообще. Ну, у меня есть...
3: И сейчас вообще нигде не видел КРАС. Больше не помню, да?
2: У меня есть и абсолютно дурацкие истории. Я вообще этой историей не горжусь, но вот мне товарищу надо уезжать на следующий день в Москву. Вот, он из семьи, давайте так, чтобы не обнадеть, короче, семья среднеазиатская, давайте вот так вот скажем. Ага. Вот, то есть все очень серьезно, и он в какой-то момент почему-то говорит: слушайте, я, наверное, угоню у бати машину, сейчас мы с вами там куда-то поедем. Вот такие: окей. Мы доезжаем до Нагорного, но там гора, он говорит: я в гору не умею. Я такой: я умею в горы. Давай, я говорю, вот тут гору поднимусь, и мы сразу обратно пересядем, потому что мне эта проблема не нужны. Ну, все, договорились, поднимаемся в гору, едет машина на дальнем свете. Я ему моргаю, мол, ну, убери.
3: Выключи, да.
2: Да, и он не выключает. Ну, я вот так съезжаю, просто там частный сектор, съезжаю просто перед воротами частного сектора, и в этот момент вижу, как люстра запустила. Я выхожу из машины, иду к сотрудникам, сотрудники идут ко мне, и сотрудник говорит: права, документы, туда-сюда. Я говорю: тут такое дело, документов нет, мне 14 лет. Там такое началось. Как же мы ехали забавно к родителям, возвращались, потому что мы просто уговорили сотрудников, что мы сами дураки, что родители не в курсе. Вот, как потом родители смотрели на нас улыбающими лицами, такие: ладно, ребят, идите домой, идите, все нормально у вас будет. Вот. А как мы его друга потом все веником охотили? Как потом веником? И его в итоге провожать поехала только сестра на вокзал в Москву.
3: Жесть.
2: Обожаю. В общем, спасибо большое за все ваши интересные истории. Впереди поздравления, впереди утроводки. Что вам петь? Пишите прямо сейчас. Утроводки мы запускаем. Ну, а немножечко пока нас с вами поддержит в этом деле господин Джонни. У него есть песня «Воздушный сарафан». Видимо, про Марат Клубник, не знаю.
4: Утромены сделают твое утро.

0: этот рай.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Национальной библиотеке Республики Татарстан прошел круглый стол «Татарстан. Возможности для жизни и развития». Темой заседания стала экономика Татарстана в эпоху цифровизации. В заседании принял участие председатель Комитета Государственной Думы России по экономической политике Максим Топилин, который отметил опыт Татарстана в создании особых экономических зон. Татарстан в этом отношении был пионером, как и во многих других сферах. Инициативы республики являются почти всегда тем, что позволяет скорректировать федеральное законодательство. Как сообщили в правительстве, этой осенью у российских водителей появится возможность предъявлять водительские права прямо в мессенджере Макс. Сервис почти готов. Постановление уже выпущено. Осталось завершить техническую подготовку. Исследования показывают, пропуск завтрака нередко ведет к раздражительности, плохому настроению и слабой концентрации. У редко завтракающих психологические проблемы встречаются заметно чаще. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Отчего так люди плохо поздравляют других людей? В конверты денег кладут и не стараются вообще.
4: Дрис-дрис.
3: Потому что очень много своих дел.
4: Там
3: очень много.
4: Лед.
3: Моя годзилла.
4: Моя годзилла?
3: Очень много дел. Некогда продумать поздравления для близких людей. Но есть же мы.
4: Есть же мы.
3: Набим радио давно.
4: И что?
3: Поздравляем мы ого-го, легко. И легко, и ого-го. Поэтому мы, естественно, вам говорим. Друзья мои, мы все понимаем. Да, время, деньги. Очень сложно вырваться иногда, что-то где-то поздравить. Но вы всегда можете сделать так, чтобы человек понял, что вы о нем подумали. Бим-радио. Бим-радио.ру, во-первых, наш сайт. Вы там найдете огромную гигантскую оранжевую кнопку «Заказать поздравление». Либо позвоните в 2-930-800. И наш менеджер, который по будням с 10 до 17.00, буквально возле телефона, у нее, она долго тренировала руку с утяжелителем, чтобы резко трубку брать. Резко, как змея, как раз. Вот, очень резко она это делала. Вот, и сразу вам ответит на все
4: не
3: вопросы.
4: Говори.
3: Вдруг вы рекламу хотите, вдруг вы хотите песню нам отдать в ротацию, и вдруг вы хотите поздравления. Здесь, в прямом эфире, либо уже в личные сообщения, там и видеоформат присутствует. О, друзья мои, это, конечно, совсем другая история. Приятная, классная. И самое главное, мы делаем это от души. Поэтому пользуйтесь и поздравляйте. Пусть люди знают, что вы о них позаботились. Да, услуга платная, ну, стоит копеечку, а понт на лям.
4: Вот,
3: и приятно
4: вот.
3: Очень сильно.
4: Не говори.
3: Так что да, мы тоже будем делать людям приятно, потому что в группу ВКонтакте у нас там изобилуют подписчиками, там у них
4: там
3: всех
4: вообще,
3: дни рождения.
4: Там...
3: Все, туда, погнали!
4: Погнали! Маргарита Радыгина отмечает сегодня день рождения. Алиса Идиатулина, Милявшая Савиева, Елена Куинджи, ого, Динар Кушаев, Гузель Гарифуллина, Лилия Загидуллина, Ольга Сухорукова, Санжар Мухамеджанов, Регина Сулейманова, Татьяна Кудосова из Зеленодольска, Александр Бугурнов из Верхнего Слона, Руслан Фамилия, интересно, Альбина Петеркина-Хафизова.
3: Двойная фамилия, кстати, молодец.
4: Динар Гатаулин, Ильнар Шарипов, Артем Куртымов и Марат Муртазин.
3: Марат Башаров. Марат Башаров бьет жену. Марат Башаров бьет жену. В общем, как это идет, песню пополнить. Ладно, друзья, мы выбираем, что нам спеть в утроке, так что помогайте нам. Вы знаете прекрасный номер телефона 8-92-72-42-102-8. Пишите в Макс в телегу. Мы прямо сейчас изучаем все сообщения, что-нибудь споем. Вообще, хотелось бы что-нибудь для автолюбителей, конечно, спеть.
4: Не говори.
3: Ну, потому что мы все сегодня вспоминали наш первый раз за рулем, поэтому, друзья мои, первый раз за рулем вождение! Вождение! Уточнение для многих.
4: Все про машины, короче.
3: Пишите прямо сейчас, друзья мои. Мы, вот, пожалуйста, Булат пишет. Я заказывал поздравления. Здорово получилось. сначала не хотели поздравлять в выходной день. Ну, мы действительно по выходным просто нет у нас ведущих на месте. Но Бим пошли навстречу. Я сказал, у мамы очень нужно. И мы сделали это.
4: Вот так вот, ребята. И все. Все всегда так.
3: Спасибо за доверие маме. Огромные лавки-чмавки от нас очень большие. С огромным уважением и поздравляем от всей души. Все, друзья мои, в утроводе перемещаемся сейчас. Петь будем. А вот что спеть, решайте. Вы пишите прямо сейчас.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
0: Реклама на Бим-радио.
5: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
6: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
7: На колышке, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
2: Подробности на «Максимилианс.ру».
8: Запрещено для детей. Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
9: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
10: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
11: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
12: Скальпель. Нож.
13: Мы его теряем.
12: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
13: Что? Он жив?
12: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
2: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
11: Подробности на maximilians.ru. 18+.
14: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
15: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Че мы петь сегодня не будем уже, нет? А то Леди Гага с Бруно Марсом, смотри, что делают.
1: Они очень крутые, конечно, вот это.
0: Ну-ка, ну-ка. Не-не-не, Фарид, они все-таки, ну че-че.
1: Они все-таки, да.
0: Но все-таки до тебя они не дотягивают.
2: Утро оке на Бим Радио.
0: Итак, наши слушатели сегодня невероятно мощно активизировались.
1: Не говори.
0: И многие песни нам предлагали. Вот я вижу из интересных: «От Волги до Енисея», Татьяна Овсиенко, «Дальнобойщик».
1: И Валерий Леонтьев.
0: Валерий Леонтьев там просит, чтобы девочки с ним не шутили.
1: Да.
0: Вот, и заканчивать просит девочек как бы с ним шутить. Но когда мы эту песню отложим, Азат, вы же знаете, пистолет стреляет он. Два раза в год. Одного Леонтьева мы вам распели.
1: Да не говори.
0: Татьяна Овсиенко, «Дальнобойщик».
1: Вот, загляните в мои соцсети, там увидите Леонтьева. И в Альбертке тоже.
0: О, кстати, да, у Фарида. На сколько тысяч у тебя уже там зашел с Леонтьевым-то видосик?
1: Что-то под 70 тысяч уже подходит.
0: Ничего себе, нормально.
1: Ну мало, не твои миллион там.
0: Я тебя умоляю, ты что? Это очень хорошо, у тебя ролик классно зашел. Так вот, не ролик, да, смотрите. Песня «Дальнобойщик» мы оставим специально в профессиональный праздник. У нас он есть, мы его периодически тут обязательно поем.
1: Да, профессиональный дальнобойческий праздник.
0: Сегодня просто классно, да, вот мы вспомнили такую вещь, как первый автомобиль, как мы с вами вот рассекали куда-то. Многие написали, что это первые автомобили были, естественно, отечественные.
1: Ну, конечно.
0: Для у многих это были автомобили «Лада».
1: У меня была «Нива». Первый автомобиль «Нива».
0: А первые автомобили, которые такие были ярких, неожиданных расцветок, это, конечно, вот...
1: И у тебя же тоже «Лада» была же первая.
0: У меня, конечно.
1: И у меня «Лада».
0: Сам первый «Лада» у меня была, это папина 14-я, 21-14, 2006 года производства была, максимальной комплектации. Это означало, что бортовой компьютер там был.
1: О!
0: И она заводилась. Вот. С первого раза. Если не максимальная комплектация, смотрите, там уже со второго, третьего раза.
1: Может было спеть песню «Хмуриться не надо, ладно».
0: Возможно. Но мы вспомнили про наших, ну что, наши земляки.
1: Наши земляки.
0: Гаязовс Бразерс.
1: Брданы.
0: Конечно. Вот. И они спели песню про уникальную песню, я считаю. Про вот первый раз на машине, когда вы рассекаете. Поэтому... Специально для вас, для всех слушателей Бим Радио, сегодня в исполнении Фарида Галимова
1: и Альберта Кузяхметова.
0: Встречайте, друзья мои, хитяра Гаязовс Бразерс, «Малиновая Лада».
1: Альберт и Фарид Гаязовы, поехали.
0: Она, кстати, вроде как несложная. Сейчас про.

0: такой из окна. Мы будем, да?
1: Нет? Ничего себе. Я не знаю. Это сложно уже вот это. Это рэп. Это мы не можем.
0: Обычно в руку из окна.
1: Как раз светофор. И не инспектор ГИБДД.
0: Пристегнись.
1: Закрой глаза. Крепко прижмись ко мне.

0: Вот и это, прикинь, это вот такой конец.
1: Ой, ну классно было.
0: Ребят, спасибо большое. С вами лучшее малиновое шоу.
1: На всей земле.
0: На всей вселенной. Утро, мэны! Спасибо, спасибо, спасибо. Я что думаю-то? В целом...
1: Красавцы, я усикал со смехом. Это все пишет.
0: Оказывается, во-первых, это сложно. Знаете почему? Потому что
1: во-вторых, простат проверь.
0: Там нет момента для вдоха.
1: Там реально, кстати,
0: где он там вдыхает? Я, конечно, тяжело могу представить.
1: Я тоже думаю, где вздох ты сделал?
0: Так что, ребята, они, ну, все равно, вот как бы смех смехом, но никакого смеха нет, потому что ребята делают, конечно, свое дело и знают, как его делать. Ну, а я что могу сказать? Да, она вот прям, вот знаете, вот это же про она. Вот вы на первый, вспомните сами, да, ваш первый автомобиль. Вот вы посадили девочку, ну, и девочки сажали мальчику или подруг, и вот вы едете, такие счастливые, молодые. Окна открыты, какая-то музыка играет, там руки вверх, ты, наверное, снялёшь, чей меня, вот это все играет.
1: У меня вот эта оливковая Нива, вот я прям еду, не такая резина Camo Flame, которая круглый год, и та же резина.
0: Да, понимаете, не потому что Фарид денег нет, а потому что все сезон, потому что. А, и да, это все, оно ведь у нас, это ведь первое наше впечатление, вот это первое счастье от владения автомобилем. Ты только тогда можешь это оценить, вот сейчас. Вот, они все концерты вживую поют, и дыхание ведь хватает, напишет Илья. Да-да-да, это да, абсолютно... Да, да. Я тоже, кстати, видел концерты, они действительно, я подтверждаю слова Ильи, да, они действительно поют вживую, и, ну, реально, пацаны мощные, что да, могу сказать.
1: Молодцы, сильно. Парни, что?
0: Вот.
1: Тут что-то нового не выпускали в последнее время, ничего.
0: Да вы че? Вячеслав Юрьевич пишет, малиновая 21099 была первая машина.
1: Ого, ничего себе.
0: Прям малиновая новая?
1: Прям малиновая, да.
0: А пацаны что говорили?
1: Лада малиновая, говорит, по сути.
0: Лада малиновая, по сути.
1: Ну да.
0: С косточками вы имеете в виду? Или при простуде надо использовать?
1: С обвесом!
0: Ну, Вячеслав Юрьевич, это уже какой-то лакшери у вас получается.
1: Не говори.
0: Ну что ж, теперь, чтобы вы...
1: О, она, кстати, Лили говорит, у них недавно песня вышла, на днях, говорит, не новые.
0: Да вы что?
1: Да.
0: А что за песня? Все надо изучать. Сейчас музыкальному редактору передадим и так далее. Вот, так что, друзья, мы всем желаем хорошего денечка. Впереди рабочий полдник с 12 до 3. Впереди вечернее шоу с 5 до 8 вечера. Вечернее трубим. Впереди привет-привет и так далее. В общем, 24 на 7 отличного настроения. Слушать на сайте bimradio.ru, приложение Android iOS. И, конечно же, не забывайте, что есть, друзья мои, умные колонки. В каждом доме говорите, умная колонка, включи.
1: Эй, а колонка?
0: Включи, и все будет хорошо.
1: Да, у меня работа нет. Я проверял.
0: Вячеслав Юрьевич пишет, говорит, а я ошибся, говорит, вишневая была 21099.
1: Твоя вишневая девятка.
0: Ну, это вообще понт большой, вишневая девятка, я вам скажу. Вот это вообще круто. Ну, и что? Я предлагаю тогда завершить той же композиции, которую мы исполняли, только в исполнении самих ребят. Так что, дамы и господа, прямо сейчас с огромным удовольствием передаем микрофон в руки Гаязов с Бразерс. Так что встречайте, а мы заканчиваем. С вами были Фарид Галимов
1: и Альберт Кузяхметов.
0: Завтра вернемся, друзья мои.
1: До всем пока.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно. Уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на «Максимилианс.ру».
7: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
8: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
9: Красавица, чего не нравится, пойми.
6: Подробности на «Максимилианс.ру».
10: 18+.
11: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.

0: друзья, я сижу в своей машине, ожидая вас, и смотрю, какая все-таки сегодня великолепная погода, хотя синоптики обещали совершенно другое. Это не может не радовать. Ну и давайте прямо сейчас я вам сообщу свои координаты. Я сейчас нахожусь на парковке возле здания Мусина 68Б. То есть, если вы, например, едете по улице Мусина со стороны Пархауса, то вы доезжаете до перекрестка с Чайковой, едете прямо дальше. Ну и, соответственно, здесь, в черно-сером Volkswagen Passat, на аварийках я буду как раз-таки пребывать в ожидании вас. Так что обязательно приезжайте. Сегодня у нас очень классный спонсор, и сегодня с нами играет официальное представительство компании Супротэ в Казани. И мы разыграем за первое, второе, третье места 3 сертификата. Поэтому обязательно подъезжайте, будем вам очень-очень рады. Супротек заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию Супротек, мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Великолепные продукты компании SGA и SDA. Это мягкие присадки в топливо, предназначенные для восстановления и поддержания рабочих характеристик топливных систем бензиновых и дизельных двигателей. Они очищают, промывают, смазывают, защищают от коррозии и снижают износ форсунок, инжекторов и топливных насосов, тем самым поддерживая их исправность. SDA еще приводит цетановое число топлива к оптимальным значениям. Рекомендуется к постоянному применению в системах со всеми видами впрыска топлива. Протестированы и одобрены известным экспертом, блогером Константином Заруцким, тот самый легендарный академик. Также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании «Супротек». И здесь, это, друзья, все это находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004, бизнес-центр Татария, остановка Абджалилова. Позвоните прямо сейчас по телефону 216-06-61 и назовите кодовое слово «БИМ-радио». И вы обязательно получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Так что, друзья мои, обязательно подъезжайте за классными подарками от компании Супротек. Подъезжайте по адресу Мусина 68Б. Я на парковке в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках и, конечно же, жду вас.
1: БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В Национальной библиотеке Республики Татарстан прошел круглый стол «Татарстан. Возможности для жизни и развития». Темой заседания стала экономика Татарстана в эпоху цифровизации. В заседании принял участие председатель Комитета Государственной Думы России по экономической политике Максим Топилин, который отметил опыт Татарстана в создании особых экономических зон. Татарстан в этом отношении был пионером, как и во многих других сферах. Инициативы республики являются почти всегда тем, что позволяет скорректировать федеральное законодательство. Как сообщили в правительстве, этой осенью у российских водителей появится возможность предъявлять водительские права прямо в мессенджере МАКС. Сервис почти готов. Постановление уже выпущено. Осталось завершить техническую подготовку. Исследования показывают, пропуск завтрака нередко ведет к раздражительности, плохому настроению и слабой концентрации. У редко завтракающих психологические проблемы встречаются заметно чаще. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: Приехали наши первые, пока что единственные победители. Давайте с ними знакомиться. Как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Федор.
0: Очень приятно познакомиться, Федор. А кто же рядом с вами, эта прекрасная леди?
1: Моя супруга Екатерина.
0: Очень приятно. Как много лет вы женаты? Ага, сразу Федор, конечно же, посмотрел в глаза своей супруге, да, а вот вы, наверное, ответите более точно.
2: 12.
0: Вот, надо помнить Федор, конечно же. Ну что ж, я вас поздравляю с победой. Может, кому-то хотите передать приветы?
1: Привет передаем ООО «Триада», коллегам, которые сейчас работают в этот прекрасный солнечный день. Ну вот, в принципе...
0: Он до сих пор смотрит на свою супругу. Да я, говорит, это, говорит, просто был случайно, я не ответил. Все нормально. Ну и, конечно же, ваш привет.
2: Мы передаем привет своим детям, которые сейчас в школе.
0: Сколько у вас детей?
2: Двое.
0: Мальчики, девочки?
2: Две девочки.
0: Ой, у меня тоже две девочки, мы с вами коллеги. Ну все тогда получается. Ну что же, вот они, родители двух очаровательных дочек, друзья мои. Ну а мы тем временем выдвигаемся на следующую точку. Так что до скорой встречи.
3: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Хорошее настроение. Все это в коробке передач, как и, впрочем, во всех других программах любимого радио. Погода действительно замечательная, 16 градусов, солнечно. Осадков не ожидается по всему Татарстану сегодня. Это тоже радует. Пробочки есть у дна, но об этом буквально минут через 10. Сейчас немножко рекламы.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
7: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
8: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
10: Я автоблогер-академик, объявляя скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
11: Скальпель. Нож.
12: Мы его теряем.
11: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
12: Что? Он жив?
11: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
13: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+.
14: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
15: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Радио. Первое в Казани. Путевые заметки на БИМ-радио.
1: Вот и настало время посмотреть, что происходит на дороге столицы. Здесь Яндекс.Карты нам, естественно, в помощь. Самая большая проблема – это улица Мира, Сибирский тракт, от Парковой улицы до улицы Журналистов. Это въезд со стороны Дербышек, скорость потока 10 км в час, длина пробки 3,5 километра, а время, которое вы потеряете на проезд этого участка – 21 минута. 21 минута. Если чтобы торопиться, может быть, стоит подумать о Мамадышевском тракте, который вот на данный момент очень даже зелененький. Ну, там чуть-чуть желтенького есть, но совсем чуть-чуть. И нигде не прописано, что там что-то на Мамадышке проблематично. Мосты, дамбы все зеленые, в целом все прекрасно. Единственное, напомню, улица Мира, Сибирский тракт, от Парковой улицы до улицы Журналистов. Это въезд в столицу через Дербышки. 21 минуту потеряете в пробочке.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. БИМ-радио. БИМ-радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Бим Новости.
2: Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте, у микрофона iBeam и новости на BIM Radio. Минтранс представил дизайн нового дорожного знака для парковки, предназначенный специально для многодетных семей. Сейчас ведется подготовка изменений в ПДД и ГОСТ. После их утверждения знак начнут устанавливать на городских улицах. В Казани планируют выстроить городскую инфраструктуру так, чтобы в каждом районе за 15 минут можно было добраться до всего необходимого для повседневной жизни. Приоритет отдается объектам, которые люди используют регулярно, спортплощадкам, общественным зонам и тому подобное. Эксперты рассказали, какой спорт подходит людям с сидячей работой. По мнению специалистов, им стоит делать ставку не на серьезные спортивные достижения, а на регулярную физическую активность. Это оптимальный способ снизить вред от постоянного сидения. Простой отдых без движения после рабочего дня не гарантирует восстановление, отсутствие активности тоже способно истощать организм. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Песен еще не написаны, сколько.

0: Реклама на Бим Радио.
1: В Находке продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября рыба форель радужная 599 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

Доброе утро, наши любимые слушатели. Это я, Ленар Сиразов. Я прямо сейчас наслаждаюсь этой великолепной погодой, восполняю дефицит витамина D, находясь на солнце, что я вам, конечно же, советую сделать. Ну, а в особенности я рекомендую вам, конечно, подъехать на тот адрес, где я прямо сейчас нахожусь. И это, на самом деле, не так уж сложно. Итак, я нахожусь прямо сейчас на автобусной остановке поликлиника номер 7, на аварийках в своем черно-сером Volkswagen Passat. Ну и, конечно же, рядом со мной, вот вам для таких более точных ориентиров, здесь находится дом, Амирхана 18, я вижу, поэтому подъезжайте обязательно сюда. Еще раз, поликлиника номер 7, автобусная остановка. То есть, если вы со стороны Миллениума, например, едете по Амирхана, то, так скажем, проезжаете перекресток Амирхана с Чайковым, то есть едете прямо, и вот тут, понимаете, я тут такой готовый, улыбчивый, счастливый, уже готов вам вручить сертификаты. Вы спросите: Ленар, а чьи сертификаты мы сегодня разыгрываем? Сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек» в Казани. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Великолепные продукты компании «СГА» и «СДА» – это мягкие присадки в топливо, предназначенные для восстановления и поддержания рабочих характеристик топливных систем бензиновых и дизельных двигателей. Они очищают, промывают, смазывают, защищает от коррозии и снижает износ форсунок, инжекторов и топливных насосов. Тем самым поддерживается их исправность. СДА еще и приводит цетановое число топлива к оптимальным значениям. Рекомендуется к постоянному применению в системах со всеми видами впрыска топлива, протестированные и одобренные известным экспертом и блогером Константином Заруцким, тот самый академик. Также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании «Супротек», который находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004, бизнес-центр «Татария», что находится рядом с остановкой Абджалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61 и назовите кодовое слово «БИМ-радио», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Так что, друзья мои, обязательно подъезжайте за долгожданными сертификатами от компании «Супротек». Я нахожусь на автобусной остановке, которая называется поликлиника номер 7, рядом со зданием Амирхана 18. Вы меня легко узнаете. Я буду в черно-сером Volkswagen Passat на аварии. Так что, чао, до скорой встречи, друзья!

0: перекресток Чуйкова, Амирхана, по Амирхану чуть-чуть в сторону авторынка, буквально 30 метров, и будет автобусная остановка. И именно там находится наш коробка-мобиль с призами-подарками, конечно же, отличным настроением.
1: Бим Радио.

0: приятно познакомиться. Как дела вообще? Как настроение? Как утро это вам?
1: Супер, супер. Все хорошо. Успел вовремя, сам первый.
0: Довольный такой, счастливый, стоит, улыбается. Да, молодцы, молодцы, конечно, Раим. А кому хотите передать приветы?
1: Жене, соответственно, детям своим и всему БИМ-радио, и всей Казани наш цветущий.
0: Кстати, Раиль признался, что он слушает постоянно, постоянно слушает БИМ-радио, за что вам, конечно, отдельное спасибо. Продолжаем знакомиться, как вас зовут?
2: Ленар.
0: Как?
2: Ленар.
0: Меня тоже зовут Ленар, я думал, может, мне послышалось, да, Ленар вообще где-то, знаете, так со спины подошел, я думаю, что за человек такой, что ему нужно, да. Ленар, кому хотите передать приветы?
2: Семье. И всем, и БИМ-радио особенно.
0: И вот после этого не хватало только слова «аминь».
2: Аминь, да.
0: Держите, вот вам подарок за второе место. Да, это получается моющая присадка в бензин СГА. Мои поздравления. Вам нравится такой подарок?
2: Да, очень.
0: Он еще так пытается посмотреть, какой сертификат мой. Так, ну и, конечно, вам тоже здравствуйте. Как вас зовут?
3: Ильдар.
0: Ильдар, очень приятно познакомиться. А вы кому хотите передать приветы?
3: Казанцам всем привет.
0: Какой голос, заметили? Казанцам. Как будто голос нашего мэра, такое чувство. Можете сказать, дорогие казанцы?
3: Дорогие казанцы, поздравляю вас.
0: Кого-то он мне напоминает. Да? Ладно, ну и, конечно, еще раз поздравляю. Приветики.
3: Приветы родственникам, близким, всем, кто узнал.
0: И всем тем, кто не знал еще тоже.
3: И всем, кто узнает еще меня.
0: Отлично. Это многообещающе было, да? Так, ну и, друзья, еще один наш победитель.
4: Здравствуйте, Ильдар зовут.
0: Ильдар, очень приятно тоже познакомиться. Как вообще дела сегодня? Вот как настроение? Как день проходит? Утро, точнее.
4: Настроение хорошее, солнце светит.
0: И растет трава, но тебе она... Не нужно, это Цой, восьмиклассница, по-моему, если не ошибаюсь. Кому хотите передать приветы?
4: Всем, кто узнал, всем хорошего дня, хорошего настроения.
0: Вот так посмотрел на меня, мол, Ленар, ты меня сейчас тоже узнал. Вот и приятно познакомиться.
4: Мне тоже спасибо.
0: Все, друзья мои, всех наших победителей, вот мы, кстати, тут пятером стоим, я не знаю, прям, мне кажется, проезжающие думают, там, разборки, наверное, какие. Нет, друзья, это все утренняя коробка передач. А мы, друзья, как говорится, не прощаемся, скоро будет еще один выход.
5: Да, ведь коробка передач – это три выхода, три возможности, во-первых, получить подарки, поднять настроение. Все это в коробке передач. Ну, а сейчас мы с вами, друзья мои, будем играть, и традиционно нам нужен звонок. Жду его, 292-102-8, прямо сейчас наберите, пообщаемся и дадим вам возможность выиграть сертификат в развлекательный центр. Прямо сейчас, 292-102-8.
6: Смотри на мир ярче! Сбим радио.
5: Ну, еще раз напомню о том, что жду вашего звоночка. Здесь все просто. Наберите 292-102-8. Мы разыграем подарочный сертификат в развлекательный центр. Нужно будет ответить на вопрос. Но я вам не оставлю вас без альтернатив. Я предложу вам, естественно, варианты ответов. А это, согласитесь, ну, не на порядок, но все-таки упрощает задачу выигрыш. Поэтому обязательно наберите нас. Ну, а я напомню вам, спонсор игры «Смотри на мир ярче» у клиника «Смотри». Клиника «Смотри», офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов, с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – короткий, безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Давайте знакомиться, алло. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Зовут вас как?
7: Меня зовут Айдар.
5: Очень прекрасно. Как настроение у вас, Айдар?
7: Все отлично, солнышко светит.
5: О, это да.
7: Погода хорошая, радует.
5: Это самое главное, что солнышко светит. Ведь насколько было все печально, если не было. Но мы сейчас еще вам поднимем настроение. Сначала вопрос, разумеется, смотрите. Мерлин Монро и Брижит Бардо начинали карьеру с отказов из-за косоглазия. Как они решили эту проблему? Смотрите. сделали операцию, обе они, да? Второй вариант, создали свой уникальный образ с помощью макияжа и взгляда из полуприкрытых век. И третий вариант, ушли из кино. Здесь, Айдар, не торопитесь, здесь надо помнить коварство женщин, вот, наличие всего и всякого в магазинах, что украшает и облагораживает, и выбрать правильный ответ. Еще раз напомню, сделали операцию, создали свой уникальный образ с помощью макияжа и взгляда из-под полуприкрытых век, ушли из кино. Что выберем, Айдар?
7: Так. Но, наверное, из кино ушли.
5: Мэрилин Монро, то есть вот она, у нее первая проба.
7: Я первый вопрос, первый ответ не расслышал.
5: Давайте я вам еще раз. Все, меня можно брать на работу в Следственный комитет, я умею общаться с людьми. Мэрилин Монро — это первый человек. Бриджит Бардо — это второй человек. Это разные люди. Начинали карьеру с отказов. То есть у них первые пробы, и им отказывали. Говорили, у вас же косоглазие, милые дамы. Уходите отсюда, покиньте помещение. И вот как они разобрались с этим. И три путя у нас, три путя. Первый путь, они сделали операцию по исправлению косоглазия. Второй — создали свой уникальный образ с помощью макияжа и взгляда из полуприкрытых век. И третий вариант, они ушли из кино. Ну, что скажете?
7: Так, ну, первый вариант тогда.
5: Операция по косоглазию, вы такое слышали? То есть берут глаз, вытаскивают из глазницы, чуть-чуть так поворачивают, вставляют на место, да, так это. Потом такой, не довел, чуть-чуть осталось. Опять берет врач, перчатками глаз вытаскивает полностью прям. Приятного аппетита, кстати, всем. И обратно всем, кто ест, вообще приятного аппетита. И это все Айдар виноват, это не я, это он все. Обратно,
7: значит. Это макияж.
5: Обязательно при этом надо перчатки одевать, вот эти вот латексные. Это обязательно, потому что заразу какую-нибудь. Ну, конечно, конечно, да. У вас жена есть?
7: Да.
5: Вы спите при выключенном свете ведь, да?
7: Еще раз.
5: Свет выключаете на ночь, да, ведь, да? Выключаете?
7: Но.
5: Ну, тоже боитесь увидеть ее в гриме. Конечно же, вместо того, чтобы сдаться, будущие иконы стиля, красоты научились превращать особенность в стиль. Яркие стрелки, дымчатый макияж, взгляд из-под полуприкрытых век — все это стало их визитной карточкой. Они не боролись с собой, они создали новый образ. И иногда недостаток — это и есть главная фишка человека. Я всегда вот говорю, да, это мой вес, это не мой недостаток, это моя фишка. Ну что, Айдар, я вас поздравляю. Привет, кому передадим?
7: Привет всем казанцам.
5: Угу.
7: Передаю твоей семье.
5: Молодец, молодец. Первая, да, это семья. Не кладите трубочку, сейчас все вам, и теперь он наверняка ночью обязательно включит свет и будет разглядывать свою супругу обязательно.
6: Смотри. Смотри. Смотри на мир ярче с БИМ-радио.
8: Реклама на БИМ-радио.
9: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45, Крутовская, 20.
10: А вы продаете рекламу?
11: Нет, просто даем послушать.
10: Красивая. 2-930-800.
8: БИМ-радио. Первое в Казани.
11: Отдыхай. С БИМ-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. Минтранс представил дизайн нового дорожного знака для парковки, предназначенный специально для многодетных семей. Сейчас ведется подготовка изменений в ПДД и ГОСТ. После их утверждения знак начнут устанавливать на городских улицах. В Казани планируют выстроить городскую инфраструктуру так, чтобы в каждом районе за 15 минут можно было добраться до всего необходимого для повседневной жизни. Приоритет отдается объектам, которые люди используют регулярно, спортплощадкам, общественным зонам и тому подобное. Эксперты рассказали, какой спорт подходит людям с сидячей работой. По мнению специалистов, им стоит делать ставку не на серьезные спортивные достижения, а на регулярную физическую активность. Это оптимальный способ снизить вред от постоянного сидения. Простой отдых без движения после рабочего дня не гарантирует восстановление. Отсутствие активности тоже способно истощать организм. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: дамы и господа, леди и джентльмены, товарищи, это все Бим Радио, это все утренняя коробка передач. Меня зовут Ленар Сиразов, и это, друзья, финальная третья точка, как я уже выше сказал. И поэтому, друзья, я вам прям советую подъехать сюда как можно быстрее. Мне кажется, кто-то уже догадался, куда я подъеду. В принципе, наверное, самая близкая точка с, так скажем, от предыдущей точки именно на то место, где я сейчас нахожусь. И это автобусная остановка, которая называется «Авторынок». Я в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках. И, кстати, через дорогу от меня здание Фатыха Амирхана 48. Так что обязательно сюда подъезжайте. Здесь такое очень массовое движение. Ну, как всегда, около «Авторынка». В принципе, нечему удивляться. И, конечно же, друзья, мы сегодня разыграем на три подарка в рамках третьего включения коробки передач за первое, второе, третье места. И сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек» в Казани. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Великолепные продукты компании «СГА» и «СДА» – это мягкие присадки в топливо, предназначенные для восстановления и поддержания рабочих характеристик топливных систем бензиновых и дизельных двигателей. Они очищают, промывают, смазывают, защищают от коррозии и снижают износ форсунок, инжекторов и топливных насосов, тем самым поддерживая их исправность. СДА еще приводит цетановое число топлива к оптимальным значениям. Рекомендуется к постоянному применению в системах со всеми видами впрысков топлива. Протестированный и одобренный известным экспертом и блогером Константином Заруцким, который известен также как «Академик». Также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании «Супротек», которая находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004, бизнес-центр «Татария», остановка Абджалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, назовите кодовое слово «Бим Радио», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Вот так, друзья мои. Такой классный у нас сегодня спонсор и такие классные подарки. Поэтому подъезжайте на автобусную остановку, которая называется «Авторынок». Я буду здесь по классике в черно-сером Volkswagen Passat на аварийках. До скорой встречи.
1: Бим Радио.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Он просыпался каждое утро и каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: доброе утро. Ну, а для кого-то, конечно, доброго дня. Подъехали наши победители. Давайте знакомиться. Как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Марсель.
0: Марсель, супер, очень приятно познакомиться. До этого хотел пошутить что-то, связанное с группой Марсель. В общем, мы до этого посмеялись и решили, ладно, не будем говорить в эфире. Кому хотите, передай приветы.
1: Хотел передать привет своей жене, которую сейчас еду за ней. Минут через 15-20 буду. Я тебя очень сильно люблю. Скучаю, скоро буду. И ну, всем остальным, кто слушает.
0: Ну что за красота просто. Ну как это приятно слушать. Отлично. Так что ждите буквально 15 минут. Хорошо, продолжаем знакомиться.
2: Добрый день, меня зовут Сергей. Хочу передать привет всем Бимрадио Казани, своей жене Свете, она сейчас на Нефисе работает. Всем, кто меня знает, Газель номер 800. Ну, что-нибудь веселое, на ваше усмотрение. Солнце, хорошая погода, последние деньки, будем наслаждаться.
0: Вы такой позитивный, я хочу сказать. Он подъехал на Газели, высунул голову, говорит, я успел, да. Слушайте, очень приятно вас видеть в таком хорошем расположении духа.
2: Да, да, спасибо.
0: Все, наверное...
2: Всем такого позитива.
0: Здорово, здорово. И продолжаем знакомиться, как вас зовут?
3: Марат зовут.
0: Марат, очень приятно. Марат уже, видимо, не в первый раз выигрывает.
3: Нет, первый раз. Вообще ни разу не успевал. Всегда первый раз. Вот только подъезжаю, все, опоздал.
0: А вот в этот раз успели. Вы большой молодец. Кому хотите передать привет?
3: Большой привет родителям, конечно. Супруге Назели, дочке Лейле, друзьям, знакомым, близким, родным. Всем хорошего настроения. Всем большой привет.
0: У вашей супруги имя как?
3: Назеля.
0: О, первый раз такое слышал. Здорово, здорово. Похоже очень на Назеля.
3: Да, все правильно.
0: Да. Все, ну что, да, друзья мои, вот и пришли к истине. Я, конечно, всех вас поздравляю. Держите сертификаты. Вот вам, кстати, что попалось?
3: Приз. Приз, водоотталкивающая смазка, спрей, силиконовый воск.
0: Очень пригодится в хозяйстве. А вам что попалось?
2: Моющая присадка в бензин. То сейчас как раз, наверное, пригодится. Да. Хотя бензин, машина Евро-2, но она не едет.
0: Да, да. Слушайте, друзья мои, вот на такой очень приятной, позитивной, мужской ноте мы заканчиваем. Мы, конечно же, продолжаем слушать программу «Рабочий полдник». Меня зовут Ленар Сиразов. А вечером долгожданные привет-приветов вместе со мной. Так что до скорой встречи. Всем доброго дня.
4: На Бимрадио. Без возрастных ограничений.
5: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина». Входные двери «Мастина» от казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
6: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, проблемы легко и быстро забудутся, так как в этот день звезды повернутся к вам лицом. Тельцы, у вас слишком много надежд, составьте график желаний. Близнецы, вам следует хорошо отдохнуть и выспаться, отключитесь от анализа и на некоторое время от планирования. Раки, было бы лучше, чтобы вы провели день как-то не так, как задумали изначально. Львы, ваше настроение будет быстро меняться, невероятная гибкость и мобильность характерна для этого дня. Девы, вы можете заразиться авантюризмом, разумный риск будет оправдан. Весы, постарайтесь создать максимально доброжелательную атмосферу в семье и на работе. Скорпионы, главная заслуга дня, у вас появится шанс заработать. Стрельцы, может вы не готовы к серьезному разговору, но он должен произойти. Козероги, держите себя в руках, не радуйтесь сильно, эмоциональные перегрузки в любом случае стресс для организма. Водолеи, беритесь за дела, которые потребуют много терпения. Рыбы, вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает, но это только лишь кажется. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.

0: на Бим-радио.
1: Послушали, что говорят звезды, верят. Давайте послушаем, что говорят нам Яндекс.Карты. Карты говорят, что, как и час назад, в Казани 3 балла. Местами затруднение. И если час назад, чтобы въехать через Дербышки, нужно было 21 минуту, то сейчас всего лишь 10. Сибирский тракт от улицы Мира до журналистов 1.5 километра. Время проезда 10 км в час. Скорость потока 11 км в час. Ну, это уже радостная картина. Ну, ребят, заканчивают совсем... немножко, последний рывок, чтобы успеть до холодов и снегов. На мостах и дамбах все прекрасно, все зелененько, все по нулям, все есть, все мчится. Соблюдаем правила дорожного движения, друзья мои. Ну и, ребята, черные вот эти люди с лопатами. На конце лопаты треугольная куча чего-то. Давайте, шевелимся, заканчиваем уже дороги, сдаемся, актируем, получаем деньги и на отдых.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

Отличная погода, солнечная, выходили солнце, пожалуйста, и на волнах любимого радио тоже. Единственное, что мучит, это уже бабье лето или нет, или все еще только впереди, еще не началось, еще и будут, и... Ну, 25, наверное, уже. Ну, вряд ли, я, конечно, тоже фантаст, мечтатель. А вдруг настолько у нас...

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В Госдуме предложили внедрить отображение прогноза загруженности платных парковок. Инициатива призвана помочь водителям заранее оценивать шансы найти свободное место в нужной локации. Это позволит избежать долгих поисков и бесцельных разъездов по близлежащим улицам. Еще один плюс – город сможет грамотнее распределять нагрузку на парковочные зоны, используя уже имеющийся цифровой сервис. На озере Кабан в 2027 году запустят шоу фонтанов. Мультимедийный фонтан разместят возле нового театра «Камала», а для зрителей на противоположной стороне набережной обустроят удобные площадки, оттуда будет отлично видно представление. Специалисты советуют работать концентрированно по 90 минут, после чего делать короткие перерывы. В течение дня желательно не более 2-3 раз менять формат работы. Хотя переключение на другую задачу временно снимает усталость, оно не позволяет полноценно восстановить силы, а частые смены деятельности могут привести к выгоранию. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
2: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Скальпель. Нож.
10: Мы его теряем.
9: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
10: Что? Он жив?
9: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
11: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера, главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
12: Подробности на maximilians.ru. 18+.
13: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2 930 800.

0: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
1: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
2: Доброго дня всем. Уже 17 сентября, как быстро бежит время, увы, но погода зато радует в этом сентябре. Не так все-таки много дождливых дней. Если они идут, то как-то не подряд. День, потом раз, два дня, солнышко. Это радует. Но мы вас порадуем в самое ближайшее время. В 12.30, не забывайте, у нас с вами программа «Первый тост». Если вы хотите поздравить каких-то своих близких, любимых людей, сделать это очень легко. 2-930-800. Услуга платная. Дозвонитесь в наш офис, да, 930-800. Ну, а прямо сейчас у нас с вами музыкальный пересказ, да, один против всех сегодня. Здесь просто все. Я подготовил несколько фактиков о песне, группе песни. Ваша задача догадаться, кто это, что это, и выиграть приз. В качестве приза сегодня мы выставляем вместе с рестораном «Максимилиан», это баварский клубный ресторан, замечательный сертификат на не менее замечательный бизнес-ланч. Обожаю поесть, обожаю. Все время бы на это тратил бы. Только этим и занимался, но работа отвлекает от еды. А вас, надеюсь, не отвлечет. 292-102.8 прямо сейчас жду вашего звонка.

0: Догадаться, кто это, что это, и выиграть приз. В качестве приза сегодня мы выставляем вместе с рестораном «Максимилиан», а это баварский клубный ресторан, замечательный сертификат на не менее замечательный бизнес-ланч. Обожаю поесть, обожаю. Все время бы на это тратил бы. Только этим и занимался. Но работа отвлекает от еды. А вас, надеюсь, не отвлечет. 292-102.8. Прямо сейчас жду вашего звонка.
1: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Одна против всех, самая смелая Анастасия сегодня. Анастасия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, Анастасия, а это уже бабье лето или еще нет?
2: Ой, я очень надеюсь на это.
1: А мы надеемся, что будет жарче. Вот мы, вторая половина вот эта, слабоумная. Ну да ладно. Значит, смотрите, как сегодня будем играть. Я сейчас Анастасии буду рассказывать про песню и группу. Она мне должна будет назвать. Вы все против Анастасии, все такие, хоть бы она не назвала, хоть бы. Готовы отправить свой вариант в том случае, когда я скажу, все, Анастасия, вы исчерпали лимит времени, а у нее время будет, пока я буду рассказывать. Фактов, ну так, штук пять. Значит, и как только вот я скажу, что, Анастасия, извини, ты прекрасный человек, вот, но институт, экзамены, сессия. И ваша задача будет оказаться первым, кто пришлет нам свой вариант правильный. Ну что, готова, Анастасия, биться против всех?
2: Да, конечно.
1: Вот самые смелые, решительные девушки, где правильно на Бим-радио. Итак, поехали. Вы меня перебиваете в любой момент, потому что ваша задача можете неправильные варианты называть. Значит, смотрите, стихи написал томский поэт Михаил Андреев, а музыку продюсер группы Игорь Матвиенко. По одной из версий, Андреев заблудился в лесу,

0: устал, сел под березу, и с нее слетел листочек. Сидит он, значит, под березой, листочек падает, и первая строчка у нее тут же, он достал блокнот и тут же начал записывать. И вот первая строчка так и родилась, а листочек с березки упал на плечо.
1: Листочек с березки упал на плечо. Он как я оторвался от веток.
0: Ну, а песня как называется? Давайте вспоминайте. Настоящую популярность песни принес сериал «Участок» 2003 года.
1: Березы,
0: молодец. Все, расслабляйтесь. Анастасия выигрывает! Да, Анастасия против всех, и она справляется. Одна против всех, против всего Татарстана. Вот, учитесь, берите пример с нее. Ну, как оно? Как победа? Ощущения?
1: Ой,
0: вот я вспотел. Хотя нет, это температура. Это температура у меня. Ну что, я вас поздравляю. Привет, кому передадим?
1: Кому? Музу, который сейчас слушает, поддерживает. Возможно, слушает маму. Ей тоже привет. Мужу Николаю. Я его очень люблю.
0: Вот, кстати, тут Николай уже прислал. Он вас не верил. Вот прислал. Да? Макса, да. Разберитесь. Разберитесь-ка с ним, Анастасия.
1: А может,
0: что?
1: Это не тот Николай?
0: Да тот. Что, я логику мужей не знаю, что ли? Все лишь бы ее разозлить. Вот, ну да ладно. А маме крепкого здоровья передавайте от меня, хорошо?
1: Спасибо. Вам тоже здоровья, раз у вас температура.
0: Ой, вы знаете, я вчера пытался заняться здоровьем. Я же все-таки, у меня же это ОМС. Ну, не в смысле там раз в месяц, а вот я сходил в поликлинику. Поликлиника, спасибо, я тебя люблю, больше никогда к вам не приду. Спасибо большое. Бесплатная медицина умерла где-то не дойдя до поликлиники. О, вы тоже выздоравливаете, кстати.
1: Да, у меня тоже бронхит.
0: Вот тоже главное, как будто у меня бронхит главное. Еще бронхитом мне не хватало.
1: Я имею в виду, что я тоже болею. Нет, вам не желаю бронхита.
0: Давайте тоже выздоравливайтесь, никаких народных методов, жестко, медицина, таблеточек, все прочее.
1: Да.
0: Не кладите трубку, сейчас все объясню, как, где, что. Ну, а мы с вами давайте отправляемся слушать. Кстати, альбом очень хороший был, и «Березы» там заглавная песня. Альбом назывался «Давай за». И он, у меня этот диск есть, он очень красиво оформлен, он такой в агитационном стиле, как плакаты из вот 70-х, вот это «Хлеб, драгоценности, имени Сари, в меру бери». Красивый альбом. Слушайте, его тоже очень приятно. И мы давайте с вами послушаем. Здесь «Безруков», здесь «Любэ», здесь наши любимые «Березы».

0: дорог, прислонившись по ветру, стоя. И листву так печально кидают.
1: Я пойду по дороге простору, я рад.
0: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
1: Отчего так печальные листья летят
0: под рубахою

с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
2: «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор».
3: Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто» «Канавто». Не оферта.
7: Если к валюте доверить... Доверия нету, иди покупать золотую монету.
8: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
9: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк 300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк 300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30.
10: Есть профессии, о которых не говорят громко. Но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
11: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов, не является офертой.
12: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В Госдуме предложили внедрить отображение прогноза загруженности платных парковок. Инициатива призвана помочь водителям заранее оценивать шансы найти свободное место в нужной локации. Это позволит избежать долгих поисков и бесцельных разъездов по близлежащим улицам. Еще один плюс – город сможет грамотнее распределять нагрузку на парковочные зоны, используя уже имеющийся цифровой сервис. На озере Кабан в 2027 году запустят шоу фонтанов. Мультимедийный фонтан разместят возле нового театра Камала, а для зрителей на противоположной стороне набережной обустроят удобные площадки, оттуда будет отлично видно представление. Специалисты советуют работать концентрированно по 90 минут, после чего делать короткие перерывы. В течение дня желательно не более 2-3 раз менять формат работы. Хотя переключение на другую задачу временно снимает усталость, оно не позволяет полноценно восстановить силы, а частые смены деятельности могут привести к выгоранию. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Программа поздравительного характера «Первый тост». Так, начнем с контакта с нашей группой официальной. Ольга Сухоруку из Чистополя сегодня именинниц. Поздравляем. О, у нее кролик из белый, прикольно. Татьяна Кудосова из Зеленодольска, тоже именинница сегодня. Александр Бугурнов, верхним словом, представляет. Красиво у вас там. Динар Гатаулин, где-то на отдыхе, что это, по-богатому. Регина Сулейманова, именинница сегодня. Ну, у нее, это Йофис, наверное, да, Йофис. Бухгалтерия, любимейшая. Печеньки. Маргарита Радыгина, врач от блога «Запасной врач всея КДЛ». Что это, не знаю, КДЛ. Лиана Сахибульна, психолог, оперирую словом лекарь человеческой души. Вот, с морем, на море со своим. Елена Куинджи, Елена, цветет и пахнет, привет вам. Елена. Саша из Альметьевска справляет день рождения тут на аватарке с красивой женой-блондинкой, с дочкой-блондинкой, ну и сам платиновый блондин. Также родились Михаил Ефимович Кутуков и начальник маршал бронетанковых войск. Анастейша Линк-Ньюкерк, поп-певица, автор песен. Кей Чарльз Флинт, ну это The Prodigy, вы помните. Янина Константиновна Лисовская, это та, что Людку сыграла в «Голубях», это вот как раз она. Бьянка, певица. Александр Михайлович Овечкин, хоккеист. Владимир Валентинович Меньшов, лауреат «Оскара» за «Москву». Москва слезам не верит. Константин Эдуардович Толковский, ученый-самоучка. Надежда Дурова, кавалерист-девиц, участник Отечественной войны 1812 года. И большой привет объездного шоссе. Боткин Сергей Петрович, русский врач, стоял у истоков физиологического направления русской научной клинической медицины. Кстати, почему-то нигде не указывается, его сын был личным врачом семьи Николая II и в Екатеринбурге был расстрелян вместе с старшей семьей. Ему предлагали, типа, уходи, мы тебя не тронем. Он сказал, нет, никуда не уйду, я был и останусь с ними. Так вот и убили. Ну и мы набираем именинника.
4: Алло, здравствуйте.
3: Владимир, ясно, солнышко, здравствуйте, это вас Бим Радио беспокоит. Меня зовут Махмуд Аракаев. Алло, Владимир.
4: Позвольте поинтересоваться, о чем вы хотите рассказать?
3: Я хотел рассказать, что у Владимира день рождения сегодня. Это нормально, что я разговариваю с ответчиком сейчас? Нет? Или все скажут, все, Махмуд, кукушка полетела?
4: Сообщите детали, пожалуйста. Я передам их абоненту, и, возможно, он перезвонит.
3: Владимира хотели бы очень поздравить с днем рождения. Не только я, но и близкие люди. Поэтому Леха, вот, Володя, 40-летием, так. так и пишут.
4: Можно уточнить, вы робот или человек?
3: Я, если бы я был роботом, брат. Значит, поздравляю друга и брата Владимира Бачешкина. С днем рождения. Если бы у нас в стране голосовали за живое национальное достояние, то ты был бы первый в списке. Желаю, чтобы все твои мечты сбывались. Не переставал вдохновлять окружающих на новые свершения. И как написал Антон Павлович Чехов в Вишневом саду.
4: Какое время?
3: Вся Россия – наш сад. Земля велика и прекрасна, есть на ней много чудесных мест. Поэтому у тебя еще все впереди. Впереди вся жизнь, чтобы засадить ее яркими цветами, что высокими деревьями. Сорокалетием тебя, Володя, от Лехи Сердцева. Из души, так сказать, в душу. Зачем люди ставят вот эти вот... Или это же не человек даже, наверное, поставил. Это же, наверное, в услуги в какие-то даже, наверное, деньги за это ведь платят. Чтобы вот этот бездушный металлический голос...
4: Алло?
3: Опять по второму кругу все пошло. Ну что? Владимир! Я автоответчик, ведь не включается, он же не верит, что я человек. Он же требует, подтвердите, капчу, обведите фломастером. Владимир, в любом случае, вас с днем рождения. Башечкин, если кто знает Владимира Башечкина, обязательно передайте ему привет и поздравьте с днем рождения, так же, как это сделал Леха Сердцев. И самые добрые слова, конечно же, с днем рождения, Владимир.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ну что, давайте слушать хит нулевых. Песня, которая вышла в 2003 году. Тогда только начиналась звездная карьера «Глюкозы». Но все начиналось здесь с Максима Фадеева. Он написал мелодию для будущего проекта совершенно спонтанно. Наиграл ее на маленьком синтезаторе своего сына Савы. Ну и на первых порах «Глюкоза» существовала как виртуальный персонаж, анимированная девочка с доберманом. А реальный человек за образом долго оставался загадкой. И все гадали, кто же это на самом деле поет. Некоторые говорили сам Фадеев, кто-то говорил его жена, кто-то вообще говорил, да, это да, просто обработанный какой-то голос, вообще не заморачивайтесь. И только позже стало известно, что лицом проекта стала Наташа Йонова, она же «Глюкоза». До этого ее карьера, ну что, лицом торговал в «Ералаш» и больше вроде нигде не засветилась. Ну и давайте слушать «Невеста».

0: Реклама на БИМ-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «БРИКС». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
4: Красавица, чего не нравится, пойми.
3: Подробности на «Максимилианс.ру».
5: 18+.
6: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
7: МТС – лидер технологий. Согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС в Республике Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
3: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
8: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Ну и давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы Татарстана. Яндекс.Карты нам, как всегда, в помощь. Как и час назад, 3 балла сейчас. В Дербышках по-прежнему есть небольшая проблема, но она вот в списках не значится на данный момент. А значится улица Патриса Лумумбы от проспекта Альберта Камалиева до улицы Космонавтов. 8 минут 800 метров, 6 км в час скорость потока. На Восстание от Ибрагимова до Короленко 6 минут 700 метров, 7 км в час. Ну и все остальное гораздо быстрее истекает по 4 минутки. Мосты и дамбы все прекрасно по нулям, что, естественно, радует всех тех, кто сейчас наслаждается ездой без пробок. В районе компрессорного авария на перекрестке с Халитова и Сибирского тракта. Прям вот авария. Прям авария, прям. Представляете, ДТП. Хотите увидеть аварию, езжайте на компрессорный. А лучше не создавайте условия, чтобы они происходили.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
3: БИМ-радио. Первое в Казани.

спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В Госдуме прозвучала инициатива учредить Федеральный день пенсионера. К этой дате предлагают приурочить ежегодную денежную выплату всем гражданам, имеющим право на пенсию. Авторы идеи считают, что такой единый механизм поддержки поможет сгладить региональные различия и гарантировать пенсионерам дополнительную финансовую помощь каждый год. По данным соцфонда, в России пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет может получать не только мама, но и другой работающий член семьи, например, отец, бабушка или дедушка. Для этого нужно оформить отпуск по уходу за малышом. Выплата назначается именно тому, кто фактически ушел в отпуск. При этом мама ребенка не обязана быть трудоустроенной. Опрос показал, что более 60% жителей России практикуют параллельное чтение, берут в работу от 2 до 5 произведений одновременно. Основной мотив – нестабильное внимание и быстро наступающая скука. У 13% такая многозадачность продиктована повседневным расписанием. В то же время 39% читателей не стремятся к параллелизму и отдают предпочтение одной книге. С вами были новости на BIM Radio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
2: В эфире BIM Radio. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
3: Доброго дня, замечательный день. Вот ломается голова, бабье лето или еще нет, или еще ждать. 17 градусов уже в столице. Это максимальное значение на сегодня. Жарче уже не будет, но это жаришка для середины сентября, я считаю. Что сегодня? Сегодня во всем мире Всемирный день безопасности пациентов отмечается. Ну вот что-то о безопасности пациентов нужно обязательно думать и вспоминать. В этот день, в 1922 году, в Москве состоялся первый радиоконцерт. В этот день впервые прозвучали слова «Слушайте, говорит Москва». Открывала первую в истории послереволюционной России радиоконцерт певица Надежда Обухова. «Романс» исполнила. Далее Антонина Нежданова, Ксения Дзержинская, Василий Качалов и другие известные исполнители. Велась со станции Коминтерна на Шабловке. Мощность радиопередатчика составлял 12 киловатт. На тот момент это был самый мощный радиопередатчик. Мы построили его сами в Нижнем Новгороде. А до этого был у американцев. У них там 1,5 киловатта, по-моему, было. Представляете, 5 лет с революцией мы делаем самую мощную радиостанцию. Ну, могли. Что еще? Емельян Пугачев в 1773 году, принявший имя императора Петра III, обнародовал манифест, которым он жаловал казаков старинными вольностями, привилегиями. И с этого дня началось крестьянское восстание под его предводительством. Ну, закончилось все очень печально. 17 сентября 1941 года советские войска вступили в Тегеран, ликвидировали потенциальную угрозу немецкого вторжения с юга и создали надежный коридор для поставок в рамках военной помощи союзников. 24% грузов по ленд-лизу приходили именно через территорию Ирана. Ну, а потом через год уже с шагом союзный договор подписали. В 1947 году Форрест Стол принес присягу как первый министр обороны США. Чем еще известен Форрестер? Ровно через 2 года, в 1949 году, этот самый Форрестер выбросился из окна своего офиса с криком «Русские идут!». Выбросился и разбился насмерть. Эти люди запрещают там курить пальцем в нос. Ужас!
4: Реклама на BIM Radio.
5: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
6: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Скальпель. Нож.
9: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
8: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд!
9: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
10: Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
1: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Аракаевым.
1: Да, доброго дня, и послушаем два трека, так или иначе, притянутые к сегодняшнему дню. Это будет Анастейша и Майкл Джексон. Ну, опять Майкл Джексон, кто-то скажет, мы его во вторник уже слышали, сколько можно. Ну, то было связано с 1995 годом событий и альбомом Dangerous, а здесь событие, которое произошло в 1996 году, 17 сентября на стадионе «Динамо», метро «Динамо», там, где вот ипподром, московский штаб флота, я уж не помню какого, я там на галфаксе сидел за другого человека целую неделю, беговая рядом там. И вот на стадионе «Динамо» выступал Майкл Джексон, задержали начало, ни воды не продавалось, до клозетов добираться, потом вдруг раз... Диджей Бобов выскакивает. Потом после него опять что-то долго все ходили, скотчем клеили. Все что-то... Откуда вы спросите, я это знаю. Я был на этом концерте этой History. У нас, кстати, у первых этот альбом в Казани, может быть, даже и в России появился. Прям в этот же день выхода во всем мире. Он двойник. Там один диск — это лучшие песни «История». История. А второй диск «История» продолжается. Там были уже новые песни. Вот одну из тех песен, «Песни земли», и заслушаем. Ну, а еще сегодня день рождения у певицы. Это замечательная девушка. Она написала все гимны для стрипух. Все, абсолютно все. Наверное, нет такой стрипухи, у которой бы не было выхода под ее трек. Это Анастасия. Мама певицы услышала имя Анастасии в пьесе Чехова, какая была образованная женщина. Хотя у самого Чехова героини с таким именем-то нет, но вот в пьесе было. Имя ей очень запало. Ну, единственное, она не через «С», как у нас мы пишем «Анастасия», а через как доллар. Получается «Анастейша». «Анастейша». «Анастейша» увлекалась танцами с детства. Часто работала в ночных клубах всевозможных. Там же ее заметили, стали приглашать как танцовщицу на всякие выступления. Потом она стала бэк-вокалисткой, да, сама, оп, из танца бэк-вокалистка. У группы Salt and Pepper есть клип, она в этом клипе снималась совсем молодой танцовщицей, но карьера сложилась удачно. Уже в 2002 году ее сингл «Бум» стал официальным гимном чемпионата мира по футболу в Японии и Южной Корее. Корейцы тогда ни ухом, ни рылом не знали, не ведали, что у них своих корейских музыкантов, да, этой мамы самой. Пела перед финальным матчем Анастейша эту песню на стадионе. Вот. И она всегда в очках. Хотя зрение она подправила, сделала операцию, что мы тоже всем настоятельно рекомендуем, через врача обратившись, конечно. Вот. Но очки она считает частью своего имиджа и по-прежнему ходит в очках. И часто не только против солнца, но и просто в очках, которые вставлены обычные, самые обычные стекла. Она считает, что очки ей очень к лицу, и я с ней согласен. Давайте слушать уже Майкла Джексона.

0: Реклама на Бим-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
1: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, отпетые мошенники, Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
2: Ищите уютное место для дня рождения
3: или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: 5-174-174.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме прозвучала инициатива учредить Федеральный день пенсионера. К этой дате предлагают приурочить ежегодную денежную выплату всем гражданам, имеющим право на пенсию. Авторы идеи считают, что такой единый механизм поддержки поможет сгладить региональные различия и гарантировать пенсионерам дополнительную финансовую помощь каждый год. По данным Соцфонда, в России пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет может получать не только мама, но и другой работающий член семьи, например, отец, бабушка или дедушка. Для этого нужно оформить отпуск по уходу за малышом. Выплата назначается именно тому, кто фактически ушел в отпуск. При этом мама ребенка не обязана быть трудоустроенной. Опрос показал, что более 60% жителей России практикуют параллельное чтение, берут в работу от 2 до 5 произведений одновременно. Основной мотив – нестабильное внимание и быстро наступающая скука. У 13% такая многозадачность продиктована повседневным расписанием. В то же время 39% читателей не стремятся к параллелизму и отдают предпочтение одной книге. С вами были новости на BeamRadio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: теплый прием.
1: Теплый прием.
2: БИМ Радио. Первое в Казани.
3: У фанатов чая сегодня праздник. Ну и в группе Чайф тоже праздник. 33 года назад за один день группа Чайф собралась в студии и записала шикарнейший альбом, который впоследствии назвали «Оранжевое настроение». Ну, всем солнце. Ну, а фанатов группы Чайф с праздником.
4: С утра я почитаю газету и, может быть, сгоняю в кино.

0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
1: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
0: Подробности на «Максимилианс.ру».
2: 18+.
0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Реклама на «Бим-радио» – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Что ж, вновь Яндекс.Карты. Давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы республики. Час назад было 3 балла. Сейчас ситуация немножко изменилась в худшую сторону. 4 балла. Местами затруднения. И вот эти адреса. Сибирский тракт от улицы Мира до улицы Журналистов 14 минут, 1,5 километра, 8 километров в час. Скорость движения. Улица Чернышевского от Нариманова до Профсоюза 7 минут, 900 метров, 8 километров в час. Левобулачная от Межлаука до Татарстан 7 минут, 600 метров, 5 километров в час. Ну и все остальное едет побыстрее. 0 баллов на всех связывающие берега Казанки на мостах и дамбах. Все тут зелененько. Ну и напомню, в Дербышке опять закончился рабочий перерыв. Вновь ребята вышли. Нет, не с гитарами, с лопатками и прочей спецтехникой. Сибирский тракт от мира до журналистов 14

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане безработные граждане могут бесплатно пройти обучение вождению и подготовиться к экзаменам на права. Программа охватывает категории Б и С. Для участия обязательно предоставить медсправку, которая подтверждает, что нет противопоказаний к управлению транспортом. Государство полностью покрывает затраты на изучение ПДД, практические занятия, а также на учебные материалы. Казань возглавила рейтинг городов-миллионников по популярности у туристов. В этом году именно здесь чаще всего бронируют жилье на осенние даты. Средняя стоимость аренды – около 5000 рублей за 4 ночи. На втором месте Краснодар, на третьем – Нижний Новгород, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Согласно данным, почти 50% россиян могут уйти с текущего места работы, чтобы повысить доход. Кроме финансовой мотивации, людей подталкивают к переменам стремление сменить направление деятельности, испытать себя в чем-то новом, получить больше ответственности или подобрать работу, которая точнее соответствует их целям. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: В эфире Бим-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
3: Доброго дня, всем замечательное настроение, погода, во всяком случае, располагает, чтобы оно действительно было шикарным, прекрасным. Это «Любимое радио», я голос Елены Махмударакаев, приветствую всех, и давайте посмотрим, что же происходит. В 1812 году, что происходило? Во время Отечественной войны 1812 года начался маневр русской армии после Бородинского сражения. Главнокомандующий русской армии генерал-фельдмаршал Кутузов наметил план оторваться от наполеоновских войск, заняв по отношению к противнику фланговое положение, создать угрозу его коммуникациям и не допустить французов в неразоренные войной южные районы России. Ну и, конечно, перестроить, подготовить армию к переходу в контрнаступление. В 80 километрах от Москвы французы пытались преследовать. Кутузов, естественно, их обманул. И в своих рапортах Наполеону французские генералы писали, что русские просто исчезли. Просто исчезли! Куда они? Ну, на что ж, молодцы, днем на дневках, ночью в поход. Иди, свищи их. Куда они за ночь ушли? Ну, а потом и армия подобралась, и перевооружились, и все было прекрасно, закончилось все хорошо для нас. А в 1809 году подписан Фридрихсгамский мир. Произошло вхождение Финляндии в состав России. От России подписали министр иностранных дел граф Румянцев и посол России в Стокгольме Давид Алапеус. От Швеции генерал от инфантерии барон Курт Стейдинг. Нам отошла Финляндия. Финляндия, причем, осталась со своим сенатом, со своей автономией, со своим языком. Мы им ничего не запрещали. Ради бога, живите, но только, как сказал Александр I, страну с ее оружием нашим покоренную мы присоединяем отныне навсегда к Российской империи. Ну, навсегда. Было бы здорово так, Финляндия на рыбалку. Финляндская область, я извиняюсь. Финляндская область, да. Поехали на рыбалку, на озера. Было бы здорово на выходные скататься. В Казани открылся образовательный дом Алафузова. В нем была оборудована театральная сцена и зрительный зал на 900 мест. Была шикарная библиотека как на русском, так и на татарском языке. В этот же день, в 1940 году, летчики британского королевского воздушного флота одержали одну из самых блестящих побед во Второй мировой войны. В небе над Альбионом был уничтожен 61 самолет противника. Англичане потеряли только 29. Но там вся сложность еще была в том, что в 1940 году у них практически не было авиации. Черчилль тогда своим, ну, не сам, он устроил это все. Они национализировали всю авиацию и за год, ну, не без помощи американцев, конечно, как без них-то, англичане, создали свой военно-воздушный флот.
2: Реклама на Бим-радио.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого.
7: Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Реклама на Бим-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
1: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: «Однажды в Казани».
1: Ох, нелегкая будет стоять сегодня задача «Однажды в Казани». Но и приз того, собственно говоря, стоит. Выигравший человек отправится в кафе национальной кухни, держа гордо в руках честным трудом и знаниями заработанный сертификат на 1000 рублей. Ну, а теперь, собственно говоря, что? Ответ присылай Макс. +7 927 242 10 28. Десятый правильно ответивший получит сертификат. Если не будет десятого, то будет первый. Ну, потому что надо будет покопаться. Покопаться надо будет. Попалась мне такая история, что сотрудники Казанской студии дизайна «Теория» создали первую татарскую клавиатуру. Клавиатура призвана решить проблемы с языковой раскладкой. На новой клавиатуре русский, английский и татарский текст можно будет набирать, не переключаясь для этого в новую клавиатуру, добавив 6 татарских букв. Запятую можно будет без shift набирать. Но это старая, это тема не этого года. Это было еще в далеком 2017 году, друзья мои. Вот. А от вас я хочу узнать название этой клавиатуры. То есть вы в руках честным трудом и знаниями заработанный сертификат на 1000 рублей. Ну, а теперь, собственно говоря, что? Ответ присылай Макс. +7 927 242 10 28. Десятый правильно ответивший получит сертификат. Если не будет десятого, то будет первый. Ну, потому что надо будет покопаться. Покопаться надо будет. Попалась мне такая история, что сотрудники Казанской студии дизайна «Теория» создали первую татарскую клавиатуру. Клавиатура призвана решить проблемы с языковой раскладкой. На новой клавиатуре русский, английский и татарский текст можно будет набирать, не переключаясь для этого в новую клавиатуру, добавив 6 татарских букв. Запятую можно будет без shift набирать. Но это старая, это тема не этого года. Это было еще в далеком 2017 году, друзья мои. Вот. А от вас я хочу узнать название этой клавиатуры. То есть у этой клавиатуры

0: 6 татарских букв. Запятую можно будет без shift набирать. Но это старая. Это тема не этого года. Это было еще в далеком 2017 году, друзья мои. Вот. А от вас я хочу узнать название этой клавиатуры. То есть у этой клавиатуры, представляете, свое было название, именно нарицательное. Вот. Ее обозвали, ну, красиво, красиво. Красиво. Звучно? Звучно. Вот это название вы мне и пришлите. Напомню, первый, если не будет десятого. Ну, а будет десятый, мы десятому это с радостью и отдадим. Ну и давайте две песни послушаем. Сначала Ваня Дмитриев споет про пиццу. О, пицца. Почему не сделают пиццу? Четыре рыбы, да? Четыре сыра же есть. Ну, сыр, ну, такое. А представьте, четыре рыбы. Вот поделите мысленно, и вот сейчас вот закройте глаза, если не за рулем, и поделите пиццу на четыре сектора, да? В одном, смотрите, вот так вот, шпротики с хлебушком с черным, да? Ну, там корж, пицца, все. А вот, представляешь, шпрот, и сверху черный хлебец лежит. На второй четвертинке скумбрия с картошечкой. Такая вареная, такие кругляшки. Не толстенькие только. И на третий сельдь с луком. Обожаю. И на четвертый горбуша. Просто горбуша, кусок без чего. Ой. Пицца, четыре рыбы. Уже кто-нибудь. Пицца, четыре рыбы.
1: Однажды в Казани.
2: Два кусочка пиццы.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Казани. Однажды в Казани.
1: Я такой радостный, но думаю, ну, 2017 года история, кто знает, как называлась, да, первая татарская клавиатура. И тут как первому Ренат ответил, молодец, Ренат, откуда знать, не знаю, но молодец. И потом как посыпалось, был только один вариант, такой Клава кто-то написал, в честь Клавы Коки, наверное, фанат. А все в целом отвечали, откуда вы все это знаете. Лилия оказалась 10-й, Лилия, пожалуйста, у вас там фотографии на море. Зачем вы людям настроение? А, это не море, это река. Река наша. Тем более со льдом еще. Тоже, как я, в отпуске не был. И ждем. Лиля, я вам отправил там, вы ответьте. Да, надо же ответская. Басма назывался. Первая клавиатура. И испытания на Windows проводили. И даже производственную линию. Вроде как, хотя, не знаю, история, чем это все закончилось, не знаю. Но вот такая идея была, идея хорошая, почему нет? Наш язык, он тоже красивый, особенно если это Фирдус Тимаев поет, это шедевр.
0: «Однажды в Казани».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября.

0: ру. Запрещено для детей.
1: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: 20 сентября. Центр семьи Казан. Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
3: Спонсор игры «Утромания» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
4: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
5: Время любимых песен настает. Что происходит в любимых песнях? Вы дозваниваетесь 10-92-102-8. Прямо сейчас нужно это сделать. Пообщаемся.

0: говорим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане безработные граждане могут бесплатно пройти обучение вождению и подготовиться к экзаменам на права. Программа охватывает категории Б и С. Для участия обязательно предоставить медсправку, которая подтверждает, что нет противопоказаний к управлению транспортом. Государство полностью покрывает затраты на изучение ПДД, практические занятия, а также на учебные материалы. Казань возглавила рейтинг городов-миллионников по популярности у туристов. В этом году именно здесь чаще всего бронируют жилье на осенние даты. Средняя стоимость аренды – около 5000 рублей за 4 ночи. На втором месте Краснодар, на третьем – Нижний Новгород, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Согласно данным, почти 50% россиян могут уйти с текущего места работы, чтобы повысить доход. Кроме финансовой мотивации, людей подталкивают к переменам стремление сменить направление деятельности, испытать себя в чем-то новом, получить больше ответственности или подобрать работу, которая точнее соответствует их целям. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: Моя любимая

0: Моя любимая песня.
1: Совершенно верно, время любимых песен. И до нас дозвонилась наш постоянный радиослушатель Зилья. Я жду. Саня, что случилось? Все нормально, все хорошо, Зилья? Здравствуйте.
2: Здравствуйте, все хорошо, все замечательно.
1: Не уезжали, что ли, куда?
2: Нет, нет, были в городе.
1: Сыну в школу готовили?
2: Сын, да, сына к школе готовили, да, это точно.
1: Ну что, как ему нравится там?
2: Нравится, учится пока на четверке, на пятерке.
1: Молодец, ботаник. Ох, не любит его, наверное, там пацаны всякие разные.
2: Да нет, зачем? У них в классе в основном все отличники, ударники.
1: Да вы что, ну, такие школы бывают?
2: Хотя, бывает, бывает.
1: Хотя сейчас времена все совсем ведь другие, не то, что в наше время. Вот. Ну да ладно. С наших с вами троек-двоек перейдем к подрастающим. А зовут-то как, сынуль-то?
2: Ислам.
1: Ислам, молодец, Ислам. Почему Ислам молодец? Потому что он, первое, маму, мама надо позвонить. Мама. И второе, вот не Бузову там какую-нибудь будем слушать сейчас. Представляете, Зилья потом к ней подходили родственники. Зилья, как так они были, а? Вот это, Синька, Ше, ау, Бузова. Вот это все. Это был бы позор, конечно, несмываемый. Вся родня бы отвернулась в этот же момент. Стерли бы, да что стерли, телефоны бы повыкидывали просто. Мы татары, народ горячий. А, вот. Ну и он, значит, сделал выбор. Давайте рассказывать.
2: А у меня ребенок фанат группы Кино.
1: Вот,
2: Виктора
1: Цоя. Кино,
2: да.
1: Молодец.
2: И хотели бы послушать песню группы Крови.
1: Хорошо, вам большое спасибо. Привет к вам передадим.
2: Спасибо.
1: Не, ну привет. Привет. Конечно, вся родня сейчас уже расселась такая вокруг радиоприемника. Значит, ща нам привет, мы ща не расходим.
2: Ну, хочу передать привет в первую очередь вам, Бимрадио.
1: Спасибо.
2: Вам, Махмуд, давно не слышались. Всем, кто меня узнал, погода хорошая. 3 дня выходных, вот мы с ребенком едем на дачу уже.
1: Ну, я не думаю, что он очень рад, потому что он понимает, что там лопата и картошка.
2: Нет, брат, лопаты картошки
1: брат,
2: не будет.
1: Картошка, брат, картошка, готовься.
2: Будем отдыхать. Всем хороших выходных.
1: Брат, они всегда так заманивают. Будем отдыхать, ничего не делать. Брат, а только вот зайдешь за калитку, калитка сразу на замок, колючая проволока поднялась, лопату выдали. Вот. Хорошо, если рукавицы тоже дадут. Вам большое спасибо, хорошо отдохнуть. И давайте слушать группу Кино. Вот такая вот любимая песня и любимая группа.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: на Бим-радио.
1: Ну что, время взглянуть на Яндекс.Карты. И сейчас назад. Ситуация на дорогах столицы была 4 балла, то сейчас она немножко улучшилась и стала 3 балла. В дербышках исчезла красненькая вот эта полосочка, а теперь все максимум желтенькое. Ну а самое большое затруднение сейчас на улице Кулгали. Улица Кулгали, это улица Агачлык, до улицы Комиссара Габишева. 7 минут нужно. 800 метров всего там затруднение, 6 километров в час скорость движения. Ну и все остальное значительно меньше. На мостах и дамбах все прекрасно, все едет.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
2: Осень на любимой волне.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме прозвучало предложение ввести полный запрет на деятельность микрофинансовых организаций. Согласно инициативе, выдавать потребительские кредиты смогут исключительно банки, а рынок МФО планируется фактически упразднить. Осень 2026 года делает ставку на три выразительных оттенка. Молочный – идеальная база для межсезонья. Спокойный, универсальный тон, который легко ложится в основу гардероба. Глубокий зеленый лучше раскрывать в лаконичных, элегантных вещах. Например, в жакете, платье миди или юбке-карандаш. Нежно-розовый удачно работает в повседневности. Он органично смотрится в трикотаже, куртках, шарфах и даже в строгих жакетах. А вы знали, что происхождение выражения «бальзаковский возраст» связано с романом Бальзака «30-летняя женщина»? Обычно так говорят о женщинах до 40 лет включительно, а не старше, как думают многие. С вами были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: А кто же эту любовь-то выдумал? Действительно, такой вопрос интересный. Потом начинается, откуда вообще взялось человечество и так далее и тому подобное. Ну что же, я всех приветствую. День добрый, правда, полнический такой, да. Через часок нужно будет обязательно печенюшки с молочком вкусненькое и яблоко скушать. Да, потом пробуждаться и тихонечко собираться домой. Чего это я тут вспомнил? Непонятно. Игорь Никитин, здравствуйте всем. Буду микрофон. Чуть-чуть поиграем, повеселимся, настроим. И все в этом бодром духе Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
4: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
3: Подробности на «Максимилианс.ру».
5: 18+.
6: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Засоднило у меня как-то в горле. Ну, посмотрела в интернете, чем его прополоскать. Среди прочего нашла солевой раствор, еще свекольным соком лечится. Ну, в общем, наварила борща, сижу, лечусь.
2: Сыпелявых шоу, шоу, сыпелявых шоу, шоу. Сыпелявых шоу, сыпелявых.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

Так, ну что же, продолжать. Давайте интересные события. Смешарики, говорят, возглавили рейтинг мультфильмов, фильмов, сериалов и передач, которые россияне хотели бы показать своим детям и внукам. В общем, было исследование, и за мультсериал проголосовали 15% участников опроса. По-моему, Смешарики, если сериал 0+, для всех детей. В топ-10 также вошли Бременские музыканты 13%, Винни-Пух и Ну Погоди по 10%. Чебурашка и

Так, ну что же, продолжать. Давайте интересные события. Смешарики, говорят, возглавили рейтинг мультфильмов, фильмов, сериалов и передач, которые россияне хотели бы показать своим детям и внукам. В общем, было исследование, и за мультсериал проголосовали 15% участников опроса. По-моему, смешарики, если сериал 0+, для всех детей. В топ-10 также вошли «Бременские музыканты» 13%, «Винни-Пух» и «Ну погоди» по 10%. «Чебурашка и крокодил Гена» 7%.

0: Кам. В общем, было исследование, и за мультсериал проголосовали 15% участников опроса. По-моему, смешарики, если сериал 0+, для всех детей. В топ-10 также вошли «Бременские музыканты» 13%, «Винни-Пух» и «Ну, погоди» по 10%. «Чебурашка» и «Крокодил Гена» 7%, «Простоквашино» 6%, «Ералаш» 5%, а также «Малыш» и «Карлсон», «Король Лев» и «Галилео» по 4%. Участники могли выбрать несколько вариантов ответа. Чаще всего родители выбирают советскую и российскую анимацию. 55% показывают детям отечественные мультсериалы, среди которых «Ну, погоди», «Котенок по имени Гав» и 38 попугаев. Еще 32% знакомят детей с советскими и российскими полнометражными мультфильмами. Среди них лидирует «Ежик в тумане», «Жил-был пес». Я думаю, сейчас у всех заиграли там в голове эти воспоминания интересные про мультфильмы. Зарубежную анимацию из собственного детства детям показывают всего 25% родителей. В числе популярных произведений «Шрек», «Белоснежка и семь гномов» и «Мой сосед Тоторо». Еще 22% включают детям знакомые с детства передачи, в том числе «Спокойной ночи, малыши», «В гостях у сказки» и «Улицу Сезам». Ну да, да, вспомнил я. В общем, методом онлайн-опроса все эти исследования проведены. В нем приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет с детьми из разных регионов России. Вот такая информация у меня есть для вас.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.
0: Ну что же, а мы с вами будем смотреть на мир ярче буквально через 3 минуты, поэтому давайте устроим большую битву. Мальчик и девочка, звоните 292-102.8. Будем играть, будем разыгрывать подарочный сертификат «Развлекательный центр».

0: мир ярче с БИМ-радио.
1: Так, ну что, будем смотреть на мир ярче вместе с БИМ-радио. Мальчик вот почему-то не дозвонился. Очень ждем. 292-102-8. Позвоните, пожалуйста. Ну а спонсор игры «Смотри на мир ярче» о клиника «Смотри». Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологии и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. Смотри, клиника, короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Так, ну что, давайте пробовать проверять, есть ли у нас на связи мальчик. Так, алло.
2: Да, добрый день.
1: О, мальчик есть. Как зовут?
2: Азамат.
1: Азамат. Алмаза брат, получается.
2: Ну, почти.
1: Практически. Так, Юля на связи есть? Юля?
3: Есть, есть.
1: Все, прекрасно. Алмаз, Юля, как дела у вас у всех?
3: Прекрасно.
1: Алмаз? Ой, Азамат.
2: Да.
1: Азамат? Азамат?
2: Отлично.
1: Отлично. Вы Юлю слышите?
3: Отлично.
1: Азамат?
2: Ау.
1: Юлю слышите вы или нет?
2: Да, слышу.
1: Ага, Юля, а вы Азамата слышите?
3: Слышу.
1: Итак, сейчас у нас с вами будет битва. Она будет заключаться в том, что вы видели в этой жизни красоту. Ну, то есть, все, что угодно, все, что радует ваших глаз. У нас будет ровно минута. Вы по очереди перечисляете, и как только заканчивается минута, кто последний ответил, тот и победил. Юля?
3: Понятно.
1: А Азамат?
2: Я понял.
1: Я понял, сейчас, говорит, вокруг смотрю, что происходит, да? Как это все будет? Да нет, да все что угодно, вы наверняка где-то путешествовали, наверняка вам нравится, что кто-то работает, а вы смотрите. Итак, в общем, давайте начнем эту историю. Юля дозвонилась первой, Юля, вы первой стартанете. Как только я запущу, как только вы скажете первое слово, я запущу таймер ровно в минуту. Договорились?
3: Я должна сказать слово?
1: Да. То, что радует ваш глаз. Сначала Юля, она первая дозвонилась. Юля?
3: Да, так, что мой глаз радует. Много, что глаз радует.
1: Давайте по одному.
3: Не поняла задачу.
1: Ну, смотрите, горы красиво же? Красиво.
3: Красиво. Угу.
1: Ну, чего, даем старт?
3: А, давайте, море.
1: Море.
2: Закат.
1: Закат. Юля?
3: А, так это я должна говорить?
1: Ну, по очереди.
3: Бриз.
1: Бриз, ага.
2: Восход.
1: Угу.
3: Пляж.
1: Угу.
2: Горы.
1: Юля?
3: Шезлонг.
1: Ого. Азамат?
2: Река.
1: Хорошо, течет, значит, ага. Юля?
3: Зонтик от солнца.
1: О, ага.
2: Шезлонг.
1: Было.
2: А тогда... Сок.
1: Сок, хорошо, Юля?
3: Масло без загара.
1: Хорошо, Азамат?
2: Рождение сына.
1: Угу. Юля?
3: Фотосессия на море.
1: Ой, красота, Азамат?
2: Байдарки.
1: Юля?
3: Ночная дискотека пенная.
1: А, все, сигнал.
0: Смотри.
1: Ночная дискотека пенная.
3: Да,
1: красота верно. Какая. Азамат, ну, Юля была последней после этого противного. Вот, поэтому она и победила, собственно говоря. Азамат, давайте я вам разрешу передать ваши особенные пламенные приветы.
2: Да, спасибо большое всем, кто меня узнал. Всем родным, близким, друзьям. Моим детям, которые меня, наверное, я думаю, слушают дома. Ну и моей любимой супруге.
1: Спасибо вам большое за игру.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Ну что, вот они, тандрадан, фанфарки Юли. Так, все. Ушел Азамат. Расстроился, видимо. Ну ладно.
3: Юля,
1: ну, расстроился, скорее всего, вряд ли обиделся. Тут как бы дело такое, дело скорости иногда поджидание.
3: Ну, что сказать-то, женщина в нашем мире быстрее.
1: Ну, да, да. С вами тут могу согласиться. Так, ну что, ладно, давайте вне эфира будем беседовать тогда. Если есть приветы, 30 секундочек вам даю, можно передать.
3: Ну, прекрасного настроения всем жителям нашего прекрасного региона.
1: Нашей республики, нашего города, столицы Татарстана. Да. Спасибо. Да. Трубочку не вешайте, мы с вами побеседуем вне эфира, хорошо?
3: Хорошо.
1: Все, спасибо за игру. Уж она переживала, как переживала, но ничего, все случилось.
0: Смотри на мир ярче. С БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КанАвто. Звоните 8-843-230-30-30.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «КанАвто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «КанАвто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто» «КанАвто». Не оферта.
7: Спонсор шоу «Утро Мэн». ООО «Стел МС».

0: 174-174.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме прозвучало предложение ввести полный запрет на деятельность микрофинансовых организаций. Согласно инициативе, выдавать потребительские кредиты смогут исключительно банки, а рынок МФО планируется фактически упразднить. Осень 2026 года делает ставку на три выразительных оттенка. Молочный – идеальная база для межсезонья. Спокойный, универсальный тон, который легко ложится в основу гардероба. Глубокий зеленый лучше раскрывать в лаконичных, элегантных вещах. Например, в жакете, платье миди или юбке-карандаш. Нежно-розовый удачно работает в повседневности. Он органично смотрится в трикотаже, куртках, шарфах и даже в строгих жакетах. А вы знали, что происхождение выражения «бальзаковский возраст» связано с романом Бальзака «30-летняя женщина»? Обычно так говорят о женщинах до 40 лет включительно, а не старше, как думают многие. С вами были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Такие интересные песни у нас тоже существуют, оказывается, где-то какие-то тусовки. Надеюсь, планы на выходные. Слушайте, надо заглянуть, видимо, в погоду, хотя лучше не заглядывать, потому что все это ежедневно действительно меняется. Да нет, на самом деле хочется просто, чтобы на выходных хотя бы было немножечко солнышко. А тут, да, вот как будто будет немножечко. Правда, неизвестно, в субботу будет ли дождь или не будет, но если только хотя бы чуть-чуть, иногда несколько минуточек, тогда еще я ее прощу. А если нет, то нет. Ну ладно, ладно, будет видно по этому поводу, что, кому, когда и как. Ну что же, продолжаем. Меня зовут Игорь Никитин, и, конечно, впереди «Золотые нулевые», которые многим вам нравятся, это уж точно.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
3: С вас 5875 рублей.
4: За новый кроссовер «Хавейл»?
3: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк «Партнер» АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Интересный микс, конечно, на такси, но хотя, я думаю, все пели на русском языке, уверен в этом. Рафиль тут пишет: привет, Бимка, у меня вот показал плюс 20 градусов в субботу-воскресенье. Ну, слушайте, здорово, если так будет, действительно, но, по крайней мере, я такую заметил тенденцию, что ежедневно эта погода меняется, поэтому, если останется все так, будет очень-таки себе круто.
1: Реклама на Бим-радио. Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
2: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
6: Бим-радио. Первое в Казани.
5: Наши любимые слушатели.

0: Итак, Джим Керри тут записал видео поздравления для своего друга, комика Джеффа Росса. Однако, внимание поклонников привлекли не столько шутки актера, сколько его внешность. Ролик появился в личном блоге именинника на видео. Звезда маски предстал в черной футболке и седой бородой. Керри поздравил Росса 61-летием и устроил ему шуточную прожарку. Не хочу говорить, что он был уродливым младенцем, но когда он родился, Бог заставил его мать подписать соглашение о неразглашении, пошутил актер. Но в комментариях пользователи принялись сравнивать новую внешность Керри с его недавними фотографиями. Некоторые отметили, что теперь артист больше похож на себя прежнего. Теперь это реально он, когда его лицо не подменили. Другие вновь вспомнили слухи о его двойнике. Ранее появление Керри на премии «Сезар» в Париже вызвало волну конспирологических теорий, когда поклонники обратили внимание на изменившуюся форму лица и необычную мимику актера. В сети даже предположили, что его заменили клоном. Представители артиста и организаторы премии опровергли эти слухи. Сам Керри публично не комментировал предположения о подмене. Неужели люди забыли, что можно где-то сделать подтяжку лица, новые зубы себе приобрести, или где-то что-то вставить или наоборот убрать? В общем-то, возможно, они просто не предположили.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В советском районе столицы Татарстана чествовали казанцев, которые внесли весомый вклад в развитие города и республики. Торжественное вручение свидетельств лауреатов электронной доски почета состоялось в рамках фестиваля труда и доблести. В церемонии приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Руслан Гаджиев, который подчеркнул, что свидетельство электронной доски почета – официальное и заслуженное признание тех, кто своим трудом развивает город и Татарстан. Казань не случайно носит звание «Город трудовой доблести». За всеми крупными проектами стоит команда профессионалов и колоссальный личный вклад многих людей. В Казани из-за фестиваля с полуночи 18 сентября до конца дня 20 сентября будут действовать ограничения на движение и парковку. По данным Комитета по транспорту города, они коснутся участка улицы Сибгата Хакима и парковки у центра семьи Казан. Интересный факт. Язык хамелеона может вылетать вперед на дистанцию, составляющую половину длины тела. А еще его глаза двигаются независимо. Благодаря этому он способен одновременно следить за тем, что происходит по разным сторонам, не поворачивая головы. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Сегодня прям у таксистов праздник какой-то уже. Вторая песня про такси. Вообще красота просто. Ну а Ванесса Паради, она сама по себе прекрасна. Просто особенно с этой композицией. Ну и спасибо тому человеку, кто сделал ремикс. Как минимум нежный, аккуратный. Очень приятно слушать. Ну что, продолжаем. Еще один час музыкальный. Игорь Никитин на связи с вами. Кстати, полдник-то уже принесли или нет? Рассказывайте. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Чем себя радуете в 16 часов?
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Ресторан «Максимилианс» и «БИМ-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
4: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
3: Подробности на «Максимилианс.ру».
5: 18+.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на «БИМ-радио».

0: первые в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что о человеке можно судить по его обуви? Например, если подошва его обуви бьется о ваше лицо, то, скорее всего, человек чем-то расстроен.
4: Я тебя научу смородину любить!
0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
9: И пусть...

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

в лесу тоже одинок. В общем, про медведей у меня есть просто много информации. А то многие говорят, а-ля в марийских лесах, когда идешь за грибами, вдруг встретишь медведя. Но тут по всей России, оказывается, медведи вообще выходят к людям довольно-таки часто. Где-то, говорят, даже линейки школьные отменяли из-за медведей. О, в общем-то, очень-таки неприятная на самом деле история. Но главное есть о встрече человека с медведем. Медведь вот не охотится на человека целенаправленно. В большинстве случаев нападение — это защита территории, потомства или реакции на неожиданное появление. Бежать от медведя бессмысленно, говорят, тоже. Он разгоняется до 40 км в час, и у него срабатывает инстинкт преследования. Крики и резкие движения провоцируют хищника, поэтому, в общем-то, здесь надо тоже быть внимательным и осторожным. Он воспринимает их как агрессию или панику, сигнал, что перед ним добыча. Еще медведь может встать на задние лапы не для атаки, а для того, чтобы рассмотреть вас и понять, что вы за существо. Единственный универсальный совет – сохранять спокойствие. Все остальное зависит от дистанции, поведения зверя и обстоятельства. В общем-то, говорят, медведей стало еще больше. По данным Минприроды, в 2026 году численность бурых медведей в России достигла 307 тысяч особей. Представьте себе. Да уж, интересная, конечно, интересная. Но что еще можно сказать? Ну, много чего еще тут про медведей есть. Что нужно делать при встрече с медведем? Если вы увидели медведя издалека, он вас не заметил, давай провоцирует хищника, поэтому, в общем-то, здесь надо тоже быть внимательным и осторожным. Он воспринимает их как агрессию или панику, сигнал, что перед ним добыча. Еще медведь может встать на задние лапы не для атаки, а для того, чтобы рассмотреть вас и понять, что вы за существо. Единственный универсальный совет – сохранять спокойствие. Все остальное зависит от дистанции, поведения зверя и обстоятельства. В общем-то, говорят, медведей стало еще больше. По данным Минприроды, в 2026 году численность бурых медведей в России достигла 307 тысяч особей. Представьте себе. Да уж, интересная, конечно, интересная. Но что еще можно сказать? Ну, много чего еще тут про медведей есть. Что нужно делать при встрече с медведем? Если вы увидели медведя издалека, он вас не заметил, давайте расскажу вам об этом.

0: уж, интересная, конечно, интересная. Но... Что еще можно сказать? Ну, много чего еще тут про медведей есть. Что нужно делать при встрече с медведем? Если вы увидели медведя издалека, он вас не заметил, давайте расскажу вам об этом, да, но чуть-чуть попозже.
1: Бим-радио.

0: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что Саргассово море – единственное на планете море без берегов? Оно названо так из-за обилия плавучих саргассовых водорослей, которые моряки назвали морским виноградом. Еще его называют кладбищем кораблей. Именно в Саргассовом море находится большая часть Бермудского треугольника.
1: В мире столько всего интересного.
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Five на Бим-радио. Бабая вот зацепила историю с медведем. Привет, Игорек. Медведи злые, потому что у них велосипедов, самокатов нет. Ну, слушайте, это, наверное, в цирковое искусство больше уходит. Но и то сейчас все меньше и меньше животных в цирке. Это не может не радовать. Ну, а прикиньте, если к людям они выходят, просто им скучно, поговорить не с кем. Ну, а вот на электросамокате, да, медведя, мне кажется, можно увидеть с рюкзаком доставки на спине. Вообще легко. Я думаю, наши всякие блогеры и интересные люди в этом процессе вообще гениальность могут проявить. Легко-легко. Бабай, хорошего дня. Спасибо за сообщение.
1: Реклама на Бим-радио.

0: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В советском районе столицы Татарстана чествовали казанцев, которые внесли весомый вклад в развитие города и республики. Торжественное вручение свидетельств лауреатов электронной доски почета состоялось в рамках фестиваля труда и доблести. В церемонии приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Руслан Гаджиев, который подчеркнул, что свидетельство электронной доски почета – официальное и заслуженное признание тех, кто своим трудом развивает город и Татарстан. Казань не случайно носит звание «Город трудовой доблести». За всеми крупными проектами стоит команда профессионалов и колоссальный личный вклад многих людей. В Казани из-за фестиваля с полуночи 18 сентября до конца дня 20 сентября будут действовать ограничения на движение и парковку. По данным Комитета по транспорту города, они коснутся участка улицы Сибгата Хакима и парковки у центра семьи Казан. Интересный факт. Язык хамелеона может вылетать вперед на дистанцию, составляющую половину длины тела. А еще его глаза двигаются независимо. Благодаря этому он способен одновременно следить за тем, что происходит по разным сторонам, не поворачивая головы. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Интересно, можно было ли при прослушивании этой музыкальной композиции вот так еще покачивать головой? Но если можно было, надеюсь, вы покачивали. Это та самая интересная история. Ну а мы давайте продолжим нашу историю с медведями. Что нужно делать при встрече с медведем? Ну, вообще ситуации разные действительно бывают. Медведь может заметить вас первым, а может и не замечать вовсе. Может идти в вашу сторону или стоять на месте. От этого зависит, как действовать. Если вы увидели медведя издалека, и он вас не заметил, остановитесь, не делайте резких движений, оцените расстояние и направление движения зверя. Если медведь идет в сторону в другую или просто стоит, то тихо уходите, не поворачиваясь к нему спиной, следите за ним боковым зрением, не смотрите прямо в глаза, медведь может расценить это как вызов. Увеличьте дистанцию, обойдите место, где находится зверь, по широкой дуге. Если уходите, делайте это медленно и плавно, без паники. Вот здесь сложно, конечно, сказать. Без паники, медведь далеко, все нормально. Если медведь небольшой, с крупной собакой, то можно особо не беспокоиться. Медведи на втором году жизни часто проявляют любопытство и следуют за людьми. Если медведь взрослый, бросьте им какие-то вещи, рюкзак, сумку, куртку, рубашку, отвлечет его и даст вам время. Идите к ближайшему населенному пункту, а в сестраде жилью человека, в общем, к товарищам, куда-то, да. Эксперт рекомендует вспомнить о ближайших убежищах. Взрослые медведи неплохо, кстати, лазают по деревьям, но делают это неохотно и могут отказаться от преследования, если человек забрался относительно высоко. Нередко деревья спасали людям жизнь. Если медведь двигается в вашу сторону, здесь важно не выглядеть угрожающе, но и не показывать страх. Остановитесь, громко закричите, не визгливо, а низким, уверенным голосом. Создайте шум, хлопайте, стучите палкой по дереву, используйте свисток. Ток. Если рядом есть камень, пень или любое возвышение, встаньте на него. Так вы будете казаться выше. Ох, как все сложно. Главное, говорят, спиной не поворачиваться и не бежать. В общем, хищник-то, конечно, опасный. Но если медведь уже рядом меньше 10 метров, расскажу попозже. Пока давайте немножко выдохнем и переварим информацию.
1: Бим Радио.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Ну да, после встречи с медведем такую песню напевать как раз нельзя. Говорят, нужно голос сделать пониже. Ну а если медведь уже рядом, меньше 10 метров, вот прямо сейчас с удовольствием вам расскажу, что нужно делать.

0: Казани.
1: Итак, если медведь уже рядом, на это критическая дистанция 10 метров, медведь может атаковать в любой момент. Ваша задача не спровоцировать его. Замрите, опустите руки, можно говорить, но спокойным низким голосом. Показывайте, что вы человек, а не добыча. Не делайте резких движений. Если у вас есть с собой какой-то предмет, как мы помним, да, рюкзак, сумка, куртка, поставьте его перед собой, медленно отходите назад, сохраняя зрительный контакт. Ох, самый худший сценарий, оказывается, тоже есть. Если медведь атакует, но в такой ситуации, говорят, тоже есть шанс. Если вы слышите рык, видите, как зверь опускает голову и прижимает уши, он готовится к нападению. Многие атаки демонстративные. Медведь может сделать выпад, чтобы напугать вас и заставить уйти. Фух, если бы это всегда было так, было бы действительно очень классно, очень просто. Есть средства защиты, баллончик с перцем, фальш-фейерверк, сирены, нож, топор, ружье. В общем, защитите, если себя нечем говорить. Говорят, то ложитесь лицом вниз, чтобы минимизировать повреждения или в надежде, что животное удовлетворится тем, что вы похожи на труп. Закройте голову, шею руками, широко расставьте ноги, так медведю будет труднее перевернуть вас. Не двигайтесь, не кричите, лежите неподвижно, пока зверь не уйдет. В общем, МЧС рекомендует именно такую тактику, но это работает, если медведь атакует, защищая территорию или потомство. Он хочет устранить угрозу, как только вы перестанете двигаться и становитесь неопасным, он теряет интерес. В общем, господа, если знаете, что где-то есть рядом с вами какие-то медведи, то даже, говорит, минимальный, вон, видите, как свисток, и то может помочь. В общем, берегите себя, давайте закроем эту тему с медведем, и помните, что медведь развивает скорость до 40 км в час, поэтому бежать тут будет сложно.
0: Реклама на Бим-радио.
2: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхиддинов, Отпетые мошенники, Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14.00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
3: Это действительно твой выбор?
4: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
5: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
7: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
8: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
9: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «БИМ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
10: Скальпель. Нож.
11: Мы его теряем.
10: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
11: Что? Он жив?
10: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
12: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
13: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
14: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
0: Бим-радио.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Куда отдыхать-то? Куда? Рано еще домой доехать надо. Ну, а чтобы доехать домой, нужно будет в 17.00 вечернее шоу «Трубим» обязательно запустить. Но, как вы знаете, сегодня четверг, значит, будут гости. Значит, будут гости. Что-то интересное будут обсуждать. Поэтому я сейчас хочу запустить интригу для того, чтобы вы слышали, слушали, задавали свои интересные вопросы. Ярослав, Петр Нежинский обязательно будут в эфире. Но вот уже суета. В студии ходят, заходят, смотрят, подглядывают. Что происходит. Но, видимо, нужна наверняка какая-то подготовка, чтобы вам тоже всем было удобно, комфортно и классно. Ну, а мы с вами замечательно провели эти несколько часов в прямом эфире, Бим Радио даже поиграли, даже послушали музыку, даже про медведя много всего узнали. Вот. Надеюсь, никому это не поможет. Я очень надеюсь, что вы никогда не повстречаете, кроме зоопарков или там в режиме онлайн где-нибудь, как утромен иногда любит смотреть за Мансуром. Но есть такой вот, да, живет тихонечко медведь, и за ним можно смотреть. Все, прощаюсь, откланиваюсь. Игорь Никитин, до свидания всем. Пока, еще услышимся.

На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.

0: зовут Ярослава. И гость у нас сегодняшний здесь, и он так нервничает, что он сказал, я только в уборную схожу, я не знаю, вернется он сегодня или нет. Но Петр Нежинский уже заходит в эту студию. Здравствуйте, Петр.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: А как у вас дела? Как будто настроения у вас сегодня нет.
1: Да нет, все прекрасно.
0: Прям все прекрасно?
1: Абсолютно.
0: Кто верит Петру? +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Можете написать, верите вы, что у Петра Нежинского сегодня все хорошо или нет. Сегодня свободный микрофон здесь на БИМ-радио, и гость наш отлучился. Такое бывает. Я вам просто могу обозначить...
1: Давайте назовем его имя. И слово «отлучился» там будет звучать в контексте очень интересно.
0: Нет, мы пока не назовем...
1: Ну, вы все равно скоро все узнаете.
0: Конечно, узнает. И тема, давайте сразу с темой мы определимся. Сегодня у нас тема — это принципы. Беспринципные принципы и принцессы. В общем, вот о прекрасном сегодня будем говорить. Есть ли у вас принципы? У меня, например, есть один очень важный, на мой взгляд, жизненный принцип. Я о нем немного позже расскажу. У вас есть принципы, Петр?
1: Да, есть.
0: Много?
1: Хватает.
0: А можно самый маленький?
1: У меня все крупное.
0: Ой, да ладно рассказывать. Ну нет, ну серьезно.
1: Серьезно.
0: Кто верит Петру? +7 9 8 2 42 102 8. В общем, сегодня мы будем говорить о принципах. Есть ли у вас принципы? Также сегодня бим-болталка, кстати, у нас есть, да, бим-болталка в Максе. Тоже вступайте обязательно в нее. Сегодня предлагали различные темы. Например, носите ли вы обручальные кольца?
1: Хорошая тема.
0: Да, Петр носит.
1: Слушай, а вот, кстати, про принципы. То есть там нужно просто рассказывать людям, какие у них принципы вообще есть и с чему они следуют. Или как там, не знаю, принципы помогли им в жизни. Или наоборот.
0: Ну, вообще по-всякому можно.
1: Или, наоборот, помешали. Вот они есть, слишком, например, архипринципиальные были, а потом пожалели об этом. А может, наоборот.
0: Так, наш гость присаживается. Я вам включаю микрофон, двигаем его поближе. Я хочу, чтобы вы представились. Здравствуйте. Да, вы двигайте микрофончик себе. Говорите, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вас зовут?
2: Меня зовут Павел.
0: Павел. А фамилия ваша какая, Павел?
2: Рожнов.
0: Все, интрига раскрыта! Многие подозревали, конечно, я хочу уточнить для тех, кто не знает. Павел — участник бим-болталки и всегда очень так яро высказывается о том, о сём. Сегодня мы узнаем, у Павла тоже есть какие-то принципы. Павел, вы пришли с блокнотом, чего там решили записывать?
2: Ключевые фразы.
1: Вы мне напоминаете одного политика, который записывает в блокнотик.
0: Короче... Короче, вот так вот у нас...
1: Вы неправильно говорите, надо тянуть букву «э». Короче!
0: Короче! Сегодня у нас будет весело в эфире, поэтому обязательно присоединяйтесь. Мы уже не успеваем хорошенько познакомиться. Ну, хотя, Павел, вы можете про себя немного рассказать. Сколько вам лет? Откуда вы?
2: Я родился и рос в Казани. Учился, работаю в Казани. Мне сегодня 45 лет.
1: 45, Пашка, ягодка опять.
0: В красной, кстати, кофточке. А что не в зеленой?
1: Поспел, потому что поспел.
0: А для чего поспел, Павел? Мы тоже об этом немного позже поговорим. Павел, вы нам расскажете, у вас там в блокноте.
1: Я тоже поспел, Павел, смотри.
0: А я еще, у меня пока еще стадия поспевания.
1: Авокадо надо брать с зеленым, говорят.
0: Да, в общем, всем добрый вечер, всем здравствуйте. Нет, нам еще надо немножко поболтать с вами.
1: Я болтаю?
0: Ой, так осторожно, стены ударяются. В общем, +7 9 8 2 42 102 8. Есть ли у вас принципы? Какие принципы? Откуда они вообще взялись? Воспитание или личный опыт? Как эти принципы помогают вам в жизни? И да, тут вы скидываете ваши кольца. На самом деле, спасибо огромное. Носите ли вы кольца? Это просто можете фотку присылать, обручальные кольца. Но вот дело принципа — носить обручальное кольцо.
3: Вечерний Трубим.
4: Реклама на БИМ-радио.
5: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
6: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. Photon View легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
7: Photon View уже в наличии в дилерском центре «Луидор».
8: Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.

0: Все. Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: В Находке продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября сыр «Пиковая дама» 65 рублей 99 копеек за 100 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
2: Недели халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите! С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» халяль 200 граммов 159 рублей. Стабильно низкие цены.
3: В ленте!
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
5: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
5: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Скальпель. Нож.
9: Мы его теряем.
8: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
9: Что? Он жив?
8: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Если парень уходит от вас по собственному желанию, он должен отработать у вас еще 2 недели, пока вы не найдете себе нового.
2: Game over.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Вечерний Трубин.
9: А разговоров-то было. В бим-болталке очень разговорчивый Павел, а в эфире что-то молчит. А что-то молчит.
10: Вы знаете, может быть, просто происходит момент адаптации. Все-таки для человека выход в радиоэфир, это даже подтвердили ученые, для обычного человека, там, для радиоведущего, это сравни с выходом в открытый космос. Поэтому перегрузки определенно испытываются, особенно эмоциональные. Но мы с Павлом тут немножко за эфиром полялякали, и Паш вроде бы начинает осваиваться.
11: Да-да, здравствуйте, еще раз.
10: Хорошо.
9: Напомним, что сегодня четверг, свободный микрофон здесь на Бим-радио. Петр Нижинский, Ярослава. И наш слушатель, участник Бим-болталки.
10: Активный причем участник.
9: Активный участник, Павел. И сегодня мы обсуждаем такую тему — принципы. У Павла, я знаю, много. Тут, кстати, написали то, что да-да-да, тема прям для Павла, 99,9, сколько-то там процентов того, что тема именно ваша.
10: Ну, кстати, спросили... вот, секундочку, слушатели поддерживают, пишут, да, те, кто нас слышит с обратной стороны приемника, скажут так, пусть не волнуются, мы с ним. Так что поддержка, Павел, имеется.
11: Принимаю. Спасибо.
9: Так, ладно. А здесь написано то, что как же один блокнот с ручкой влияет на высказывания ведущих? Сразу начали осторожничать. Ну, конечно! Сидит с блокнотом с ручкой. Чего вы там записываете?
10: Тут камеры везде пишут, вы чего угораете?
9: В общем, какие у вас принципы, давайте поговорим. Павел, я вот думаю, да, вам 45 лет, вы не скрываете. У вас, наверное, большой опыт уже накопился жизненный. Какие-то принципы жизненные точно уже отложились. Вот какой ваш самый большой принцип в этой жизни? Чего вы глаза на меня такие большие сделали?
11: Так сразу и ты не сориентируешься. Самый важный принцип какой?
9: Вот смотрите, Павел, давайте
11: их много, они могут быть не самые важные там, да, какие-то.
9: Ну, смотрите, давайте с моего принципа начнем. Так, у меня есть принцип, это правда, мой действительный принцип, наверное, самый первый, самый важный, и он, ну, такой прям единственный. Я не общаюсь с женатыми мужчинами. Это вот мой принцип по жизни.
10: Ну, смотря как его разбирать, опять же, да, обратите внимание, я с кольцом хожу, она же со мной общается. Вот
9: ну,
10: мы же по работе разговариваем.
9: Близко, то есть, не общаюсь.
10: Вот, да, тут да. Надо сделать как бы ремарочку.
9: Хорошо, близко не общаюсь, так, чтобы с тобой мы... Катя, у вас, наверное, большой опыт уже накопился жизненный, какие-то принципы жизненные точно уже отложились. Вот какой ваш самый большой принцип в этой жизни? Чего вы глаза на меня такие большие сделали?
11: Так сразу и ты не сориентируешься. Самый важный принцип какой?
9: Вот смотрите, Павел, давайте
11: их
9: я...
11: Их много, они могут быть не самые важные там, да, какие-то.
9: Ну, смотрите, давайте с моего принципа начнем. Так, у меня есть принцип, это правда, мой действительный принцип, наверное, самый первый, самый важный, и он, ну, такой прям единственный. Я не общаюсь с женатыми мужчинами. Это вот мой принцип по жизни.
10: Ну, смотря как его разбирать, опять же, да, обратите внимание, я с кольцом хожу, она же со мной общается. Вот
9: ну,
10: мы же по работе разговариваем.
9: Близко, то есть, не общаюсь.
10: Вот,
9: да,
10: тут
9: да.
10: Надо сделать как бы ремарочку.
9: Хорошо, близко не общаюсь, так, чтобы с тобой мы коллеги, я четко разделяю коллегу,

0: первый, самый важный, и он, ну, такой прям единственный. Я не общаюсь с женатыми мужчинами. Это вот мой принцип по жизни.
1: Но смотря как его разбирать, опять же, да, обратите внимание, я с кольцом хожу, она же со мной общается. Вот,
0: ну,
1: мы же, по работе-то разговариваем.
0: Близко,
1: то есть,
0: не общаюсь.
1: А, вот, да, тут надо сделать как бы ремарочку.
0: Хорошо, близко не общаюсь. Так, чтобы с тобой мы коллеги, я четко разделяю коллегу от не коллеги, например. Женатый коллега от неженатого коллеги.
1: Как настоящий хирург.
0: Да, да. А у вас, Павел, вот что-то подобное есть?
2: Конечно же, есть.
0: Ну вот в отношении мужчины, между женщиной с мужчиной, там какой-то принцип у вас есть?
2: Я тоже поддерживаю это, что
0: замужними.
2: Замужними как бы не стоит заводить какие-то отношения, даже флирты какие-то.
0: А если она не договорила, а я тебе что не сказала, я забыла?
2: Ну, в принципе,
0: да, может, это так, мы просто живем
2: вместе.
0: Это
2: все выясняется сразу.
0: Как?
2: В процессе разговора, общения. Первого там как-то.
1: Досье там, в смысле, как бы.
2: Ну нет, не досье, но наводящими вопросами, ответами.
1: А у вас почему вот здесь вот палец не загорает, да? Вы, наверное, замужем.
2: Я вот, например, тоже принципиально никогда не носил обручальное кольцо. Сразу же после ЗАГСа я его снял и положил.
1: А почему?
2: Я вообще, в принципе, не люблю вот эти все бижутерии.
0: О, в принципе.
1: А, ну тоже, то есть принцип, есть такой принцип, да, определенный, получается.
2: Да, тоже. Мне вот не нравится. У меня ни цепочки, ни. Я даже часы не ношу. Принципиально мне просто не нравится, неудобно.
0: Я все ношу за всех, мне кажется, в этой жизни. У меня все обвешано. Если бы какую-то бабку ограбили, все сразу на меня подумают, мне кажется. А еще какие-то принципы. Вот тут вам пишут, Булат, пишет: Пашка, жги. А что жечь-то ему? Рябины?
1: Да. Листву.
0: Рябины мало, надо зверушкам оставить.
2: Жечь.
0: Еще какие-то принципы.
1: Сжечь ведьму!
2: Это тоже.
1: Это не принципиально.
0: Вот нам.
2: Образно.
0: Еще Паша пишет, да, другой Паша нам пишет, что это не тот Павел. Меня надо было в эфир. Принципов много. Ну, начните хотя бы с одного.
1: Так вы пишите, не стесняйтесь. И слушатели присоединяйтесь. Мы же с вами общаемся.
2: Мы только начали.
0: И осуждать. И осуждать будем ваши принципы тоже.
1: Давай напомним: +7 927 242 102.8. Вот, пожалуйста, вот в наши мессенджеры.
0: А, да, наши мессенджеры. Напомним, что сегодня четверг, свободный микрофон здесь на Бим-радио. Вот, пожалуйста, Булат написал: мой принцип — можно, если осторожно. Осуждаем такое?
1: Мне хочется, знаете, что сказать? Мой принцип — Гаврила.
2: Ну, это не совсем.
1: Для тех, кто поймет, о чем я.
0: Здесь написал Димка, который диспетчер. Павел принцип включил, поэтому молчит.
1: А, это принципиальная позиция, значит.
2: Я не молчу же.
0: Альбиночка пишет: у меня принцип, я общаюсь с людьми так, как они общаются со мной. То есть, если вам, Альбина, малыш такой подходит, вы ему будете так же отвечать? Или?
1: Или не малыш, а такой где-то с пятницы на субботу такой. И ему тоже в ответ будет вот так, да?
0: Да, в общем, мы ждем ваши принципы, какие они у вас есть, нам интересно. Сейчас мы тут, Павел, массаж вам, что, как вас расслабить-то, расскажите.
1: Чайку, кофейку.
0: Он кивает.
2: Все
0: нет.
2: Нормально.
0: Все нормально.
2: Сейчас я это адаптируюсь, почти уже адаптировался.
0: А вы можете ботинки снять, ноги на стул вот положить,
2: принципе,
0: тоже.
2: Да.
0: Мы обычно так делаем.
2: Так я только у себя в офисе делаю.
0: В общем, +7 927 242 102.8. Вы тоже пишите. Совсем скоро зачитаем ваше сообщение. Пока, пошли Пашку расслаблять.
3: Вечерний.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Папа, еще круг!
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто.
9: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
10: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
11: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк 300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк 300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30.
12: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
15: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев. Гузель Уразова. Салават Фатхетдинов. Отпетые мошенники. Мия Бойко. Кармен. Татьяна Куртукова. И другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
16: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
17: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинская, 127-3924-4741, 16+.
18: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
19: Реклама ООО «Сувар Знань». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
20: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
21: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: Ну что ж, давайте посмотрим, что происходит в республике у нас в формате погоды. Сегодня, кстати, погода такая ничего, я вам сказал. Но, тем не менее, около плюс 16 градусов, Елабуга, Мензелинск, Менделеевск, облачно без осадков. Также облачно без осадков у нас и Заинск, Джалили, Азнакаево тоже до плюс 16. Вот плюс 18 немного выбивается у нас Чистополь-Болгар. Ну ладно, вам можно. И плюс 17 у нас, что тут, луна все закрыла, тетюши. Тетюши. Апостова. Вот, плюс 17. Мне нравится такое название, город крылосное прям. Мамадыш, Арск, Богатые Сабы до плюс 17. Непосредственно в Казани сейчас ясно без осадков и 10-12 градусов. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: Плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
2: Вечерний ТРУБИМ.
3: Итак, еще раз всем здравствуйте, Петр Нежинский, Ярослава. И сегодня у нас четверг, свободный микрофон здесь, на БИМ-радио. Если вы хотите тоже оказаться в этой студии, 2-930-800, рабочее время, звоните и скидывайте нам свою видеовизитку. Сегодня у нас с нами Павел. Павел, еще раз здравствуйте.
4: Еще раз
3: здравствуйте. Говорите, пожалуйста, чуть-чуть поближе.
4: Еще раз здравствуйте, Петр,
3: Павел,
4: Ярослава,
3: мне
4: слушатели.
3: Мне тут подступило предложение вас расслабить одной песней. Вы, наверное, внимательно слушаете эфиры и полагаете, какая это может быть песня. Вы согласны со мной?
5: О, нет.
4: Конечно, согласен.
5: Павел, не надо здесь.
3: Он уже согласился.

0: Все, мы сделали все, что смогли. Спасибо за идею.
1: Не, ну Павел разулыбался, во всяком случае, это хорошо.
0: Он покраснел.
1: А это просто цвет от футболки передается на лицо. Светотень называется это художественным изобразительным искусством.
2: Отражение.
1: Отражение, все верно.
0: А вообще мы говорим про принципы сегодня. Какие у вас принципы, дорогие наши радиослушатели, какие у Павла тоже, и у Петра, и у Петра и Павла.
1: Гаврила, я же сказал. Гаврил принцип. А да, у нас сегодня Петропавловский, можно сказать, собор.
2: Святой.
0: А святой здесь я.
1: Так что можете налить банки с водой, мало ли что-то получится.
0: Многие удивляются после общения. Вот Альбина нам пишет, почему ты мне грубишь, а потому что вы так себя ведете. Ну вот Альбина сказала, то, что ведет себя с людьми. Принцип у нее такой.
1: Так как они ведут себя с ней.
0: А вот Дмитрий спрашивает, я не понимаю, почему с женатыми-то нельзя? Они грешные, что ли, или прокаженные?
1: Грешные, грешные, прокаженные, там это лепризорий сразу, все, это, не дай бог, слово спросил.
0: Павел, почему как нельзя с женатыми и замужними?
2: Общаться?
0: Ну, близко общаться, скажем так. Вот у нас же с вами принцип. На чем строится этот принцип?
1: Нет, подождите, а что значит близко общаться? Давайте разъясним.
0: Ну, это значит, что...
1: Насколько близко?
0: Ну, вот флирт, например.
1: Ну, там, 50
0: я с тобой,
1: сантиметров,
0: погоди,
1: полтора метра.
0: 50... Это очень много, 50 сантиметров. Это до кишок и обратно. Нет. Я вот, например, я же с тобой не флиртую.
1: Ну, так и правильно.
0: Ну, вот.
1: Так и я с тобой не флиртую.
0: Да, но мы с тобой как раз-таки дружим.
1: Но.
0: Ну,
1: так и приятельские,
0: а вот лишнее,
1: рабочие
0: лишнее
1: отношения.
0: Как раз-таки это флирт с женатыми. То есть ты как бы намекаешь на то, что ты готова на большее. Я против этого всего. И Павел тоже.
2: В принципе, да.
0: В принципе. Принцип. А без принципа.
1: Так понимаешь, штука-то в чем, интересно. Да. Ну, можно неправильно понять намеки?
0: Ну, можно. Поэтому, вот. Поэтому не надо намекать вообще. Зачем тратить?
1: Да вообще не надо ни с кем друг с другом общаться. Вот я вам что скажу, понимаете? Надо каждый в свою коробочку, чтобы залез, все, закрылся от мира. А, ну с кем-то в коробочку залез, все, закрылся от мира и сидел там.
0: Так вот, а мужчина так может себе сам надумать, что женщина с ним флиртовала. Вот я сегодня, наглядный пример, уронила наушник.
1: Женщина
0: и
1: подает очень ясные сигналы. Мужчина их
0: вам
1: считывает.
0: Вам может показаться.
1: Неправда, неправда.
0: Мы тоже женщины себе накручиваем. Мужчина просто посмотрел.
1: Когда нам кажется, Ярослава, мы себя осеняем знаменем креста.
0: Не знаю, я вот вообще не вижу, когда мужчина. Мне кажется, мужчина вообще флиртовать. Вы так глупо выглядите, когда флиртуете.
1: А как вообще мужчина флиртует глупо?
0: Вот сейчас как?
1: Нет, это вообще не на мгновение не флиртует.
0: Да, Павел?
2: Почему мы глупо выглядим, когда флиртуем-то?
0: Ну, как вы флиртуете, например?
2: Ну, знаки внимания.
0: Ну, какие?
2: Исключительные какие-то.
0: Как я могу понять, что Павел со мной флиртует?
2: Сказать, какая ты красивая.
0: Это
1: ну,
0: флирт.
1: Это же просто констатация факта.
0: Да, например. Или я такая, ой, да не сегодня, я сегодня вообще не выспалась, не причесалась.
2: От интонации зависит. От...
1: Ну вот смотрите, вот сегодня вот тоже я пришел, Ярослава, ну правда отлично выглядит.
0: Спасибо.
1: Она всегда хорошо выглядит. А сегодня прям этот подбор колора все, такой интересный. Сегодня? Лук, как это говорится. Я как бы не постеснялся, сказал, классно выглядишь. Это же не флирт с моей стороны? Или
2: нет,
1: как?
2: Нет.
1: Погодите, я разберусь.
2: Нет. Интонация. Ну, там и жесты, и сама интонация, и сами слова в нужное время.
0: Я, кстати,
2: вставлены.
0: Не разбираюсь. Дорогие радиослушатели, как вы флиртуете? Что для вас вообще флирт?
1: Так, что-то Булат написал нам.
0: Прочитал?
1: Вот это, и я не понял вообще, к чему это, конечно.
0: Это к песне, наверное. Мой принцип «ты мне, я тебе» — это первое. Потом «не заходи, куда не ждут, и не верь, не бойся, не проси». А еще, кстати, у меня тоже есть принцип с недавних пор. «Бьют — беги, дают — бери». Вот такой еще.
1: А, это рептильному мозгу привет. «Пераспеда ад астра» — вот еще хороший тоже принцип.
2: Это что за принцип?
0: И фапочку.
1: А, через терник звездам же. Нет, тут просто я услышал латынь, все. Поэтому я вспомнил.
2: Через терн, да, все, значит?
0: А, через терн, да. Путь к сердцу пирога лежит через терн. Мой принцип – никогда не сяду за руль мотоцикла. Я тоже один раз села, чуть не убилась, больше не сяду. Согласна с вами, Паша. Люблю, чтобы был порядок в доме на душе. Наш слушатель пишет, не ношу кольцо, потому что палец сжало. Еле снял, даже мыло не помогло.
1: Хорошо,
0: а так, Павел,
1: кушайте.
0: Молодец, жги. С днем рождения здесь пишут почему-то.
1: А у вас день рождения, что ли? Нет же?
0: 11 декабря
1: Нет.
0: же.
1: Вот. Как-то странно. Будет. Это как две блондинки, да? Ты знаешь,
2: это не меня,
1: в этом году 8 марта в пятницу. Вторая говорит, надеюсь, не 13-го. Вот сейчас примерно так же получилось у нас.
0: Добрый вечер, Ярославушка. Петр и Павел, Ксения нам пишет. А Павел, держу за тебя кулачки. Понимаю тебя, как никто другой, включая того Павла, которого знает вся бимболталка. Программа обещает быть интересной. По теме выпуска у меня есть один основной принцип. Все люди априори хорошие, а вот дальше мое отношение складывается из поступков людей. Вот тут уж до ужаса зеркальное. Касается это дружбы, отношений и работы. Мне прям про флирт теперь интересно. Что такое флирт вот для вас, дорогие радиослушатели?
1: Так пусть напишут. Плюс 792-72-42-102-8. Вот
0: а
1: и все.
0: А вот Бабай пишет, не понимаю слово флирт. Что это такое вообще?
1: Капитан флирт. Вот. Писали об этом в «Острых сокровищ»? Это же про него.
2: Ну вот кто-то даже вообще не понимает.
0: Здесь вот Рафиль пишет, привет, мой любимый дуэт. Я не флиртую, сразу напрямую говорю. Либо пан, либо пропал. А что вот вы говорите вместо флирта? Вот стоит девчонка, вы с ней не флиртуете. А что вот ей вы скажете? Будешь моей, будешь со мной гонять. Ну как это происходит? Интересно, конечно. А, Паша, вопрос от нашего слушателя.
2: Да, слушаю.
0: Ты встречался с... Ну нет, ну, Расим, давайте... Не буду я такой
2: Васим,
0: вопрос.
2: Васим,
0: да, ну, вы понимаете, да, Расим, какой вопрос задал? Ничего приличного. Плюс 792-72-42-8.
1: Причем он неправильно его сформулировал. Ха-ха.
0: Так он поэтому, это так и задумано, конечно.
1: Ну ладно.
0: О, боже, там Тим Рупен. О, боже. Плюс 7...
2: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Это вы еще сообщение от Тима не видели. Плюс 792-72-42-8. Что для вас флирт? Да, ты видел? И если
1: я
0: у
1: даже
0: вас...
1: представил.
0: Я тоже. Сейчас мы, Павел, вам тоже расскажем. Есть ли у вас какие-то жизненные принципы? Вот, например, читать сообщение Тима и офигевать.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто-18».
3: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 миллионов 575 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и «Трейдинг». Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
5: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
6: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
7: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
8: На колышке, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
7: Подробности на maximilians.ru.
9: Запрещено для детей. Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
10: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
11: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
12: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «БРИКС». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
13: 1, 2, 3, 4, Яротель, супергуд. В Татарстане звучит яичный бит. Яротель не просто яйца, а целая песня.
14: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: соцсети могут прилечь. Абим-радио с тобою всегда. 2-930-800.
1: Я призрак. Не, ну вы же не думали, что я эту песню не включу, правильно? Павел, вам нравится эта песня вообще? Какая разница, все равно будете петь, я все решила. Нормально?

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, проблемы легко и быстро забудутся, так как в этот день звезды повернутся к вам лицом. Тельцы, у вас слишком много надежд, составьте график желаний. Близнецы, вам следует хорошо отдохнуть и выспаться, отключитесь от анализа и на некоторое время от планирования. Раки, было бы лучше, чтобы вы провели день как-то не так, как задумали изначально. Львы, ваше настроение будет быстро меняться. Невероятная гибкость и мобильность характерна для этого дня. Девы, вы можете заразиться авантюризмом, разумный риск будет оправдан. Весы, постарайтесь создать максимально доброжелательную атмосферу в семье и на работе. Скорпионы, главная заслуга дня, у вас появится шанс заработать. Стрельцы, может, вы не готовы к серьезному разговору, но он должен произойти. Козероги, держите себя в руках, не радуйтесь сильно, эмоциональные перегрузки в любом случае стресс для организма. Водолеи, беритесь за дела, которые потребуют много терпения. Рыбы, вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает, но это только лишь кажется. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.
5: Рок из 90-х на Бим Радио.
6: Бим Радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте свои косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра, отрываться по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенды, устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе, косуха, рваные джинсы, бандана, все, что поможет вам стать главным рокером этого вечера. После Петра, конечно.
7: А я в костюме тройка приду.
6: С гробом, с ратом?
7: С тростью и моноклем.
6: За самый крутой образ сюрприз! За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. У-ху! А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Почему вы в этот раз не написали на пульте, за пультом, под пультом, в пульте?
7: Да, так и будет.
6: В гитаре на гитаре, под гитарой.
7: Главное, чтобы не в пульте оказаться. Это же рок.
6: Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимилианс, 20.00 петь, танцевать, отрываться будем вместе с Бим-радио. Подробнее maximilians.ru, 18+. Итак, у нас есть один вопрос, три варианта ответов и мессенджеры, в которых вы можете принять участие. Мы разыгрываем три пригласительных на эту вечеринку. Напомню, 10 октября. Плюс 7.
7: В Макс давайте, да?
6: Да, давайте.
7: Давайте в Макс. Первые три правильных ответишь.
6: Да, давайте. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Наши мессенджеры. И, внимание, вопрос.
7: Внимание, знатоки, вопрос. Как изначально называлась группа Nautilus Pompilius, прежде чем музыканты сменили, ну, название коллектива? Вот вам, пожалуйста, три варианта ответа. Первый. Ну, назовем его А. Алибаба и 40 разбойников. Б. Уральский следопыт. В. Свердловские рокеры. Как изначально называлась группа Nautilus Pompilius? О, пошли.
8: Пошла горячая.
6: Это Павел.
7: Так, ну похоже есть уже у нас, да? Вот один точно.
6: А ты сразу называй.
7: Альбин Смирнова. Вот я вам сразу сейчас огонечек. Чинг. Альбин Смирнова. Правильный ответ. Так, ну вот тут не букву написали, но все-таки Регина. Я же угодник, вы же помните?
6: Дамской.
7: Так, ну пока вот третьего нету правильно ответившего. Может быть, будет это паренек какой-нибудь, мальчишка?
6: До сих пор нет.
7: Нет. А, есть. Подождите. Есть. Есть. Есть. Расим.
6: Расим?
7: Да. Расим. Все правильно. Ребят, я вас поздравляю. Давайте раскроем все карты. Правильный ответ. Скрывался по цифре 1 или под буковкой А. Это первоначальное название группы «Али-Баба и 40 разбойников». Вот так вот. Но год спустя музыканты решили поменять название. Ну, собственно, всем нам известны уже позже. Правда, в Советском Союзе уже существовала группа с таким названием, поэтому пришлось добавить «Помпилиус». Некий вид моллюсков. На этом мы не заканчиваем, а продолжаем с дорожной информацией.
5: Рок из 90-х на Бим Радио. Путевые заметки на Бим Радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама Цемент». Качественный цемент по низким ценам.
0: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Итак, дорожная информация. По данным Яндекс.Карты, в Казани на данный момент 5 баллов. Движение плотное. Крупнейшие пробки: улица Патриса Лумумбы от улицы Николая Ершова до улицы Космонавтов. Время проезда 12 минут. Улица Академика Сахарова от проспекта Победы до улицы Закиева. Время проезда 12 минут. Улица Туфана Минульна от улицы Айвазовского до улицы Марселя Салемжанова. Время проезда 10 минут. Университетская улица от Кремлевской улицы до улицы Островского. Время проезда 9 минут. Улица Закиева от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова. Время проезда 9 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Везде по нолям. Единственная кировская дамба в центр 0 баллов, из центра 1. В общем, куда бы вы ни ехали, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения.
5: Путевые заметки на Бим Радио.

0: Всем здравствуйте. Второй час вечернего шоу «Трубим». Петр Нежинский, Ярослава и Павел Рожнов. Правильно сказал?
1: Здрасте. В этот раз правильно. Да.
0: А как обычно говорил неправильно? Ну ладно,
1: всегда
0: не важно.
1: Всегда говорил правильно, в принципе.
0: В принципе, да. Сегодня мы говорим про принципы. В этом часе будем играть в игру «Ты мне зубы не заговаривай». Также у нас тема, тут про флирт мы затронули. Как вообще, Павел говорит, Ярослава, вот как вы флиртуете? Ну покажите. Тут мне дочь что-то позвонила, потом еще дочь позвонила, потом, слава богу, у меня их три, они мне все сразу решили позвонить, и я Павлу не показала. Ничего. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
2: Покажешь?
1: Мы ждем.
0: Павел, говорите громче.
1: Мы ждем.
0: А что ждете? Я не такая, ну, жду трампа. Бы...
2: Pick me, yeah, everyone is waiting. Пелось в одной из песенок.
0: Флирт начинается глазами. Дальше больше. Вообще, я слышала, что бывает женщина... Да-да-да. Вот эти вот очки.
2: Смотри мне в глаза.
0: Покажи, что ты умеешь делать пальцами. Вот это, да?
1: Сердечко показать.
0: Ну, хотя бы, да. Но если бы мне парень показал сердечко, я бы, наверное, бежала... Пальцы,
2: такой,
0: пятки
2: вырвало.
0: А хорошо, смотрите, принципы. Вот вы два мужчины. Принципы. Не бить, например, ну, не поднимать руку на девушку.
2: А, не бить лежачего. Вот у нас в молодости такой принцип присутствовал. Принцип, я думаю, да. У Павла тоже он остался.
1: Да-да, естественно.
0: А девушку?
1: Девушку, естественно, тоже.
0: А женщину?
2: То есть, если она лежит, конечно, зачем мы не бьем лежачих?
0: А если ты тоже ляжешь?
2: А вот тут все, уже битва в мирное соглашение пришла. Это уже флирт пошел, понимаешь?
1: Смотря какое положение, да, находится.
0: Миссионерское какое.
2: Смотря с кем, опять же, это может прилечь.
0: Фу, какой кошмар. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
2: Вот если... Подождите, вот вы что фукаете-то? Если бы вот так все фукали, вообще цивилизация вообще давно уже схлопнулась. К ядрению этой самой. И все.
1: Фени.
2: Правильно?
1: Конечно.
2: Ну вот.
0: Феникс.
1: Феникс.
0: Да, в общем...
1: Да, я тоже как Феникс верить хочу.
0: И, значит, зачем это все? Тра-та-та. Как правильно флиртит, флиртует, флиртается?
1: А? Флирт.
0: А?
2: Вы кого сейчас спрашиваете?
0: Кружочек, говорит, запишите, пожалуйста, с Павлом и спеть что-то просят вместе. Ладно. Добрый вечер, любимая Ярославушка.
1: Я не пою.
0: И Петр, сейчас запоете. Для принцип никому не верь, не проси и не пожалей. Флирт – это когда что-то более интимное, чем просто комплимент. Паша, привет, это Эля пишет из Бимболталки. Элечка, вам тоже добрый вечер.
1: Привет.
0: Говорите громче, Павел. Ну что вы как томно?
1: Говорю, насколько возможно, наверное.
0: Наорите на меня, значит, Павел.
1: Не люблю орать на женщину.
0: Вот принципы есть у вас не орать на женщину? А если она
1: вообще,
0: не права?
1: Вообще, в принципе, не орать принцип.
0: А если женщина не права, Павел? Чего вы улыбаетесь?
2: Как такое может быть? Ну вы что? Я вам как Николай Угодник говорю. Как такое может? Чего хочет женщина, там хочет Бог. Мы что, не знали?
1: Наорать можно, когда женщина не понимает.
2: А не слышат.
1: Не слышат. Не вот, понимают, не слышат.
2: Знаешь,
1: да.
2: В чаще леса, например. Или вот ты на горе, она где-то...
1: Можно.
2: Она у подножья горы.
1: Но
2: вот тогда вот, да, можно прикрикнуть там как бы, давай сюда дуй уже, что ты там стоишь. Ну, вот так это работает.
1: Угу. В очереди можно наорать на кого-нибудь.
2: Можно.
0: Где?
2: А зачем?
1: За бензином.
0: Бензина, да, бензина. Принципиально хочется, когда я пишу, чтобы Ярослава персонально передавала Айдану привет. Айданчику большой привет. Сколько Айданчику лет? Это малыш маленький. Правда, может быть, он уже вырос. Вот, например, давно тебя слушаю, смотрю твои видео на канале Бима, просто смотрю фото. Я же пишу сразу «Любовь моя». А, это мне, видимо, да? И говорю, это обобщая свое мнение, не путать с чувством. А, ну это то, что Рафиль не флиртует, а сразу пишет о своих чувствах.
2: Вот, кстати, вопрос вот Павлу задает наш слушатель. Павел,
1: давайте.
2: Ты бы встречался с девушкой, зная, что она в отношениях, но она тебе очень нравится, и она очень похожа почему-то на Ярославу. Почему-то.
0: Такая же...
1: Нет, а кто это? Это откуда?
2: А это секрет.
0: А мы не скажем, кто это.
1: Анонимно, что ли?
0: Да.
2: Да.
0: Тут очень много. Тут Артем Патрин, например, уже пишет вам вопрос.
1: Ну, для меня это тоже как бы важно. Это принципиально тоже, да, когда, чтобы женщина была без не в отношениях каких-то. Угу. Потому что даже если она не живет с этим человеком, то есть отношения маленько так, это у них холодные,
0: тоже. А вы же можете их горяченьким разбавить?
1: Непонятно, куда... новые отношения заведут. Вот. То есть она может вернуться туда же, где была те же самые отношения. Поэтому важно очень, чтобы у женщины были закончены. Ну и вообще и у мужчин тоже законченные отношения.
0: Законченные, законченные, вы сказали, да?
1: Законченные.
0: Да, вы просто приставку «за» пропустили. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8.
1: Ничего не пропустил.
0: Очень много вопросов. Ярослава, а вы согласны, что на женщину можно орать? Нет, я вообще не могу, когда на меня орут. Я теряюсь сразу, забываю вообще, куда я шла.
2: Ну-ка, ты рекламу давай!
3: Вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио.
4: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
3: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор». Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
8: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
9: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
10: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
11: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
12: Ресторан «Максимилианс» представляет. 30 сентября. Группа «Воровайки».
13: Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
12: Подробности на maximilians.ru.
14: Запрещено для детей.
15: Скальпель. Нож.
16: Мы его теряем.
15: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
16: Что? Он жив?
15: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
9: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
10: Подробности на maximilians.ru. 18+.
17: А вы продаете рекламу?
18: Нет, просто даем послушать.
17: Красивая. 2-930-800.
3: Бим-радио. Первое в Казани.
19: Напряжение на 220 вольт.
0: Так, это у нас новиночка, как-то ставила в субботу. Сегодня вот еще не ставила. Не лето, а ментоловая. Кстати, классная песня.
19: Наших

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: У вас великолепный парфюм, мадам.
2: Спасибо.
1: Жаль, что все впечатление портит перегар.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все.
1: Everybody get up.
0: Присаживайтесь, пожалуйста. Петр Нежинский здесь. А возраст он такой, да. В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-2-8.
2: Трудный сегодня... возраст.
0: Смятая постель, потому что лень заправлять.
3: Замечательный возраст, на самом деле.
0: А, здесь сообщение давайте. Мы говорим сегодня про ваши принципы, жизненные принципы. У нас в гостях Павел, активный, кстати, участник бимболталки. Тут ссылки просите. Бимболталка, встречайте новых участников вашей группы. Вот Адель нам пишет. Салют, дорогие, очень веселая компания у вас. Пусть хотя бы о себе расскажет, раз пришел. Чем занимаешься? Сколько алиментов платишь? Какую цель преследовал прийти на радио? У казанских, которые выросли в 80-х-90-х, принципов очень много. Некоторые из них помогают в жизни. Некоторых, к сожалению, нет. Некоторых, к сожалению, нет. Итак, давайте
2: некоторых
0: с самого
2: принципов
0: начала.
2: Нет или принцев, некоторых казанцев? Принцев? Да, принцев. И принцесс нет, я вас разочарую.
0: Так, и...
3: Соглашусь тоже.
2: Давайте к Павлу перейдем. Как-то
0: вот, вы... вот, смотрите, первый вопрос. Так. Столько вопросов, та-та-та. Себе расскажет. Раз пришел, чем занимается?
3: Чем занимаемся? Работаем уж.
0: Работает. А сколько алиментов платите?
3: Ну, это...
0: Плачу.
3: Да? Плачу.
0: Плачу. Какую цель преследовали прийти на радио? Преследовали.
3: Никого не преследую никогда.
2: У вас была какая-то план и стратегия, вы ее придерживались? Да, у меня был какой-то план и стратегия, и я его придерживался. У нас примерно вот так сейчас беседа строится.
3: Обычно меня придерживаются.
0: Пусть хотя бы о себе расскажет, раз пришел. Чем занимаешься? Сколько алиментов платишь? Какую цель преследовал прийти на радио? У казанских, которые выросли в 80-х-90-х, принципов очень много. Некоторые из них помогают в жизни. Некоторых, к сожалению, нет. Некоторых, к сожалению, нет. Итак, давайте
2: некоторых
0: с самого начала.
2: Некоторых принципов нет или принцев, некоторых казанцев?
0: Принцев?
2: А принцев? Да, принцев. И принцесс нет, я вас разочарую.
0: Так, и...
3: Соглашусь тоже.
2: Давайте к Павлу перейдем. Как-то
0: вот, вы... вот, смотрите, первый вопрос. Так. Столько вопросов, та-та-та. Себе я... расскажет. Раз пришел, чем занимается?
3: Чем занимаемся? Работаем уж.
0: Работает. Сколько алиментов платите?
3: Ну, это...
0: Плачу.
3: Да? Плачу.
0: Плачу. Какую цель преследовали прийти на радио? Преследовали.
3: Никого не преследую никогда.
2: У вас была какая-то план и стратегия, вы ее придерживались? Да, у меня был какой-то план и стратегия, и я его придерживался. У нас примерно вот так сейчас беседа строится.
3: Обычно меня придерживаются.
2: А, чтобы вы не упали, да?

0: это...
1: Плачу. Да?
0: Плачу.
1: Плачу. Какую цель преследовали прийти на радио? Преследовали.
0: Никого не преследую никогда.
2: У вас была какая-то план и стратегия, вы ее придерживались? Да, у меня был какой-то план и стратегия, и я его придерживался. У нас примерно вот так сейчас беседа строится.
0: Обычно меня придерживаются.
2: А, чтобы вы не упали, да?
1: Если, я понял. Если девушка флиртует с парнем, Артем Патрин на связи. Артем, здравствуйте. Я не отведала ваш пирог малиновый.
2: Кстати, надо я повторить. Отведал прекрасный пирог, Артем.
1: Живот, говорит, потом крутил.
2: Нет, ничего не крутил, очень вкусно.
0: Какой, с черносливом тут?
1: Нет, это
2: с
1: Артем.
2: Малиной.
1: Артем обещал мне пирог с малиной, притащил, а меня не было.
0: Не повезло.
1: Кому-то, да. Но я худее зато буду, да, Артемка? Если девушка флиртует с парнем, чем она думает? Ну, явно не головкой мы здесь решили все вместе. Она думает. А чем она думает?
2: Спинным мозгом.
1: Спинным мозгом.
2: Это же тоже мозг.
1: Ну, не желчным же пузырем она думает.
2: Нет.
1: Петр, а что с Ярославом? Почему она заикаться стала? Или током ударила от гостя?
2: Ну, почему от гостя? Я подвел к ней провода просто. Если она себя плохо ведет, я кнопку нажимаю.
0: Ну, там немного, да? Там 36 вольт всего, чтобы не убило.
1: Мне 36 лет.
2: Сколько лет, столько вольт?
0: Да.
1: Здесь написали, что Паша мутный. Мутный Павел.
2: Хорошая это погремуха была бы, Павел мутный. А Люцифер пишет. Вот, Павел, помнишь фильм такой замечательный, отечественный, «Любовь и голуби»?
0: Ни разу не смотрел.
2: Да ладно. А все, сегодня задание посмотреть, где вот он с Раисой этой, как это там женщину так звали.
1: С Раисом.
2: Раиса.
0: Нет, не смотрел.
2: Захарна. Раиса
0: смотрел.
2: Захарна. Вот они лежат вот это на пляжу ночью. Угу. И там потом звезды такие. Эх, Вася, Вася. Да? Ну, кто-то помнит такое? Просто Люцифер вот у нас есть тоже постоянно наш слушатель. Вы, похоже, с ним знакомы.
0: Честно говоря, нет.
2: Подождите, Павел и Люцифер, знакомство должно присутствовать. Так же, как Михаил, Гавриил и так далее. С Люцифером мы все знакомы, одна банда. Он вот пишет, эх, Павел, Павел. Завидует, эх, наверное. Эх, Люцифер, Люцифер.
0: Эх, Люцифер, Люцифер. Я не знаком.
1: Поговорили?
2: Все.
1: Молодцы. Так, Павла заставили прийти?
0: Заставляли, да. И очень долго.
1: Кто это вас заставлял? Кто это вас заставлял? Говорил, да. Так, смотрите.
0: С прошлой недели.
1: Принцип. Не носи ношенное с прошлой недели. Не подбирай прошенное.
2: Прошенное?
1: Да.
2: Или брошенное?
1: Прошенное здесь написано.
0: Это какая-то поговорка.
2: Что-то я не понял, а как это?
1: Нет, а если ты носок, вот кто-то носок бросил, ты его поднял. Жена подняла.
0: Как-то.
2: Не, не носи ношенное, это значит, один раз купил, надел, и потом больше не надеваешь. То есть вот не в стирку, а выбрасываешь.
1: Ну или кто-то помер, вещи остались, не поднашивай, значит.
2: А
1: да?
2: Если это вещи, понимаешь, Пьер Карден, Луи Виттон или еще что-то?
1: Пьер Нарцисс.
2: Пьер Нарцисс.
0: Ну, тут другой, наверное, смысл.
1: Какой?
0: Ну, более такой это интимный, наверное.
2: А, лучше быть голодным, чем жрать, что попало.
0: Да.
2: Как бы вот такая история. Mm-hmm. Ну да, наверное, наверное.
0: Ну, тоже имеет место быть.
1: Смотрите, как выглядит ревность мужчины. Я Артему Патрину сказал про его пирог. Он говорит, Ярослава, ты перепутала. Мой всем понравился. Там на следующий день кто-то принес странный с терном. И вот там уже кого-то мутило. Наверное, вас мутило, что вы его не попробовали.
2: Кстати, Ярослава тоже пекла пирог.
1: Так справедливости. Это он про мой
2: говорит. Вот справедливости ради, Артем. Я да. Все ваши пироги попробовал.
1: Главный критик пирожный.
2: Отличный пирог, кстати, у Ярослава тоже был. Так что вот не надо, не надо.
0: А я вот не попробовал.
1: А я вам предлагала, Павел, вы отказались.
0: И жалею даже.
2: Так,
0: сейчас.
2: Кто там еще пироги печет? Да давайте, я все попробую.
1: Флирт — это когда заигрывают с противоположным полом,
2: ага.
1: Подхихикывают над глупыми шутками. Павел, пошутите что-нибудь?
0: Игриво, да? Да-да-да. Должна вот быть так, присутствовать, наверное, игривость вот эта. Точно.
1: Так, нет?
2: Непринужденный женский смех.
1: А как надо-то?
0: Ну, это должно быть более естественно.
1: Да, ну... Но я не умею флиртовать.
2: Что, естественно?
0: Ну, специально это сложно сделать.
1: Двусмысленные фразы произносятся.
2: Извините, непринужденный женский смех, вот он у меня получился.
1: Да-да-да.
2: Отличный пирог у Ярославы, цитата, Петр, вот флирт. Нормально. Тим, все, ты меня, короче, подловил.
1: Даже с этим? Да?
2: Нормально вообще.
1: Там Сквидвард у него еще выше.
2: Отличный пирог у Ярославы, вот правда, да.
1: Выезжаю Павлу помогать, рассказывать про принципы. Мы активно спорим в болталке. Ксения вам пишет.
0: Пускай выезжает уже.
1: Нет, так не знаю. Короче,
2: надо так, как будто ты немножко стесняешься, понимаешь? Вот этого.
0: Ну, это должно быть естественно.
2: Ну, надо

0: Вот что над этим.
1: Да, я сначала барабаны изучу. У меня с правой ногой что-то не слушается.
0: Барабаны, ты понимаешь, это дело 15-е.
1: А флиртовать мне надо кого-то уже, да?
2: Причем здесь барабаны вообще?
0: 36 уже пригодится, знаете.
1: Да?
0: Конечно.
2: Ну, вообще, в принципе, лучше...
1: Нет, а без флирта что, шансов нет, что ли?
2: Нет. Можно просто сказать. Подойти и сказать человеку.
1: Что сказать?
2: Объяснить.
0: А как? Ну, как что объяснить?
1: Слышь, ты, я понял, ты мой теперь!
0: Берешь ее за руку просто и уводишь куда-то в неизвестном направлении.
2: Нет, просто...
0: Ты идешь сам.
2: Искренне объясни.
0: А еще можно это с друзьями украсть ее.
2: Флирт это же...
1: Как будто ты ездишь в баян.
0: Да. И увезти.
2: Такое...
0: И кормить ее фруктами. Сочными, вкусными. Сейчас Тим мне напишет, что вот это тоже флирт.
1: Так, подожди, Павел что-то говорит.
2: Флирт это завуалированное, то есть признание...
0: Мне кажется, флирт это даже не то, что завуалировано, а такой тонкий показательный намек на заинтересованность друг друга.
2: Да, да, да.
0: Заинтересованность человека.
2: Именно есть, да.
1: Ну, смотрите, а если девушка скромная, ну я, например.
2: Так,
1: что? Не ржать.
2: Мы все согласились.
1: Не ржать, не ржать. Ну, вот я, например, скромная. На самом-то деле, я
0: очень. Мы что, кони, что ли, ржать?
1: Подожди, я правда очень стеснительная. И я, ну. Я могу просто себя глупо вести, когда стесняюсь людей. Там глаза прятать, а вдруг люди подумают, что я с ними со всеми флиртую.
0: Вот это было бы страшно, так глаза прятать. А так, в смысле, как это, в пол немножко?
2: Нет, ты просто без определенных комплексов. Тебе не важно, что о тебе подумают. Это, в принципе, нормально. Ты такая, какая есть.
1: Да, и пироги у меня вкусные.
0: Знали бы вы.
2: Ну, это можно распознать, как флирт сейчас.
1: Короче, есть мне на чем право.
2: По-разному можно флиртовать, на самом деле.
1: А смотрите, Павел, вот у меня к вам вопрос. А если девушка такая с вами флиртует, вроде она симпатичная, там все такое, да-да, а потом она как начинает вот, ну, просто ржать. Покажите, Петр, самый отвратительный смех. Ну, вот, например, так.
2: Ну, чудовищный, конечно.
0: Нет, она такая реально прям... вот.
1: Ну, она прям соска.
0: Просто представьте ситуацию, да, такая прям вот...
2: Ну, не может
1: прям пышная у нее грудь.
0: Прям вот тут мечта.
2: И причем она это делает всегда, да?
1: И вот она такая говорит...
0: А это ее натура?
1: Петр, подожди. Вот я говорю, Павел, вы такой симпатичный. Да, ты как он? Пойдете со мной на свидание?
0: Пойду.
2: Ну нет, так не пойдет, конечно.
1: Так не пойдет.
0: А вот так нет. Пойду.
1: Я сказала, пойдешь.
2: Ну это будет крайне странно.
0: Шарук-то сломаю.
1: Крайне бывает только плоть, кстати. Плюс 7-2.
0: И север.
1: И север.
0: Вот.
2: Крайне север. Еще что-то бывает крайне? Крайние меры.
0: Предупреждение.
1: Нет, а чем вам плоть не нравится?
2: Крайние меры.
0: А, крайние меры тоже бывает, да, все верно. Все верно.
1: Крайний кран.
0: Нет, крайний край он уже...
1: Ну это... ладно, я просто уж... Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, это наши мессенджеры. Мы говорим про флирт, во-первых, а во-вторых... о чем мы еще говорим-то? А, принципы. Жизненные принципы какие у вас есть. И что для вас флирт? Мне теперь тоже очень интересно вообще, как люди флиртуют.
3: Вечерний Трубин. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Знаете ли вы, что если из крыла орла выпадает одно перо, то он теряет такое же перо из другого для точного поддержания баланса и аэродинамических свойств?
3: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
6: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Реклама на Бим-радио.
7: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в «Транстехсервис». Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж «Транстехсервис».
8: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
10: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
11: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
12: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
13: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-7392-44-7441, 16+.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в Канавто с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее в основе акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
4: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 18».
5: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9». Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 359 тысяч рублей. «Джак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Астане 131. 230 30 30.
3: Победитель премии «Золотой клаксон» 2025 года. «Внедорожник» 2025 года. Категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее условия акции на jackcar.ru. Не оферта.
6: Реклама на радио. Хорошо. Реклама на БИМ радио. Еще лучше. 2-930-800.
7: Синенькая юбочка.
8: 2-92-102-8. Нам нужны мальчик и девочка. Будем играть в игру. Ты мне забыл.

0: Ну что, на данный момент в Казани плюс 12 и ясно. Насадков не ожидается. Заглянем в день завтрашний, 18 сентября. В тысячелетней городе, в общем-то, ожидается ясная погода, тоже без осадков. Слушайте, бабье лето, что ли, к нам пришло? Плюс 16, плюс 18 градусов на термометре. Давайте посмотрим, что у нас на день завтрашний по Республике Татарстан. На 18 сентября будет переменная облачность без существенных осадков. Ночью, утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом. На юго-западной 4,9 метра в секунду. Минимальная температура воздуха ночью до плюс 7, максимальная до плюс 21. Это, кстати, будет в Елабуге, Менделинске, Набережных Челнах, а также в Заинске, Джалиле, Альметьевске до плюс 21. Везде без осадков, кстати говоря. Плюс 19, Чистополь, Базарные, Матаки, Аксубаево, Болгар. Плюс 20, Апастово, Буинск, Тетюши. Да. Мамадыш, Лаишево, Казань, Арск до плюс 20, как и было сказано. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: Бабье лето, дамский угодник.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
3: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто-18» «Джак Канавто». «Джак Канавто» – новый официальный дилерский центр «Джак» в Казани по адресу улица Восстания, 131. В продаже «Джак РФ-8» и «Джак Т-9». В честь открытия действует специальное предложение на автомобиле «Джак Выгода» до 300 тысяч. И зимняя резина в подарок. Тест-драйв, сервисное обслуживание, кредитование, страхование и трейд-ин. Звоните 8843-230-30-30 и приезжайте познакомиться с автомобилями «Джак». Оценивайте свои финансовые возможности
4: и риски.
1: Количество подарков ограничено. На кону у нас подарочный сертификат «Семейный парк активного отдыха». И давайте будем знакомиться с участником. Итак, первой до нас дозвонилась Алсу. Алсу, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: А как у вас настроение?
5: Настроение хорошее.
1: У вас такой голос юный, молодой, озорной. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то принципы в этой жизни, Алсу?
5: Ой, принципов у меня как таковых нету, но всегда у меня спрашивают, есть ли мне 18, когда я по телефону куда-то звоню.
0: Так, Алсу, есть ли вам 18?
5: Да, мне есть 18, плюс 18.
1: А вы смотрите, про принципы...
0: Мы сосчитали.
1: А 18 плюс? Алсу, смотрите, принципы у вас, значит, есть, а принц есть у вас?
5: У меня есть и принц, и у меня есть и принцесса.
1: А, все нормально, ладно. Отлично, я думаю, может, еще король у вас там где-то подешах?
5: Не-не-не.
1: А сегодня против вас будет играть...
0: Расим. Расим, вы с нами?
6: Да, я на связи.
0: Ага, вы на сцене? А, на связи, хорошо. Расим, ну а у вас какие-то принципы жизненные имеются, которые вы никогда не переступите?
6: Ну, я стараюсь поддерживаться такому принципу. Если я обещаю, стараюсь на 99% выполнить свои обещания.
1: А 1% на диване лежит, что ли?
6: Да, этот самый важный процент.
0: Это математическая погрешность. Вот она бывает как бы, да, 1%. Хорошо, а еще какие есть принципы? Ну вот, обещали, значит, сделаю. Не обещаю, поэтому не обещаю, да? Вот тоже так же можно делать.
6: Конечно.
1: Отлично, игра «Ты мне зубы не заговаривай». 10 слов у меня, 10 слов у Петра. Но с нами еще есть сегодня Павел. С Павлом тоже можно поиграть.
0: Кстати говоря.
1: Все слова сегодня на букву «П».
0: Да, сегодня 17-я буква алфавита, но сегодня 17 сентября же. Бог ты мой, как быстро летит время. А это 17-я буква алфавита, буква «П».
1: Да?
0: Совпадение?
1: Давайте я сегодня буду отдыхать, и мужчины будут играть. Алсу, с кем вы будете играть? С Петром или с Павлом?
0: Не
1: с Павлом. Павел и Петр сегодня у нас святые в эфире. С кем будете играть, Алсу?
0: Или с Ярославой?
5: Давайте с Петром.
0: Хорошо. Хорошо.
1: Да.
0: Ладно. Вы так как-то это, как будто вы думаете, это последняя надежда. Нормально, сейчас сыграем.
1: Это не надежда, это Алсу.
5: Все зависит от вас.
0: Не надо сейчас перенос ответственности. Все зависит от
1: нас. Все зависит от Бога и немного от вас. Вы готовы?
5: Да.
0: Еще раз напомню, Алсу, все слова на букву «П».
3: Ты мне зубы не заговаривай!
0: Ну, смотрите, есть мама, а есть...
5: Папа.
0: Правильно. Поле чудес игра, помните, была, говорит, сектор на барабане.
5: Приз.
0: Молодец. Продолжите. Копалка. Ну вот сучок. Сучок падает с дерева, допустим, да, и он превращается вот в нее.
5: Полено.
0: Полено? Нет. Ладно, мы тут продули, короче, уже. Раньше от руки их писали, сейчас в телефоне пишут.
5: Письма?
0: Правильно. А, двойка по-другому как на букву «П»? Проще. Двойка. Ну, мы с Тамарой ходим...
5: Парой.
0: Ну?
5: Пара.
0: Вот. А это когда вот человек помер, да, а является тебе, и ты его видишь...
5: Похороны.
0: Прозрачный он такой, прозрачный.
5: Призрак.
0: Правильно. Блюстители закона у нас, как называется организация?
5: Кто у нас? Президент?
0: Робот-полицейский. Полиция!
3: Ты мне зубы не заговаривай!
0: Коллега сразу говорит, однокоренное слово.
1: Потому что копалка.
0: Однокоренное слово.
1: Да, я зануда. Конечно.
0: Душнило, понимаете ли. Ну, палка было слово, да.
1: Ну да, мы же честно играем, это же принцип.
0: Алсу, а что, палка-копалка не знаете, что ли?
5: Да что-то не знаю, в голову впервые пришло. Не пришло.
0: А вы в детстве никогда палкой-копалкой не играли?
5: Ну, это было в детстве же.
0: А постарше когда стали?
5: Нет, там уже не играла.
1: Другие игры уже стала играть. Алсу.
5: Я в куклы играла.
0: Кукла Маша не... А, вуду, что ли?
5: Нет, вуду не в наше время было еще. В 90-е куклы просто Барби были.
0: Ой, я вас разочарую. Вуду очень давно были вуду.
1: Итак, давайте посмотрим, как Расим у нас будет играть. Расим, вы будете играть с Павлом?
0: Или с Ярославом?
6: Могу с вами, Ярослав.
1: Или с Павлом?
0: Сделайте милость уж.
1: Давайте с Павлом, Павло, он один раз Павло, приходит. А я все
6: Павло
1: время
6: плохо
1: сижу.
6: Будет слышно.
0: А
6: ничего.
0: Давайте попробуем, Павел, а чего нет? Мы вам бумажку сейчас передадим.
1: Вы же с Расимом.
6: Ася, привет.
0: Подожди, там нужно
4: привет,
0: понять.
4: Привет, Расим.
0: В общем-то, привет. Будет ли понятно, что написано, потому что писал я, а мне говорили
4: нет,
0: со школы,
4: мне,
0: что
4: мне
0: я...
4: Мне надо как-то это все объяснить, да?
0: Да. Не называй однокоренных слов.
4: Сложно.
6: Но отдайте Ярославе.
4: Дайте Ярославе, а то он пробьет.
1: Не, ну вы такие наглые
4: точно.
1: Вообще просто. Я все время тут играю уж со всеми. Я с детьми дома играю,
0: работа
1: на работе
0: такая.
1: Играю.
0: Давай, играй, давай.
1: Расим, наша минута начинается.
3: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Вот он Горького, Урицкого.
6: Парк.
1: Да, а средний бывает, большой бывает...
6: Палец.
1: Да, а эти держат, православные его держат.
6: Пост.
1: Да, а когда да разгорится оно, большое, огонь когда вот.
6: Пламя.
1: Молодец. А у меня такая плохая, у меня Альцгеймер, и плохая вот она.
6: Память.
1: Да, а когда, смотрите, двое едут в пассажира.
6: Пара.
1: Нет, а как они называются? Тариф?
6: Вместе?
1: Просто.
6: А, нет.
1: А, да, когда пучит, когда созвучное вот оно. Со мной
6: попутчик.
1: Едет. Да, молодец. А вредит здоровье пенное, как называется?
6: Пиво.
1: Да. А еще бывает, она, мы туда заходим внутрь, там очень узко и мокро. А? Там динозавры, люди там жили эти.
6: Парк.
1: Нет, а там узенько очень, узко там.
0: Да не всегда.
1: Ладно, бывает Карибского моря, он.
6: Пират.
1: Да, и давайте все-таки разберемся, она бывает узкая, там люди раньше древние жили, в них.
6: Пирамида.
1: Да какая пирамида?
3: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Это была пещера.
0: Слушай, во-первых, хочется сказать Расиму огромное спасибо, что он не сказал другое слово на букву, на ту же самую букву. Тебе надо было сказать, что там действительно там сталактит, сталагмит и вот эта вся
1: вот фигня. Такой интерес, у меня стафилококки только в голове.
0: Вот, а тогда бы Расим сказал то слово, и слава богу, что не сказал.
4: Но он мог.
0: Мог, он мог. Он мог.
1: Но, Расим, вы вообще молодец, кстати говоря, так все четко по делу. У нас сколько там слов-то получилось?
0: Ну, грубо говоря, 8, по-моему, или 9.
1: 8. А у вас?
0: А у нас, ну, поменьше.
4: Наполовину.
0: Поменьше, да, намного.
6: Мы чемпионы?
1: Мы победители на пыже, нам
0: все. Да, Фредди, мы чемпионы.
1: Давайте тогда будем поздравлять Алсу. Алсу?
5: Да, я слушаю.
1: Мы вас тоже слушаем. Алсу, вы...
5: В общем, я поздравляю Расима, да, ничего страшного, пусть в следующий раз повезет мне. Всем привет, спасибо вам огромное за такую игру и хорошего вечера.
0: Спасибо, Алсу.
1: Спасибо огромное, вам тоже большой привет от нас от всех.
6: Я вам подарок передам.
1: Ой, подождите.
0: Ох ты.
1: Алсу.
0: Вы слышали, Алсу?
5: Да.
1: Зря вы с нами попрощались, подождите рано еще. Расим.
6: Да, слушаю вас, Ярослава.
1: А что это вы в семейный парк активного отдыха не хотите с детьми со своими сходить?
0: Попросим джентльмен. Понимаешь?
6: Я был там уже. Вот. Я же выиграл сегодня билет, вот, и хочу второй пригласительный отдать проигравшей стороне.
1: А
6: мы же джентльмены.
1: А как зовут вашу оппонентку на сегодня?
6: Алсу.
1: Молодец, умничка. А вы тоже можете приветы передать?
6: Я передаю привет вам, Бимрадио, всем ведущим, вот, всей бимболталке. Ну, и все на этом. А, и огромный привет Шурпе Лагмановичу.
1: Все?
6: Может, да.
1: Еще кого-то вспомните. Спасибо огромное за игру.
6: Паша, не волнуйся.
4: Не волнуйся.
1: Понятно, вот и поговорили. Расим, спасибо еще раз за такую классную игру. Звоните еще. Обязательно сходим с вами еще раз в пещерку. Алсу.
5: Да, я здесь.
1: Ну что, вы можете еще раз поблагодарить Расима.
5: Спасибо вам огромное. Вы добрейший человек.
1: Будьте здоровы. Все, трубочку не кладите, за эфиром расскажем, как забрать подарок. Игра «Ты мне зубы не заговаривай» к нам обязательно вернется.
3: Ты мне зубы не заговаривай!

0: Все.
1: Это действительно твой выбор?
2: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
3: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября Чак-Чак пекарня номер 1. Казанский 270 граммов. Халяль 179 рублей. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: 20 сентября. Центр семьи Казан. Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, отпетые мошенники, Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14.00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
9: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
10: МТС – лидер технологий. Согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
11: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты – Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» – 0+.
12: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
14: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio 2 930 800.

0: А все пишут, что Расим красавчик. Справился со сложной задачей.
1: Красавчик, да.
0: Другие мужчины бы не справились с этим.
1: И билетик-то он предложил. Красавчик.
0: Здесь какие-то личные дела. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Час практически закончился. Мы продолжаем обсуждать тему флирта и принципов, да. Доброго вечера. К 40 годам на вопрос отличия флирта от комплимента смотришь уже без иллюзий, как опытный механик смотрит на звук двигателя. В 20 лет любой взгляд в твою сторону казался флиртом, а улыбка... обещанием. Кстати, есть до сих пор женщина, я вам скажу, до 30 лет, которая: ой, на меня так смотрела, наверное, меня вот прям вот все, влюбился в меня. И так про каждого. Да, есть такое. Сейчас, понимаешь, грань тонкая, но она есть. И главное, отличие кроется не в словах, а в намерении. Комплимент – это оценка или фиксация факта. Флирт – это инвестиция внимания. Сейчас ничего, я не успеваю. Это когда слова становятся лишь инструментом для передачи другого сигнала. Флирт всегда создает напряжение, искру. Он открывает тему, а не закрывает ее. Его главная цель – проверить реакцию, зацепить, вызвать эмоцию и спровоцировать продолжение общения.
2: Ну, это полностью согласны это с предыдущим оратором.
0: Здесь главное, как на юбилей, да?
2: Это не Варсегов был?
0: Поддерживаю. Нет.
2: Похоже, письмо в стиле его.
1: Но на меня это не работает.
0: А вот Денис Анатольевич пишет то, что знаете, что вежливость за флирт принимают.
2: Вот, кстати говоря,
0: вот
2: такое
0: я говорю,
2: тоже бывает.
0: Как это определить,
2: понимаешь,
0: вообще?
2: А как определить? Вот ты, допустим, девушка идет, да, какая-то, ну, коллега, и ты там дверь вперед ее пропускаешь, пожалуйста, или там дверь открываешь, пропускаешь, думаешь,
0: он со мной флиртует.
2: А это вежливость, это воспитанность. Или там стульчик он может ей подвинуть, пальто подать.
0: Ну, смотри, когда коллега, например, говорит, да, по кофе, я угощаю. Вот Батанин мне недавно говорит, пойдем мороженое, поедим на набережную.
2: Ну.
0: Это что?
2: Это предложение поесть мороженое на набережную.
0: Ну, пообщаться. Что, у него ему
1: предложение пообщаться.
0: Мы в студии
2: это же...
0: можем пообщаться.
2: Нет, подожди, но это безусловно...
0: Я, к примеру, я-то взрослая, я понимаю. Но вот девчонка, которая...
2: Это безусловно обозначает одно, что ты ему симпатична, конечно, то есть он тебе не испытывает отвращения, поэтому он приглашает тебя почавкать мороженое на набережной. Симпатично же этот стрелок.
0: Покажи Павлу. Да, там они показывают пышную харизму.
1: Ну, мне вот не нравится...
0: Да?
2: Хорош, Павел, ну ладно.
1: Мне, я это категорично отношусь к женским на
2: татуировкам?
1: На рисункам,
2: вот,
1: да.
2: Татуировки, это мы это порицаем, а остальное все хорошо.
0: С каких пор
1: это,
0: тебе нравится?
1: Это мой принцип.
2: Какая, где ты пышность ты увидел там?
0: Ну, в грудях.
2: Ну, это не пышность, это размер.
1: А там, знаешь, уже значения не имеет, на самом деле.
0: Размер? Не имеет значения? Это мне мужчина говорит?
1: Нет, я не про размер. Я про то, что я сейчас увидел на картинке на человеке, на женщине, да, и все остальное как...
2: Ну, нет, она просто реально там, эта барышня вся изрисованная. А я просто показал, как она из лука стреляет.
0: Ну, у нее там декольте до колена.
2: Там даже не декольте, там просто не он, и все.
0: Короче... Пошла, рассмотрю. Дорожная информация у нас дальше.
3: Путевые заметки на БИМ-радио.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
0: Паша, ты когда флиртуешь, у тебя давление поднимается. Но надеюсь, что от дорожной информации ни у кого там ничего не поднимется. Просто слушайте внимательно, если вы куда-то едете, по данным Яндекс.Карты. В Казани на данный момент 4 балла местами затруднения, крупнейшие пробки. Улица Комиссара Габишева, улица Рихарда Зорге до улицы Кулгали, время проезда аж 20 минут. Улица Академика Сахарова от проспекта Победы до улицы Закиева, время проезда 11 минут. Улица Кулгали до улицы Юлиуса Фучика до улицы Комиссара Габишева, время проезда 11 минут. Улица Вишневского, улица Нурсултана Назарбаева, от улицы Амирхана Еникида, улица Марселя Салемжанова, время проезда 9 минут. Улица Закиева от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова, время проезда 9 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба в обе стороны 0 баллов, мост Миллениум 0 баллов, Кировская дамба в центр 0 баллов, из центра 1 балл, третья транспортная дамба в обе стороны 0 баллов. В общем, ни на что не отвлекайтесь, не рассматривайте такие картинки, как мои сегодняшние коллеги, иначе до дома вы точно, какой бельишко, не доедете.
3: Путевые заметки на БИМ-радио.
0: А у нас Клава Кока и Джонни с песней «Журавли».

0: профессия?
1: Павел, ваш выход.
0: Камон. Камон, everybody.
1: My number. Павел, ну чё вы сидите? Руками, погнали!
0: Это какой-то Альцгеймер у вас сейчас начинается. Упаси Господь.
1: Нормально с Павлом танцуем. Это ты что-то с нами?
0: А, это танец? Это танец такой? Танец страсти. Это танго.
1: Павел в красном.
0: Танец страсти, это танго.
2: Да, сегодня в красном.
1: Всем еще раз здравствуйте. Обычно в чем? А, обычно я видела, вы голые ноги фотографируете.
2: Обычно с голыми ногами, да?
1: Да.
2: Да. Ну, это дом, может быть.
1: И в бимболталке. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Мы как будто бы завершили тему флирта.
2: Ну вот. Только начали.
1: Расим спрашивает. Павел, тебя подвезти до дома?
2: Не, спасибо, я сам доберусь.
1: Говорит, Ярославу с Петром могу подвезти.
0: Не надо нас подводить. Если договорились, надо делать.
1: Павел, ой, Расим, вот мы же да. сказали, что там 99,9.
0: Сказал, сделал.
1: Так, смотрите, у нас БИМ-агент так, засекли.
0: Что это такое?
1: Игорь. Ой,
0: бог ты мой.
1: Номер машины 581. Хавал. Хавал.
0: С утра сегодня хавал.
1: Да.
0: Так.
1: Игорь, вам большой привет. Я не знаю, кто вас засек, наверное.
0: Здравствуйте,
1: наша...
0: Игорь.
1: Игорь, вам хорошей дороги. Вы нашу сотрудницу цену довезли, не довезли. Напишите 581 ваш номер. Какую песню для вас поставить? В общем, все напишите, а мы будем переходить к игре «За бабушка».
3: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «За бабушка» на БИМ-радио.

0: Есть и фраза, кстати, сегодня с Петра. Но у меня тоже есть фраза на забавушку. Надо как-то выбрать будет.
1: Ты ее не озвучил. Я говорю, озвучь, а ты не озвучила.
0: Я не успела. На, можешь прочитать мой почерк дурацкий только. В общем, игра «Забавушка» до 19.40. Успевайте участвовать. В этом часе, кстати, мы поедем с Лейсан Бадретдиновой куда-то путешествовать. Павел еще будет с нами. Он только разошелся, даже как-то неудобно.
1: Читай мое вот снизу. В принципе, в одном направлении мысль-то сошлась.
0: Моя как будто попроще,
1: ну,
0: чуть-чуть.
1: Конечно!
0: Ну, надо, чтобы...
1: Да и получше!
0: Нет, она посмотрю. Не лучше, она проще просто. Проще,
2: можно
0: проще.
2: Я посмотрю?
0: Да, конечно.
1: Это. Да, сейчас Павел не разберет наш почерк-то.
0: Так, у меня фраза на забавушку звучит так. У медсестры Валентины, или у вахтерши, можно, Валентины, не было никаких принципов, поэтому... А у Петра?
1: А у меня фраза была такая, знаете, вообще-то это не принципиально, сказала Люся и...
0: Две башки на вас повернулись.
2: Первый можно.
0: У медсестры Валентины не было никаких принципов, поэтому...
2: Ну, про сестру, конечно,
0: конечно, интересно. Она же медсестра, но она же... Я же так и знала, я же воздействую.
1: Это флирт.
0: Я же знаю.
2: Она знала, да.
0: Да,
1: я вам скажу,
0: флирт.
1: Это флирт.
0: И манипуляции еще плюс ко всему, да, я же женщина.
1: Ну, кстати, про флирт я все-таки прочту сообщение от Адели. Он написал такое смешное, ну, на мой взгляд, конечно. Только что, говорит, заехал в любимый мини-маркет там за напиточком одним. И продавщица говорит, дай, говорит, это, подержусь за район Татарстана, вот этот, который мы последний зачитываем. Тетюши. Вот. А она мне говорит, только после ЗАГСа. Это флирт с ее стороны, как вы считаете?
0: Нет, это условие.
1: Это предложение.
2: Это шутка.
0: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Вы тоже можете шутить наши мессенджеры. У медсестры Валентины или у вахтерши. Вахтерши, это что вас больше нравится?
2: Да, давайте медсестру.
1: Конечно, медсестра. Ты что, какая вахтерша?
0: А у меня есть костюм.
1: В сером халате вот это вот.
0: Нет, у меня такой ободок там вот есть.
1: Это горничная.
0: Нет, там крест стоит, крест. Но при этом меня не надо поминать.
1: Медсестра, да?
0: Да.
2: Ну, это как раз для игр.
0: Ну да, для игр.
1: Давай мы с тобой сыграем.
2: У тебя есть
0: для Игоря, да, Игорь, который довез только что нашу сотрудницу. Итак, у медсестры Валентины не было никаких принципов, поэтому можно продолжить фразу до 19.40. Принимаем наши мессенджеры. На кону у нас билеты в кино. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Будьте смелыми сегодня, как наш сегодняшний гость Павел.
3: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
4: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Минниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас. Потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. «Единая Россия» – номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
3: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
5: Реклама на БИМ-радио.
6: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
7: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
8: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
9: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
10: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
11: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто-18».
12: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 575 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и «Трейдинг». Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
13: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
14: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев. Гузель Уразова. Салават Фатхиддинов. Отпетые мошенники. Мия Бойко. Кармен. Татьяна Куртукова. И другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14.00. Вход по браслетам для проголосовавших.
10: 0+.
15: Скальпель. Нож.
16: Мы его теряем.
15: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
16: Что? Он жив?
15: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
17: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим Радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим Радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим Радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
10: Подробности на maximilians.ru. 18+.
17: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.
0: Игорь, который на белом ховал, 581. Чего там про меня интересненького рассказываете? А вот вам песня хорошая.
18: Свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что жареное яйцо отличается от вареного тем, что после вареного не надо мыть сковородку?
0: Соусы пилявые.
3: Соусы
0: пилявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Путеводитель. Туристический проект на Бим-радио.
10: Павлу повезло сегодня на халяву. Куда-то съездит Лисан Батрединова и рубрика
11: «Вообще повезло».
10: «Путеводитель». Сегодня мы куда-то поедем.
12: Здравствуйте, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
12: Мы сегодня поедем, мы даже загадывать не будем, потому что никто ни за сто никогда не догадается, куда мы сегодня с вами скорее даже пойдем, а не полетим. Сегодня мы с вами пройдемся по тропе паломников, которая находится, называется Камино де Сантьяго. Идет она из...
11: Что-то на испанском или португальском.
12: Вот ты знаешь, на самом деле есть множество разных путей. Есть из Франции, есть из Португалии, есть даже от Британии.
11: Так а там вообще, рядышком
12: из Франции даже можно выбрать 5 разных вариантов. Ой, нет, 7, вру. 7 троп. Я взяла интервью у Александры Чуваевой. Она проходила эту тропу буквально в июне. И выбрала она путь, который называется Наполеоновский. Почему Наполеоновский? Потому что в 1808 году вот по этой самой дороге через перевал прошли войска Наполеона, направляясь куда? В Испанию. Вообще, Камино де Сантьяго, для чего она нужна? Есть в Испании город Компостелло, даже Сантьяго де Компостелло, где по мнению историков или там вот, ну, мощи святого Иоанна.
11: Крестителя? Вот,
12: ну, да, типа того.
11: Или Иакова.
12: Ой,
11: или
12: нет,
11: Грозного.
12: Иакова. Пардон, святого Иакова. Оговорилась, обозначки оговорились.
11: Так мы, подожди, мы в Испанию, что ли, с тобой направляемся сегодня?
12: Мы как раз идем в Испанию, но французским путем. Вот ты знаешь...
11: Наполеоновской тропочкой.
12: Наполеоновской тропочкой, да. Вообще, эта тропа давно уже использовалась этими паломниками, но Наполеон знает, что это такая тропа, он просто вот через Пиренеи, можно сказать, перешел.
11: Это эпоха наполеоновских войн, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Там Суворов, Багратион, ему чуть не наваляли, был момент.
12: Вот ты знаешь, наша передача же 9 лет в этом году было, да, путеводитель. Вот буквально лет 5 назад к нам сюда приходила в гости... в студию девушка Татьяна, она рассказывала свой путь Камино де Сантьяго, она именно в Испании только проходила. А вот Александра Чуваева, которую я недавно брала интервью, она проходила именно из Франции. Uh-huh. Вот сейчас рассказываю, как это можно. То есть добираемся мы до города Парижу, да, ну, долетаем на перекладных.
10: Oui-oui.
12: Да, и из Парижа доезжаем до Сан-Жан-Пьер-де-Порт. Это город, в котором
11: легко
12: как раз...
11: запомнить. Сложно потерять.
12: Элементарно. Ты, знаешь, я тут дрожащей рукой держу бумажку, чтобы это все воспроизводить. На поезде из Парижа мы туда добираемся. Почему именно этот город? А потому что там есть специальный пункт, в котором вам выдают паспорт паломника. Платите там, по-моему, сколько-то евриков для того, чтобы с этим паспортом паломника останавливаться.
10: Что ты сказала? Что ли, плесла?
12: Да. Мне эффект фикции сегодня. Так вот, есть по дороге вот к этим святым местам такие дома паломников, где можно буквально за 1000 рублей, это я сейчас в рублях прям говорю, можно переночевать. То есть на самом деле это достаточно бюджетный...
11: Так это выгоднее там снимать, да?
12: О чем и речь? Это очень бюджетное путешествие, серьезно, серьезно. То есть, как она мне рассказывала, она вообще, девушка, молодец, она как мне, вот я естественно спрашиваю, я говорю, сколько у тебя вообще потрачено было денег на все это путешествие? Она говорит, вот подготовка к тропе, буквально 60 тысяч рублей, из них она за 30 тысяч купила рюкзак, в котором вам выдают паспорт паломника, платите там, по-моему, сколько-то евриков, для того, чтобы с этим паспортом паломника останавливаться.
10: Что-то сголожное, что ли, плесла.
12: Да, мне эффект фикции просто... сегодня. Так вот, есть по дороге вот к этим святым местам такие дома паломников, где можно буквально за 1000 рублей, это я сейчас в рублях прям говорю, можно переночевать. То есть на самом деле это достаточно бюджетный...
11: Так это выгоднее там снимать, да?
12: О чем и речь? Это очень бюджетное путешествие, серьезно, серьезно. То есть как она мне рассказывала, она вообще, девушка, молодец, она как мне, вот я естественно спрашиваю, я говорю, сколько у тебя вообще потрачено было денег на все это путешествие? Она говорит, вот подготовка к тропе, буквально 60 тысяч рублей, из них она за 30 тысяч купила рюкзак специализированный, который ей прям специально

0: Так это выгоднее там снимать дальше.
1: О чем и речь? Это очень бюджетное путешествие. Серьезно, серьезно. То есть, как она мне рассказывала, она вообще, девушка, молодец. Она как мне, вот, я естественно спрашиваю, я говорю, сколько у тебя вообще потрачено было денег на все это путешествие? Она говорит, вот подготовка к тропе, буквально 60 тысяч рублей, из них она за 30 тысяч купила рюкзак специализированный, который ей прям в специальном магазине рекомендовали. То, что вот вы точно не пожалеете, что именно с этим рюкзаком идете. Она действительно говорит, я это дело оценила, потому что там можно бутылочку через которую
0: 30 тысяч рюкзак, 30 тысяч вся 30 вот тысяч... эта вот да. Дорога обошлась
1: ей. Да, да, о чем и речь. Ну, еще плюс самолетики.
0: Ну, понятно, надо было долететь еще до туда.
1: То есть там дешево можно покушать. Еще, кстати, почему она выбрала именно эту тропу? Казалось бы, там доходит сам путь, вот от, получается, Сан-Жан-Пьер-де-Порт, я подглядываю, до города
2: Кострома!
1: Компостелы, что вы меня сбиваете?
0: До города Костыбы.
1: В общем, этот путь где-то 780 километров, и люди проходят пешком где-то за 33-35 дней. Но если ты идешь этой тропой, совершенно не запрещено взять, например, велосипед и часть пути проехать на велосипеде, что, собственно говоря, она и сделала. Вообще, как нужно подготовиться к такой тропе? Вообще, все остальные тропы, окромя вот этой вот наполеонской, они вполне себе комфортные. То есть, они гладенькие, не сильный перепад в высотах. А здесь, на минуточку, да, моя любимая фраза, перепад высот с 200 метров до перевала Коль-де-Ле-Поэдер, который 1450 метров. Это прям вот в течение дня поднимаетесь, там все уставшие, как не знаю кто-то, и, соответственно...
2: Как собаки.
1: Как собаки, да. И
0: как,
1: нужно
0: ля собаки.
1: Да-да-да. А потом уже там после этого перевала идет крутой спуск, Ронсес-Вальесу. Я это сделала. Это город такой, который уже находится, получается, у подножия Пиреней. Вот Александра, она как раз вот взяла велосипед до перевала. Я, говорит, честно говоря, толкала, говорит, этот велосипед в гору. А дальше уже, говорит, когда спускалась, просто все, говорит, меня обходили
2: просто
1: быстро.
2: Этот велик.
1: Ну-ну-ну. И все, говорит, меня обходили, там, типа, ну вот она молодец, Катя, да. И в итоге я, говорит, с ветерком скатилась с этой горки мимо всех, кто меня обгонял. Но там, говорит, на самом деле, ребята, для чего нужно идти по этой тропе. Понятно, что там, во-первых, совершенно потрясающие виды. Это невероятно красивые места. Вот даже в самом вот этом вот первом городе, да, Сен-Жан-Пьедер, ёшкин кот. Вот, да. Значит, смотрите, в первую очередь, это вообще символический порог всего камино, то есть вот этого вот паломнической тропы. И есть там ворота святого Иакова, называется, вот прям рекомендую сейчас погуглить, потому что это символический порог. То есть это прям вот настоящие ворота в средневековой стене, и ты практически физически пересекаешь вот эту вот границу между обычным миром, да, и началом пути паломника. И вот эти ворота включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, то есть как часть вот этого французских маршрутов. И даже если вы не суеверный, да, если вы там как-то там к этому спокойно относитесь, да, но вот сам момент перехода с рюкзаком через эту арку, это самый памятный день за всю тропу. Почему? Потому что дальше вы просто...
2: Ты там пересохраняешься, что ли?
1: Пересохраняешься, типа того, да. Ну, нет. На самом деле, вот так Татьяна еще тогда 5 лет назад рассказывала, очень важно подготовиться к этой тропе, даже если вы не в горы идете, даже если просто по ровной достаточной местности. Важно определиться с обувью. Не новую обувь какую-то надевать, а обязательно уже в которую вы уже походили, которая удобная, потому что вы идете целый день. Причем, как рекомендация, да, она ходила в июне. В июне в тех краях страшная жара стоит. Невероятная жара, то есть лучше выходить прямо непосредственно там часа в 4 или в 5 утра, чтобы где-то к часу, к двум уже добраться до следующего вот этого паломнического домика, чтобы можно было там перекусить, постираться. И самое интересное, что она говорит, вот знаешь, говорит, там, я, говорит, в первую же ночь поняла, как я ошиблась. То есть нужно постирать вещи до 4 вечера, потому что, чтобы они успели высохнуть до вечерней вот этой прохлады, потому что ночью уже ничего не сохнет, особенно в горах, то есть, понимаете.
2: А молодые по молодым сохнут?
1: Ну, ты знаешь, видимо, не очень, потому что там за день так уходишься, что уже ну, ни алё, ни до молодых, ни это. Но, знаете что, для чего вообще идти в такой поход? Вот как вы думаете?

0: вместе. Для чего идут? Даже люди неверующие.
1: Чтобы обдумать, пройти какой-то путь, не... а с мыслями да. обновиться,
0: да,
1: обнулиться.
0: Да, да, да. То есть в первую очередь, там даже, знаешь, вот есть такие, как мнения, что тропа – это даже не столько путь, сколько люди вот в этих домах паломников, с ними люди общаются, разговаривают. Из разных стран они, как правило. И они очень по-доброму относятся друг к другу, потому что все понимают, что все проходят тяжелый путь. Они там какие-то что-то подсказывают, что-то там, ну, советами просто-напросто даже помогают. И неважно даже, если вы не знаете языка, а Александр, кстати, вообще не знал языка, она знает только немецкий, а там в основном французы да испанцы, но она вполне себе могла как бы объясниться с этим вот, со словариком и так далее. Еще, что еще важно знать, вот в этом самом, с длинным названием Сан-Жан-Пьер-де-Порт, ух ты, я быстро сказала, есть пункт, в котором вам вот как раз вот этот вот паспорт выдается. Не забудьте, пожалуйста, взять этот паспорт, чтобы у вас были скидочки на то, чтобы ну, вас поселили задешево. И еще, по пути вы спускаетесь вот с этих Пиреней, да. Я сейчас даже не буду рассказывать, какие там достопримечательности и так далее, потому что самое интересное начинается уже после того, как вы спускаетесь в испанскую, вот, в испанскую часть. Я, когда готовилась к передаче, я посмотрела, что, оказывается, это земли басков. Слышали про таких?
1: Натуральный блондин!
0: Да. Это его родственники.
2: Это его родина!
3: Все при чем?
0: Да, ну, баски на самом деле живут на севере Испании и юго-западе Франции, по обе стороны вот этих вот Пиреней. И их предками были племена васконов, жили еще до римлян, избежали романизации, да, вот, вот от римлян они в свое время пострадали и так далее. Но баскский язык генетически был изолированный. Больше никак, нигде ни у кого нет такого языка, похожего на это. Там, соответственно, очень интересная архитектура, очень интересные церкви, которые именно баски принадлежат. То есть это такие, знаете, суровые горцы. У них характер, соответственно, такой же, да, и язык у них такой же, и строение точно такие же. И, конечно же, когда мы идем по Испании, что мы там видим? Сейчас скажу. Город Ронсесвальес, господи, это финиш, который вот этой вот тропы как раз, это первый испанский городок. Там есть монастырская церковь и большой альберг в старинном совершенно здании. То есть вы еще смотрите, какие там здания и так далее. Дальше. Очень интересный по пути будет городок. Пуэнте-ла-Рейна, Романский мост там есть. 11 века, где специально для паломников построен. И есть Эстелья. В окрестностях этой Эстельи есть винный фонтан. Да? Что мы нужно сказать?
1: Вредит вот вашему здоровью.
0: Да, где бесплатно можно насладиться.
1: Фантастически
0: этим.
1: Вредит.
3: Что можно сказать? Я только пригубить.
0: Да, где-то пригубить. И, конечно же, когда вы дойдете уже до самого конца, обязательно нужно сесть на автобус, вот в этой Кастелье, да, сесть на автобус и доехать до мыса Финистерре. Вообще-то считается нулевым километром вот этой паломнической тропы, и оттуда, с этого мыса, где находится маяк, невероятно красивые виды на закат. И вы заканчиваете в слезах со стертыми ногами и там, уставшими, забитыми, да, вот этими мышцами, но вот этот вот счастливый, получается, вид с мыса, смотрите, плачете и наслаждаетесь видами. Вот, у меня все. Невозможно 10 минут это все рассказать.
1: Конечно, ноги
0: мы
1: натерли
0: ней,
1: уже
0: мы
1: все.
0: Мы с ней полтора часа разговаривали, знаешь, там, да.
1: Спасибо огромное. Пожалуйста. Лисан Бадрединова у нас и рубрика «Путеводитель». Приходи почаще, раз в неделю хотя бы.
0: Ну, да.
1: В общем, не буду комментировать. Да, спасибо большое, Лисан. Ждем тебя еще к нам в гости.
0: Обязательно.
4: «Путеводитель». Туристический проект на БИМ-радио. Реклама на БИМ-радио.
5: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в «Транстехсервис». Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж «Транстехсервис».
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КАН-Авто. Звоните 8-843-230-30-30. Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
8: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: Папа, еще круг!
10: А я на боулинг.
11: Мам, я в игровые автоматы.
12: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
13: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в КАН-Авто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в КАН-Авто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто КАН-Авто. Не оферта.
14: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможен можно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
15: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
16: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: +7 972 42 102 8. Игра «За бабушку» здесь в прямом эфире. Павел все еще с нами. Вы можете какие-то свои шуточки вставлять. Так еще смеяться можете тоже. До 19.40 успевайте участвовать. Нужно продолжить фразу. Фраза сегодня звучит так. Кстати, на кону у нас 2 билета в кино.
2: А что это у вас нос чешется? Все, нос чешется и чешется.
1: А, вы же с другим микрофоном. Вот так.
3: Все везде чешется.
2: Это хорошо сейчас было. Фраза у нас такая. У медсестры Валентины не было никаких принципов.
1: Запишите,
2: поэтому она была... И дальше ваше продолжение.
1: Поэтому она чесалась. У медсестры Валентины не было никаких принципов. Кстати, чесалась подходит. Не было никаких принципов. Поэтому у нее всегда была очередь из болеющих. Норковая фуба, БМВ-ха, 4-комнатная квартира и банковский счет. И сапочка, видимо, еще была.
2: И была слаба на Эледок. Вот так вот.
1: Павел, так и запишите.
2: Эредок.
3: Так и запишу.
2: У медсестры Валентины не было никаких принципов, поэтому... Что ты? Трусы на уколы пациент снимал не только свои.
1: Что? Трусы?
2: Какой кошмар, я это не могу развидеть теперь. Да-да. Как... Давайте читать дальше.
3: Как ее зовут, эту медсестру?
2: Да? Валентина.
1: Валентина, да. Михайловна. У медсестры Валентины не было никаких принципов, поэтому взяла псевдоним Анжела. У медсестры Валентины не было никаких принципов, поэтому ее ночные дежурства ждали все пациенты.
2: У медсестры Валентины не было никаких принципов, и поэтому она заставила пациента под наркозом переписать на нее квартиру.
1: У медсестры Валентины, осуждаю, не было никаких принципов, поэтому на лице было 4 пирсинга. А укол, думал, на лице у нее кто-то, ладно. А пирсинга, а укол делала со словами «Рокжев! И вам не хворать». Тут хворать. А у медсестры Валентины не было никаких принципов, поэтому ее парней было больше, чем пациентов. Читай давай что-то.
2: Я не буду все читать. Ну как-то, ребят, ну как-то вы ж, мы ж в эфир, это все зачитываем.
1: Не будешь?
2: Нет.
1: Поэтому она сделала все, о чем попросил ее пациент. Вуаля, и он здоров.
2: Да. Даже ссылочку какую-то прислали, непонятно куда. Не переходим.
1: Не было никаких принципов, поэтому она ставила клизмы по принципу, кто первый встал, того и тапки. Поэтому она путала их с принцами. Тут надо сначала ознакомливаться.
2: Да-да, у медсестры Валентины не было никаких принципов, поэтому баночки после анализов пациентов она уносила домой для рассады.
1: Ужасно. Почему захотела руки помыть? А у медсестры Валентины не было никаких принципов, когда она вышла замуж за Павла. +7 972 42 102 8. Это наш мессенджер, игра «За бабушка». На кону у нас билет в кино. Кстати, сегодня победитель у нас как раз Павел будет выбирать.
0: Прогноз погоды на Бим-радио.
4: Спонсор рубрики ООО «Акбарс Дом».

0: Петр Нижинский расскажет о погодах не только в Тетюшах. Петр, пожалуйста.
1: Итак, прогноз погоды по Республике Татарстан на следующие сутки.
0: Павел, пните его, пожалуйста. Спасибо.
1: Но 18 сентября стало быть. Ой-ой.
0: Смотри, Памела Андерсон там справа.
2: В общем, переменная облачность без существенных осадков до плюс 21 градуса в целом по республике. Вот, например, это в Мензелинске, в Елабуге, Набережных Челнах и Менделеевске будет до плюс 21. Также в Азнакаево, Джалиле, Альметьевске, Заинске. А до плюс 19 Аксубаево, Базарные Матаги, Болгар, Чистополь, плюс 20 Буинск, Апастово, Тетюши. А также плюс 20 Мамадыш, Арцк, Богатые Сабы. Ну, в общем-то, везде преимущественно без осадков достаточно. Что касается Казани, непосредственно плюс 18, ясно. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
3: У природы нет плохой погоды.
4: Программа для именинников. Вечерний тост.
0: Наших именинников. Павел, кстати, стихотворение подготовил. Павел, вам еще минутка, чтобы вы его повторили. А я пока назову список именинников. Откуда же я его возьму? Из группы ВКонтакте. Бимрадио Казань. Напомню, что у нас есть группа Бимболталочка. Мы туда сегодня видео снимаем. Спасибо за то, что вы поддерживаете нашего сегодняшнего гостя и нас, ведущих. Итак, подождите, рано еще. Рано. Павел, подождите. Надеюсь, у вас приличное стихотворение. Ладно, вы готовьтесь пока. Итак, напомню, что у нас есть канал в Телеге, канал в Максе, Бимболталка, я уже сказала, Бимрадио Казань ВКонтакте. Итак, именинники: Алиса Идиятулина, Полина Матавина, Флорид Якупов, Наталья Логинова, Инсаф Хакимзянов, Елена Куинджи, Динар Кушаев, Татьяна Иванова, Руслан Сушенцов и Алсу Валиева из Зеленодольска. Всему Зеленодольску добрый вечер. И для вас, дорогие именинники, стихотворение от нашего сегодняшнего гостя. Павел, пожалуйста.
5: Стихотворение?
0: Да. Ну, прям простое какое-нибудь такое, знаете, ну, днем рождения, бум, что-нибудь.
6: Села муха на варенье.
0: Да, села муха на варенье.
5: Сейчас я...
6: А всем привет.
0: Готов.
6: Зовусь Незнайка.
0: Стесняется. Стесняетесь?
5: Не то чтобы стесняюсь.
0: Ну, скажите, с днем рождения.
5: С днем рождения.
0: Ура! Спасибо, Павел. И сейчас Петр Нижинский продолжит.
1: Я расскажу про телефон 2-938-700, позвоню, по которому вы можете поздравить своих родных и близких. Очень нетривиально. Нетривиально. Либо заходите на сайт bimradio.ru, раздел «Услуги». Тоже можно все прочитать и, в общем-то, действовать. По традиции давайте расскажу, с кем знаменитости вы родились в один день. На самом деле, очень интересные люди в этот день появились на свет. Смотрите, вот, например, Константин Эдуардович Циолковский появился на свет именно 17 сентября. Маршал бронетанковых войск Михаил Катуков. Кинорежиссер Владимир Меньшов. Актер Георгий Менглет. Хоккеист Александр Овечкин. Конькобежка Ангелина Голикова. Актриса Ольга Олексий. Скажу больше, в этот день на свет появился Кит Флинт. Кит Чарльз Флинт. Ну, те, кто не понаслышке знает группу The Prodigy, понимают, о ком я говорю. Ну, и в этот день, кстати говоря, еще певица Бьянка отмечает сегодня день рождения.
0: Были это... танцы! Были танцы!
1: Да. Были танцы?
0: Были танцы!
1: Были танцы. А также Анастейша Неверкик. Американский поп-певица. В общем-то, ну, неплохой голос у нее, кстати, очень неплохой. Очень неплохой голос. Очень неплохой голос.
0: Неплохой голос. Очень неплохой.
1: Очень, очень неплохой.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Игра. Будем зачитывать сообщение, которое вы успели прислать с этой минуты. Все, что вы пришлете, уже будет вне конкурса. Нужно было продолжить фразу в наши мессенджеры. У медсестры Валентины не было никаких принципов, поэтому... На кону у нас 2 билета в кино, напомню. И давайте будем зачитывать то, что вы успели прислать. Поэтому ей дали кличку Калашникова.
2: Поэтому клятву Гиппократа она читала рекомендации.
1: У медсестры Валентины не было никаких принципов, поэтому она проводила мастер-классы по татуажу в морге. Это смешно.
2: Поэтому она могла поставить укол, а могла жизнь на паузу.
1: У медсестры Валентины не было никаких принципов, но букет был хороший.
2: Поэтому ради веселья путала местами банки с анализами.
1: Поэтому вместо физраствора она ставила пациентам святую воду, утверждая, что так грехи выходят быстрее, побочных эффектов меньше.
2: Угу.
1: У медсестры, я его просто аккуратно читаю, у Валентины не было никаких принципов, поэтому ее любимый диагноз в карточке был:
3: это все от нервов и с глаза, я вам как специалист говорю.
2: Поэтому наркоз был с небольшой дозой, чтобы пациент ее запомнил.
1: У медсестры Валентины не было никаких принципов, поэтому вместо «доброе утро» она говорила: «Так, рубашонку задрали, животик показали!»
2: Поэтому она пациента Петрова укрепила по здоровью и ослабила по физиологии.
1: Поэтому она ставила градусник по Фаренгейту, а уколы делала исключительно на счастье Алихайм.
2: Видимо, все. Ну, я прочитал все, что было.
1: Не помню, только я тебя, и я тебя. Все, у нас впереди золотые нулевые. Совсем скоро вернемся к вам с именем победителя, которого, кстати, сегодняшний наш гость Павел будет выбирать.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
4: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
5: С вас 5875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Сегодня в «Золотых нулевых» песня «Иногда Алсу» — это один из главных хитов певицы Алсу, который вышел в 1998 году. И, между прочим, сингл «Иногда» вместе с композицией «Зимний сон» принес 15-летний Алсу в

0: Реклама на Бим-радио. Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
1: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
2: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
3: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
4: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.

0: В находке продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября колбаса краковская 199 рублей 99 копеек за 400 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
1: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: 174-174.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, проблемы легко и быстро забудутся, так как в этот день звезды повернутся к вам лицом. Тельцы, у вас слишком много надежд, составьте график желаний. Близнецы, вам следует хорошо отдохнуть и выспаться, отключитесь от анализа и на некоторое время от планирования. Раки, было бы лучше, чтобы вы провели день как-то не так, как задумали изначально. Львы, ваше настроение будет быстро меняться, невероятная гибкость и мобильность характерна для этого дня. Девы, вы можете заразиться авантюризмом, разумный риск будет оправдан. Весы, постарайтесь создать максимально доброжелательную атмосферу в семье и на работе. Скорпионы, главная заслуга дня, у вас появится шанс заработать. Стрельцы, может, вы не готовы к серьезному разговору, но он должен произойти. Козероги, держите себя в руках, не радуйтесь сильно, эмоциональные перегрузки в любом случае стресс для организма. Водолеи, беритесь за дела, которые потребуют много терпения. Рыбы, вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает, но это только лишь кажется. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.

0: оружие, мол, себе.
1: Да. Я вот всегда, знаете, это хвалу Богу возношу, что я с рок-музыкой был связан, у меня уши привыкшие.
0: Да?
1: Да, да.
0: Могу повторить? Вот и все!
1: Нормально, выдержали.
0: Да, все, вечернее шоу «Трубим» подходит к своему концу.
1: К финалу.
0: Да, я что-то сказала самой, что
1: вы хотели сказать к финалу.
2: До конца еще далеко.
0: Ну да, да, да. Спасибо, что меня поправили. Какие очаровательные мужчины все-таки сегодня со мной. Петр Нижинский, Павел Рожнов. Правильно сказал?
2: Очень.
0: Все время кажется, что я где-то ошиблась. И спасибо
1: вам. Ну, Ярослава, конечно, с нами. Надо же тоже вас
0: огласить. Да, не поняли, я же орала. Мне сказали, что кроме как орать, ничего больше не умею. Я вообще-то еще и приседать умею.
2: Я даже знаю, кто это сказал.
0: Да. Как его, Антон? Антон, привет.
2: Антон, да,
0: итак,
2: привет.
0: Спасибо всем огромное, кто принимал сегодняшнее участие. Павел, вам спасибо огромное за то, что вы пришли. Не побоялись. Ну ладно, побоялись, что уж тут говорить, да? Снялись видео, кстати. Можете посмотреть, какой Павел актер, в наши соцсети зайти. Прекрасный актер. Да. И давайте перейдем к победителю сегодняшней игры за бабушка. Павел, кстати, у нас выбрал победителя.
1: Да? Победителя?
0: Да, да, у меня
2: победители.
0: Итак, у медсестры Валентины не было никаких принципов, поэтому ради веселья путала местами банки с анализами. Вот такой ответ был выбран Павлом.
1: Нормально.
0: Павел, скажите, как вам ощущения от сегодняшнего эфира?
2: Ой, очень замечательное ощущение, очень даже рад с вами познакомиться, прям лично.
1: Взаимно, Павел, взаимно.
2: Очень уютная у вас тут обстановка, приятно провести с вами время было очень. Надеюсь, не последний раз пригласите еще.
0: Да еще молоды же вы.
2: Ну, никуда не собираюсь.
0: Спасибо огромное. Поздравляем Айдара, который нам дал вот этот ответ. Петр, вам спасибо за эфир.
1: И вам спасибо, коллега.
0: Да, дорогие наши радиослушатели, если вам сегодня никто не говорил, что они вас любят, знайте, что мы вас любим. Берегите себя, и мудрость дня, конечно, тоже сегодня от нас есть. Затянувшаяся неопределенность – это всегда «нет», которое не озвучивает. Все, берегите себя, мы вас любим. Пока.

0: Maximilians.ru. Запрещено для детей. Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
1: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
0: Подробности на «Максимилианс.ру».
2: 18+.
3: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».
4: Друзья, всем отличного вечера, все прекрасно, все хорошо, меня слышно, и это, конечно же, слава богу. Ну что ж, бравая команда вечернего «Трубим» только что все сделала. Здесь они танцуют, расслабляются, орут, кричат. Ну, в общем, этому я тоже очень-очень рад. Вот такое стихотворение получилось.

0: Наслаждайся осенью с Бим Радио.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября.

0: Маяк.ру. Запрещено для детей. Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
1: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
0: Подробности на «Максимилианс.ру».
2: 18+.
3: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».
4: БИМ-радио. Первое в Казани.
5: Да-да, друзья мои, именно так, что БИМ-радио самое первое в Казани. Меня зовут Ленар Сиразов. Я, знаете, о чем вообще хотел вам рассказать, вот первым, что поделиться. Дорогие мои друзья, все те, кто сейчас находится в пробке на Миллениуме и дальше в сторону Корстона, там, в общем, где-то там, ну, поближе к повороту на Корстон, там очень такое большое ДТП. Вот, поэтому лучше всего вам нужно объезжать по левую сторону, точнее, с левой стороны дороги. Так гораздо проще. Ух, как я все-таки добирался. Ух, непростая была дорога. Так что, друзья мои, обязательно левая полоса. Так, скорее всего, вы и проедете эту очень даже непростую пробочку. Да, там сказали, что даже целых два ДТП. И вот если уж мы начали говорить о пробках, да, давайте, собственно говоря, обсудим это все гораздо подробнее. Вот, кстати, Яндекс.Карты, что нам говорят? Крупнейшие пробки: проспект Фатыха Амирхана, мост Миллениум, улица Вишневского, от улицы Сибгат-Хакима до остановки мост Миллениум. Да, понимаете, какие вообще просто огроменные масштабы. Скорость потока 9 км в час, 2,5 километра вы проедете за 16 минут. Я, правда, проехал за гораздо меньшее время, вот, но не гонял, там и не разгонишься. Ну и еще пробка такая большая, улица Пушкина. От улицы Левобулачной до улицы Дзержинского. Скорость потока 11 км в час. Длина 1 км с небольшим. Время проезда 6 минут. Ну и, конечно же, есть определенные затруднения. Мы перемещаемся на улицу Кугали. От улицы Юлиуса Фучка до улицы Овражной. Скорость потока 12 км в час. 2,5 км вы проедете за 12 минут. Так что нормально, терпимо. Также, друзья, Приволжский район, улица Юлиуса Фучка, от улицы Закиева до улицы Кулгали. Скорость потока 19 км в час, немножко побыстрее. И участок в 3 км вы проедете за 9 минут. Ну и возвращаемся, конечно же, в центр. Улица Парижской коммуны, улица Университетская, от улицы Нариманова до Профсоюзной улицы. Скорость потока 9 км в час. Длина примерно километр. Вы проедете это расстояние за 9 минут. Я надеюсь, что вы, конечно же, все услышали, успели понять, что я говорю. Я прямо, знаете, после пробки просто был в пробке, такой думаю, нет, нельзя опаздывать, вот стараться как можно быстрее приехать. Ну и ситуация на мостах, все везде чисто, но если вы едете по Миллениуму в центр, 8 баллов, да, это что-то говорит нам, да, согласитесь, есть такой момент. Так что учитывайте дорожную ситуацию, не попадайте в аварии, будьте внимательны за рулем, уважайте других и благодарите аварии тех, кто-то вам сделал хорошее, уступил, я не знаю, либо перед кем вы резко остановились. Все-таки вам не сложно, а человеку будет приятно.
6: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Бесплатно разрешу у себя в огороде накопать дождевых червей для рыбалки. Торопитесь, предложение ограничено. Осталось всего 4 сотки.
8: Шути меня, а?

0: Люби меня.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что название автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» не имеет отношения к засеянным полям? Оно получилось сложением первых букв имен детей главных конструкторов. У одного были дочери Наталья и Ирина, а у другого сыновья Вадим и Андрей.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
3: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
4: Любимое радио. Первое в Казани.

Итак, друзья, ну как настроение у вас? Надеюсь, у вас все хорошо, все прекрасно. Я сейчас, друзья мои, хотел бы вам объявить о том, что совсем скоро, ну примерно через несколько минут, получается через минут 7-8, разыграем 3 сертификата. Вы, наверное, подумали: Ренара, что же эти сертификаты и зачем они нужны? Вообще, на что эти они? Друзья мои, ну поверьте мне на слово, они вам очень понадобятся, особенно если вы хотите сходить на вечеринку 10 октября в Максимилианс. Это информация на правах рекламы, информация 18+. Обо всем подробнее я, конечно же, расскажу также немножко подробнее, да, чуть позже. Вот, но будьте в любом случае на связи. Напоминаю, номер нашего Макса, именно в Максе мы будем определять нашего победителя. +7 92 72 42 102.8. И давайте помедленнее. +7 92 72 42 102.8. Обязательно держите свои телефоны при себе. Я надеюсь, что вы успели записать этот номер. И в скором времени мы раздадим пригласительные билеты на эту очень крутую вечеринку 10 октября. Разыграем целых 3 пригласительных. Вот прям с барского плеча, так щедро. Я еще так не делал, но сегодня это хочется в особенности сделать, конечно же. Ну и напоминаю, что совсем скоро у нас с вами программа «Привет приветов», да, то есть получается через сколько? Ну, минут через 20 она начнется, чуть-чуть, наверное, даже позже. В общем, отправляйте свои приветы, у нас как раз-таки есть Макс, про который мы говорили, Телеграм, все по общему номеру +7 92 72 42 102.8. Ну и, конечно же, наше официальное приложение Beam Radio. Рекомендую скачать. Вы при помощи этого приложения сможете нас слушать везде, абсолютно везде. Ну и не забывайте про наш сайт, официальный сайт beamradio.ru. Так что будем рады вашим приветам. Кстати, кто-то уже начал готовиться. Тут уже вот заранее прочитаю сообщение, но не скажу от кого, потому что более полное сообщение прочитаю позже. Вот кто-то тут передает привет Пупсику, да, кто-то говорит: приятного эфира, хочу передать привет всей болталке. Тут, в общем, уже таких приветов много. Так что будьте вместе с нами, передавайте ваши приветы, говорите свои самые теплые пожелания, напутствия и вообще добрые слова друг другу. Все-таки, знаете, одно такое поздравление, один такой привет, и у вашего близкого человека, и, может, даже не близкого человека, настроение будет улучшаться.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Друзья, как вы еще не поняли, что совсем скоро у нас розыгрыш пригласительных билетов.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
2: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: радио. Первое в Казани. Рок из 90-х на Бим радио.
1: О, какая хорошая музычка, конечно, пошла. Ой, мне прям так нравится. Да, друзья мои, я тоже очень люблю рок. Знаете, с чего я вообще начинал? Это, конечно же, это Kiss. Это у нас, получается, группа Ария и Nightwish. Вот именно с этих групп я начинал свое увлечение этим видом музыки, прекрасной музыки. Ну и, конечно же, друзья мои, для вас информация на правах рекламы, и вам это точно понравится, я гарантирую. Бим Радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи, готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной программе. 10 октября ресторан «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Давайте проверим, кто лучше знает рок-легенды, устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно это сделаем. За самый крутой образ – сюрприз. За атмосферу вечера отвечает, как вы думаете, конечно же, главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» в 20:00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим Радио. Подробнее на maximilians.ru 18+. Ну что, давайте прямо сейчас мы вспомним про одну очень такую, знаете, знаковую российскую рок-группу, которая называется «Чайф». Я думаю, наверное, ну, многие из нас выросли на песнях этой группы. Может, кто-то застал даже не во взрослом возрасте эту группу и его и творчество этой группы, но, тем не менее, тоже очень-очень сильно полюбили. Все-таки «Чайф» — это крутая команда. Друзья, за, так скажем, давайте так, первый, второй и третий правильные ответы мы вам подарим по пригласительному билету на вечеринку, о которой мы только-только что говорили. Поэтому обязательно-обязательно участвуйте в этом. Итак, вопрос у нас следующий. Какую песню «Чайф», да, Владимир Шахрин посвятил своей любимой супруге Елене? Первый вариант — «Аргентина-Ямайка 5-0». Второй вариант — «17 лет». Либо третий вариант — «Никто не услышит». Ой-ё, ой-ё. Пишите обязательно ваши ответы. Я вот уже вижу, кстати, уже, ну, практически все правильно отвечают. Так, я надеюсь, что я еще успею вот еще пару слов сказать. Да, успеваю, друзья мои. Ну что же. Итак, в общем, три варианта ответа. Какая песня группы «Чайф» посвящена супруге Елене, супруге Владимира Шахрина? Итак, «Аргентина-Ямайка 5-0, 17 лет, либо «Никто не услышит». Итак, ну и я вот уже вижу интересные варианты. Друзья мои, самое время объявить, конечно же, правильный ответ. Конечно же, это «17 лет». Да, это правильный ответ. Знаете почему? Потому что песня «17 лет» посвящена супруге Владимира Шахрина Елене. Кстати, ударение даже, по-моему, нужно говорить не «Шахрин», а «Шахрин». Чита Шахриных является образцом крепкой семьи в мире рок-музыки. Представляете? Кто-то, кстати, написал «Никто не услышит». Да, бывают и такие перипетии семейной жизни, что действительно никто не услышит. Хо-йо. Кто-то написал «Аргентина-Ямайка 5-0». Наверное, чтобы написать такую песню своей супруге, мне, конечно, нужно было сидеть и смотреть вместе этот матч. Ну что же, давайте скажем, кто у нас победители. Итак, победитель номер один – это у нас Рамиль. Я вас поздравляю, я вам обязательно напишу. Итак, Юрьевна пишет, да, 17 лет, это вот второй наш правильный ответ. Все, закрепляю ваш ответ. Ну и, конечно же, Диля Гульнар, Дила Тур Гульнара, вот так. Честь 17-летия совместной жизни. Это, кстати, более полный и правильный ответ. Так что вы большая умница. Друзья мои, вот и наши три победителя. Я вас, конечно же, поздравляю. Прямо сейчас я с вами свяжусь. Гульнара уже пишет такая: ура, ура, ура. Ну и давайте, конечно же, послушаем. А, наконец-то даже пишет, наконец-то. Да, я смотрю, вы много участвовали, да? Вот все-таки я оказался вашим фартовым ведущим. Но прямо сейчас давайте послушаем. послушаем ту песню, которую посвящает 17-летию семейной жизни. Вот как раз-таки, мне кажется, группа Чайф может показать такую песню. И это песня «17 лет».

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, проблемы легко и быстро забудутся, так как в этот день звезды повернутся к вам лицом. Тельцы, у вас слишком много надежд, составьте график желаний. Близнецы, вам следует хорошо отдохнуть и выспаться, отключитесь от анализа и на некоторое время от планирования. Раки, было бы лучше, чтобы вы провели день как-то не так, как задумали изначально. Львы, ваше настроение будет быстро меняться. Невероятная гибкость и мобильность характерна для этого дня. Девы, вы можете заразиться авантюризмом, разумный риск будет оправдан. Весы, постарайтесь создать максимально доброжелательную атмосферу в семье и на работе. Скорпионы, главная заслуга дня, у вас появится шанс заработать. Стрельцы, может, вы не готовы к серьезному разговору, но он должен произойти. Козероги, держите себя в руках, не радуйтесь сильно. Эмоциональные перегрузки в любом случае стресс для организма. Водолеи, беритесь за дела, которые потребуют много терпения. Рыбы, вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает, но это только лишь кажется. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.
5: Рок из 90-х на Бим Радио.
6: Try to change.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Как говорил мой друг, привет, привет. Да, друзья мои, всем еще раз привет. С вами я, Ленар Сиразов. Ну и, конечно же, программа «Привет, привет». Вы очень хорошо подготовились. Очень много сообщений уже есть на данный момент. Прям хоть на целый час хватает. Поэтому, что я хочу сказать, друзья мои, кто хочет, чтобы его привет обязательно услышали, обязательно напишите нам в Телеграм, либо в Максе, конечно, предпочтительнее в Максе, потому что большинство сообщений именно там. Номер нашего Макса +7 92 72 42 102.8, +7 92 72 42 102.8. Обрадуйте своих родных, близких, да вообще можете просто привет самому себе отправить, сказать: эй, красавчик, ты лучший. Вот, никто же не будет знать, что это вы себе, да, вы, а вы такой: это я себе, спасибо, бро. Я обнимаю самого себя. Так, ну и, конечно же, друзья, не забываем про наше приложение Бим Радио и официальный сайт bimradio.ru. Там вот везде есть хорошие такие возможности для того, чтобы отправить ваши приветы, естественно. Так, ну что ж, давайте вот начнем как раз-таки с приложения, потому что там отправили самые-самые первые приветы. Итак, давайте прочитаем самый-самый первый привет. Добрый вечер, Бимушка или Нарчик. Спасибо, как вы по-теплому ко мне. Спасибо большое. Передаю привет болталке и своей семье. Всем хорошего и уютного вечера. Сегодня был очень классный вечерний эфир. Если можно, песенку «Жуки», «Батарейку» или «Про бобра». Вот так нам написала Наталья. Наталья, про бобра, имейте в виду, сидим с бобром за столом. Если про это, то уж позвольте из двух вариантов, которые вы отправили, все-таки выбрать тот, который мне по душе. «Жуки», «Батарейка». Вот, так что давайте следующая у нас песня, точнее, самая первая песня. Это «Жуки», «Батарейка». Давайте прочитаем следующее сообщение. «Привет, Ленар Кулинар!» Откуда вы знаете? Я начал экспериментировать как повар. Действительно, это правда, друзья. «Привет, Ленар Кулинар!» Пишет Ильшат. «Поздравляю Абдуллину Эльмиру с днем рождения! Здоровья, позитива, всех желаний исполнения и поставьте, пожалуйста, Филатов и Карась, счастье есть. Рахмет». Обязательно, Ильшат, конечно. И еще раз я, конечно, поздравляю, присоединяюсь к этим поздравлениям. Эльмира Абдуллина, будьте счастливы. Да, будьте счастливы. Вы самые классные. Я вас не знаю, но я в этом уверен. Ильшат никогда врать не будет, так что поздравляю вас от всей души. Ну, еще, кстати, одно у нас сообщение, да. Так, поздравляю друга и брата Владимира Бачешкина, или Бачешкина, вы уж простите, я тут ударение, нет. С днем рождения, Владимир, да. Вот, так что давайте еще раз. В общем, пишут: поздравляю друга и брата Владимира Бачешкина, или Бачешкина, с днем рождения. Если бы у нас в стране голосовали за живое национальное достижение, то он был бы первым в списке. Желаю, чтобы все твои мечты сбывались. И как написал Антон Павлович Чехов в «Вишневом саду», вся Россия наш сад. Поэтому у тебя еще все впереди, впереди вся твоя жизнь, чтобы засадить ее яркими цветами и высокими деревьями. 40-летием тебя, Володя, от Лехи Сердцева. Вот прям Леха Сердцев от всего своего сердца написал. Здорово, конечно. Алексей, вы, конечно, большой молодец. Я говорю, привет, приветов, еще читать цитаты наших великих поэтов, как говорится, дорогого стоит. Ну и, конечно же, Леха также продолжает писать. Можно, пожалуйста, песню Филатов и Карас «Счастье есть». А вот мы как сделаем? До этого был запрос, и вот сейчас запрос. Мы эти запросы объединим, поэтому давайте ее даже первые самые-самые сделаем как раз-таки, да? Филатов и Карас и диджей групп «Счастье есть». Друзья мои, счастье есть. Надо только стремиться к нему и стараться чувствовать его. Оно всегда рядом.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Итак, друзья мои, еще одно сообщение. Доброго вечера, Ленар, любимый ведущий Казани. Давайте все-таки заново. Доброго вечера, Ленар, любимый ведущий Ксении Сергеевны. Передай ей пламенный привет от тайного воздыхателя. Милая, милая девочка, сияй. Поставьте, пожалуйста, для нее песню «Руки вверх», «Омут», пишет. А вот я не скажу, потому что воздыхатель...

небес заколдованы. Между нами стеной темный лес стоит.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей. Привет, приветов на БИМ-радио.
2: Итак, продолжаем читать ваши приветики-буфетики, да? Так, ну что же, с кого начнем? Да, у нас есть еще несколько поздравлений через приложение, да, вот как раз-таки вот эта песня была специально для Ксении Сергеевны,

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей. Привет, приветов на БИМ-радио.
2: Итак, продолжаем читать ваши приветики-буфетики, да? Так, ну что же, с кого начнем? Да, у нас есть еще несколько поздравлений через приложение. Да, вот как раз-таки вот эта песня была специально для Ксении Сергеевны.

читать ваши приветики-буфетики, да? Так, ну что же, с кого начнем? Да, у нас есть еще несколько поздравлений через приложение. Да, вот как раз-таки вот эта песня была специально для Ксении Сергеевны. Я уж, знаете, чай не пил, наверное, последние 3 часа. Уже язык заплетается, да, но Ксения Сергеевна, это и моя любимая слушательница, потому что она всегда такая добрая, приятная, очень всегда теплые слова пишет. Так, кстати, вот Константин Анатольевич, я, наверное, по имени отчеству только напишу, вот он передает нежный привет Алисе. Какие у вас интересные отношения. Вообще интересно было бы знать, вы встречаетесь, вы женаты, например, женились там год назад или уже 50 лет. Интересно, потому что такой привет очень-очень-очень нежный. Так, ну что же, давайте мы прочитаем, конечно же, приветики, да, приветики. Так, Светлана пишет: добрый вечер, любимое радио, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно бим-болталки. Поставьте, пожалуйста, песню Шатунова «Седая ночь» или «Маленькие». Вот, кстати, между прочим, да, Светлана, у нас очень-очень много раз ставится «Седая ночь», а «Маленькие», кстати, не так часто. Вот поэтому давайте «Маленькие». Да, хорошо. Тем более я ни разу не бывал в «Малинках» до этого дня. И все, там дальше поем-поем. Так, дальше мы идем. Пупс пишет, ну-ка. Здравствуйте, ведущий любимого БИМ-радио, в эфире теплый и добрый привет. Пусть вечер будет уютным, спокойным и светлым, а каждый миг наполненным счастьем заветным. Это стихи, да? Передаю особый привет болталке, а Михаилу от всей души пожелания. Пусть все будет прекрасно, легко и на ура. Пусть радость согревает до самого утра. И поставьте песенку «Кино», «Спокойная ночь». Если нет, то баста, папа, WhatsApp, запрещенное приложение в России. Вот так сейчас нужно говорить. А все почему? Потому что WhatsApp принадлежит организации Мета, которая в России запрещена законом. Вот так что так, мы обязаны такие вещи говорить. Так, мы идем дальше. А вот она, кстати, Ксения. Да, добрый вечер, Ленар. Как же вас приятно слышать в вечернем эфире. Доброго вечера всем сотрудникам и слушателям любимого радио, любимым участникам БИМ-болталки и БИМ-читалки. Поставьте, пожалуйста, группу «Принцесса», «Дом зеленый глаз». Хорошо, Ксения, хорошо, обязательно поставим. Вот всегда, кстати, приятно получать сообщения от вас. Конечно, поставим. Так, наш слушатель Константин отправил изображение саксофона. Я так понимаю, что он хочет, это, конечно, мои такие прям далекие-далекие догадки, наверное, что-то с саксофоном, что-то такое интересное. Ну ладно, давайте попробую найти. Ну а сейчас «Малинки, малинки». Ох, какие вечеринки.

0: Радио. Первое в Казани. Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Папа в самолетах, папа в поездах. И мы с вами в разных часовых поясах. Я пишу вам эти строчки, дочки, вместо точки смайл. Папа скай.

белый флаг. Мои девочки, вник мой смысл. Я выиграл это счастье в борьбе за самую счастливую жизнь. Папе пора лететь, папа в суете. Далеко, но рядом, папа на высоте. Папа по скайпу, папа.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Привет, приветов на БИМ-радио.
3: Он же Салям Салямов, он же Хеллоу, наверное, так переводится, но точно не скажу, не специалист в области английского языка. Салям Нарнинг, Салям Нар. Вот так, наверное, программа приветов можно перевести, ну, примерно. Так, а вот с английским сложновато. Так, ну что у нас дальше, да? У нас, помните, писали, что вот просто саксофон отправили, да, вот в сообщениях. Я нашел очень классную композицию, между прочим. Она реально легендарная. Я ввел в поиске, что, мол, самые лучшие треки с саксофоном. Вот, в общем, послушайте. Это Джордж Майкл. Это вам тоже, конечно, не шутки, да? Так, ну и давайте посмотрим следующее сообщение. Так, это мы сказали, мы молодцы. А вот про это еще не сказали. Итак, Бимчик, любимчик, слушаю вас уже 30 лет. Вы самое крутое радио на земном шаре. Привет Татарскому институту содействия бизнесу. Кто догадался, да? Тизби, конечно же. Особенно, так, вот давайте... Особенно Прус Нелли Матвеевне. Вау, вот Прус Нелли Матвеевне, да. Поставьте, если можно, песню «Серега, миллион долларов США». Заранее благодарю, Валентин Юрьевич. Конечно, поставим, Валентин Юрьевич. Вы знаете, я всегда за ваши приветы. Так, хорошо, давайте дальше. Вот Альбина Смирнова писала тоже. Говорит, Ленар, там, хорошего вам эфира. Спасибо большое. Вот, кстати, еще Павел написал. Вот Павел, тот самый Павел, который у нас был в эфире. Я, кстати, его называю Павел Ковбой. Знаете почему? Потому что он у него на аватарке как раз-таки вот такая шляпа ковбойская. Вот. Он написал. Привет, Казань, привет, Ленар. Рад нашему знакомству сегодня. Это взаимно. Желаю хорошего вечернего эфира на волне любимого радио. Привет всей болталке, ребятам и особенно девочкам Наталье, Юле, Эле, Ксении, Юрьевне, Анатольевне, Светлячку, Юльчику и всем-всем-всем. Специальный привет Ярославе. Благодарю за подарок. Прямой эфир с тобой. Да, во время прямого эфира, я так понимаю, что Ярослава вручила подарок. Привет святым Петру и Павлу. Если можно, Blank and Jones, Josephine with Mike Francis Extended Mix. Благодарю. Я надеюсь, я попробую найти этот трек. Хотя чувствую, что не так уж и просто. Кстати, друзья, у нас же до этого звучала песня, да, вот папа WhatsApp и так далее. Но еще раз напомню, времена такие, что WhatsApp принадлежит к запрещенной, точнее, просто принадлежит запрещенной в России организации Мета. Это надо знать. Так, еще, а вот давайте еще один вот приветик, да, так, Димка написал, да, добрый вечер, по традиции, добрый вечер, я диспетчер, всем хорошего настроения, привет болтунам, можно поставить леприконсов, хали-гали, пара трупер, отлично, обязательно это сделаем. Ну и еще давайте один приветик обязательно прочитаем сейчас. Добрый вечер, Бимчик-любимчик или Нарушка. Ой, спасибо большое. Огромный вам всем привет, кто рядом. Очень люблю. Отдельный привет Бим-болталке. Павел, ты молодец. Поставьте, пожалуйста, Мика Релакс. Окей, все хорошо. Поищем обязательно. Ну что же, друзья мои, давайте сейчас мы послушаем... тот самый легендарный саксофон. Это в исполнении Джорджа Майкла, его песню. Она потрясающая, конечно. Но потом немножко из мира джаза мы уйдем в мир хорошей попсы. Это Серега, причем ностальгической попсы. Это будет Серега, миллион долларов США. И жизнь будет хороша. Очень даже будет хороша. Аминь. Вы же понимаете, почему я расхваливал эту песню, этот трек? Он просто потрясающий. Вот прямо сейчас, если с вами рядом находится ваш любимый человек, обязательно пригласите его на медленный танец. Танцуют все.

0: Привет, приветов на Бим-радио.
1: Так, конечно же, продолжаем, правда, не с миллионом долларов США, мне ж, знаете, язык заплетается, говорит, господи, хотел бы я такую сумму, вот. У всех же есть такое, да, что, мол, вот будет у меня миллион долларов, я куплю много-много квартир в Казани и буду их сдавать, и буду путешествовать. Ой, какие красивые мечты. Так, друзья, ну что же, продолжаем читать ваши сообщения. Их тут прям, ну, не просто много. Ксения, я не помню, я читал ваши сообщения или нет. По-моему, прочитал. Но все же, давайте повторю. Добрый вечер, Инар. Как же приятно вас слышать в вечернем эфире. Доброго вечера всем сотрудникам и слушателям любимого радио, любимым участникам Бим-болталки и Бим-читалки. Поставьте, пожалуйста, группу «Принцесса», «Дом зеленых глаз». Все, Каста, читал, я вспомнил. Но песня заготовлена, Ксения, вы же знаете. Вот особенно после ваших сердечек. Ну как сразу не поставить, естественно. Так, идем дальше, да. Так, это у нас было. Евгений пишет, да. Привет, Бимчик. Передайте, пожалуйста, привет дочке Тамиле от папы. Тамилочка, я тебя очень люблю и скоро буду дома. Твой папа. Поставьте, пожалуйста, веселую песенку «Солнышко в руках». Вроде исполнитель группы «Демо». Спасибо, любимая. Да, Тамила, у тебя очень красивое имя. Я знаю, что ты прямо сейчас слушаешь радио. Очень жди папу, пока он придет. Прям, знаешь, просто прыгни на него прям объятиями, поцелуями. И, конечно же, ему будет очень-очень-очень приятно. Я могу говорить очень-очень много раз. Так, хорошо. Так, дальше давайте посмотрим. Да, так. Передаю также привет. А, нет, стоп, вот. Дмитрий написал. О, Дмитрий, давно не слышались. Добрый вечер. Передаю привет Болталке, клубу «Крылья», Аделине Хафизовой, Альбине Клия. Ну, вот так написано. Песня «Я яблоки ела». Ага. Передаю также еще привет Людмилке и Ксении Сергеевне. Ах ты вот, Дмитрий, пройдоха, а, Дима, молодец. Наш пострел везде успел, как говорится, да? Все, обязательно поставим. Я яблоки ела, да? Хорошо. Так, тут мне пишет Пупс. А что, говорит, что за намек про Пупса в начале? Мне тоже кто-то передал? Скажите по секрету. А я не скажу. Вот не скажу. А все уже. Так, привет, Ленар. Готовлюсь к приезду гостей из Нижнекамска. Варю соляночку. Поставьте мне, пожалуйста, песенку Юрия Шатунова «Наглая луна». Жду в гости свою Килиндеш Зульфию. Гульнас из Опастова. Ага, о, в Опастово будет праздник, похоже. О, хорош, там просто несметное количество солянки для гостей из Нижнекамска. Так что хорошо, вам желаю отдохнуть. Так, хорошо, дальше. Так. Азалия пишет: «Привет, Ленарушка, слушаем вас каждый день. Передаю привет своему мужу Ивану от Азальки. Если можно, поставьте песню «Ты мое счастье, ты мое солнце». Хорошо. Кстати, Антон пишет. Какой Андрей? Да, Антон. Добрый вечер, Ленари. Ты давай, держись бодрее. Опа. Это же я себя добавил, да? А для бодрости накинь нам громкости. Поставьте, пожалуйста, «Рамштайн». А вот это уже интересное предложение. Ладно, хорошо. Так, друзья мои, ну, я пошел искать треки. Ладно, сейчас «Принцесса», «Зеленый глаз». Я так понимаю, что, ну, большая часть песен, она будет, конечно же, уже после 22:00. Тут Самирка пишет, говорит, а меня, Самирка. Сейчас я могу тебя тоже прочитать. Тут Самир вообще просто, что за флут, да? Ну, давай, прочитаю, Самир. По старой доброй памяти. Привет, Ленар Легенда. Как у вас дела? Как ваше настроение? У меня все хорошо. Хорошо. Передаю привет маме, папе, всей Казани, Бим-болталке, всем-всем-всем радиоведущим Бим-радио, Глебу, Карине, ТТ, естественно, Игорю Никитину. А еще привет утренним и вечерним радиоведущим и привет Анасу Ананасовичу. Можно песню Вячеслава Бутусова «Гибралтар, Лабрадор». Спасибо большое. Оригинал круче. Угу. Все, ну вроде все прочитал. Ну там еще 500 плюс 1000 сообщений от Самира, но главное прочитал.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ох, программа-то продолжается и потихонечку движется к своему завершению. А приветов, друзья мои, так много. Ох. Ну, постараюсь за один заход, конечно, все прочитать, друзья мои. Какая-то музыка, которая вот была до этого заказана и будет заказана, она, конечно же, будет у нас после 22.00. А вы что хотели? Вот тут Самир пишет, говорит, так долго ждать, вообще, говорит, так никогда не было. Да, конечно, Самир, пишут, представляешь, 19.00. А первое сообщение, дайте посмотрю, ну-ка, во сколько написали? А первое сообщение вообще написали... Так, 19 часов 30 минут. Вообще, представляете? Вот такая у нас популярная программа. Что поделаешь? Ладно, идем дальше, конечно же. Так, Рауф Массажист, естественно. Привет, Ленар, хорошего эфира, прекрасного вечера тебе. Спасибо большое, Рауф. Привет, любимая Казань и любимая радиостанция. Привет красоткам и красавчикам-болталки. Привет всем ведущим. Желаю всем прекрасного настроения и шикарного вечера. Поставьте, пожалуйста, Бьянка, были танцы. Рауф еще тут написал, говорит, Ленар, говорит, не забывай мое сообщение. Да не забуду, как я ж могу забыть, скажи мне. Ну, молодец, что напоминаешь, конечно. Очереди тут большие. Так, пишет Ленар, это не я, если что. Салям, Ленар, передай, пожалуйста, привет моей самой прекрасной девушке на свете. Ее зовут Светлана, это моя Светлана. Я ее очень сильно люблю и скучаю. Пусть не расстраивается, все будет хорошо. Ну и поставьте, пожалуйста, методика виски, металлика. Постарайся, конечно же, найти. Вот, так что, Светлана, видите, как вас Ленар поддерживает, да? Видите, прям обнимите его просто так, вот от всей души, сильно-сильно. Вот, видите, постарался, написал на радио, да? Это тоже дорогого стоит. Так, идем дальше. Ну-ка, так. Это мы прочитали. Ой, какие молодцы. Хорошо. Так, ага. Так, ну здесь, по-моему, все прочитали. И тут у нас сайта также написали и с нашего приложения. Добрый вечер, Бим. Передаем привет нашему преподавателю Дарье Олеговне. Знаем, что она слушает Бим Радио и вашу программу. Огромного здоровья. Мы вас очень и очень ждем. Ух ты. Интересно, кстати, стало, Дарья Олеговна. А вы что преподаете? В школе, в вузе? Очень интересно. Ну, в общем, знаете, что вас очень сильно любят. Это самое-самое главное. Доброго вечера, пишет Дания. Прекрасное наше любимое радио. Доброго вечера. Передаю привет всем жителям Казани, моим ученикам. Поставьте, пожалуйста, мурашками мото. Благодарю. Пишет Дания. Хорошо, Дания, тоже прям любит вас, да? Вот вы как отвечаете своим ученикам? Ну, как, в смысле отвечаете? В смысле, имею в виду, что вы отправляете привет своим ученикам, им приятно, и они обнимают и любят вас еще. Вот, здорово. Здорово, когда вот такие отношения с учениками. Это дорогого стоит. Сам, кстати, когда-то преподавал, не в школе, правда, но готовил к ЕГЭ, причем готовил к ЕГЭ по обществознанию, там было прям по много людей, я их готовил, я понимаю, о чем вы говорите. Ой, ну, по-моему, да, друзья мои, по-моему, тут у нас практически все, что я хотел сказать, да. Ага, Юля, мы сейчас с вами спишемся, друзья, я еще выйду ненадолго попрощаться. Ну, вроде все, вроде бы никого не забыл, да, сообщений много, я не знаю, ну, штук 30, наверное, было точно за этот вечер. Конечно, вам за это большое спасибо, но я-то еще не прощаюсь, скоро я еще вернусь, чтобы вот вам сказать пока, салям алейкум, сау благодарю, ладно, так что будьте на волне Бим Радио. Кстати, тоже легендарная песня. Я помню, был в классе, я не знаю, 8-м, 9-м, 10-м, и эта песня была, ой, мы как ее слушали, просто передавали через Bluetooth, через этот какой инфракрасный порт, помните? Еще инфракрасный порт нельзя было ставить поближе, да, то есть телефоны нельзя было близко ставить, и все говорили, а то это ИК-порт сожжешь. Вот такое было. Хорошая песня. Релакс, друзья.

Да, друзья, желаю, конечно, всем полного релакса. Вот зачитаю заключительное послание, заключительный привет. Пишет Юлия: здравствуйте, приятного вам эфира. Хочу передать привет всей болталке. Ведьмочка, мои любимые девчонки, вы команда, всех люблю, обожаю, всегда поддержите. И всегда вы рядом, умницы. Можно песню Прасковья? Да, конечно, можно и нужно. И она будет следующей, потому что мы с вами так долго подбирали песни. Друзья мои, ну а я, Ленар Сираза, всем желаю доброй ночи. Даже, знаете, вот как-то и не хочется прощаться. Но время идет, да, время меняется. И, конечно же, время окончания программы никто не отменял. Доброй ночи, обнимаю вас, люблю.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Казань вдохновляет, и мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
2: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.
4: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Он жил в городе бетонных коробок, лишенный души словно робот, где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон, где воздух густой и тяжелый, как будто горит сигарета без фильтра, и масса безликих людей, ни тени улыбки, ни имени в титрах.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Осеннее настроение на любимой волне.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.
6: Осеннее, уютное, любимое. БИМ-радио. Первое в Казани. –

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные...

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5%

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Я гнала мысли прочь. Я тебя не ласкала. Это ласкала ночь. Я и не понимала, это было давно. Я тебя не целовала, тебя целовало вино. Просто тебя разгадала по твоим грустным глазам. И я тебя не теряла.

0: Казани.
1: Бим Радио. Первое в Казани.
2: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.
3: Ты хочешь?

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.